из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего! Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами.

рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй.

Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь – упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

Сегодня речь пойдет о всемирном потопе и ковчеге, в котором спаслось лишь 8 человек. Ноев ковчег – это уникальнейшее изобретение своего времени. Более 100 лет ушло на его строительство и подготовку к плаванию. Но не будем забегать вперед. По причине тотальной греховности людей Бог раскаялся, что создал человека на земле.

церковь, восхищенную на небо до начала великой скорби, то Ной может символизировать верный остаток еврейского народа, который будет сохранен во время великой скорби и будет жить на земле во время тысячелетнего царства. Итак, Бог, видя веру Ноя и его праведную жизнь, сообщил ему о своих планах – уничтожить все живое посредством потопа, оставив ему поручение – построить мегасудно. Поручение уместилось всего лишь в трех библейских стихах. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так – длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Вот и все описание ковчега в Библии. Вероятно, Моисей не счел нужды описывать подробности корабельного строительства. Все остальное сверхнаписанного – лишь наше предположение. Тем не менее, опираясь на эти данные, можем попробовать немного представить, как выглядело это огромное судно. В США, в штате Кентукки, в 2016 году был открыт парк христианской культуры Ark Encounter, главной достопримечательностью которого является огромная модель Ноева ковчега в натуральную величину с полной внутренней обстановкой. На его постройку с нашими современными технологиями ушло целых 6 лет. Глядя на него со стороны, несложно впечатляться его огромными размерами. Ссылка на этот парк в описании под видео. Исходя из библейских данных, ковчег в длину составлял 150 метров, ширина 25 и в высоту 15 метров. Судно было разбито на три палубы, в русской Библии называемые жильем, и на соответствующие отсеки. Крыша судна должна была иметь небольшой уклон в полметра. Синодальный перевод указывает на отверстие в ковчеге размером в локоть. Однако ряд других переводов, в том числе Септуагинта, об отверстии ничего не сообщает. Логично предположить, что без окошек, через которые бы поступал свет и воздух, семья Ноя и все обитатели ковчега долго бы не прожили. Тем более позже мы узнаем, что именно через окно в ковчеге Ной выпускал птиц для выяснения, сошла ли вода с земли. Но маловероятно, что такое огромное судно могло обойтись всего одним окном размером локоть на локоть. Вход в ковчег был оборудован сбоку. Дерево гофер – одна из разновидностей древней акации, с которой был сделан ковчег. Должен был быть обмазан смолой снаружи и изнутри, поэтому красивые картинки в интернете с изображением чистенького деревянного ковчега не кажутся правдоподобными. По идее, корабль должен был быть пугающе черным. Рулевого управления не было. Куда-то конкретно плыть не было нужды. Таким образом, назначение ковчега было просто находиться на поверхности воды. Библия сообщает, что Ною было 500 лет и родил Ной Сима, Хама и Иофета. Такой возраст был у Ноя до потопа. На момент начала потопа Ною было 600 лет, а его трем сыновьям уже по 100 лет. Ученые датируют потоп в районе 2370 года до нашей эры. Теперь немного о животных. Спросите любого, сколько животных собрал Ной в ковчеге, и 90% вам ответят каждого животного по паре, то есть по особи от каждого из полов. Так ли это? Действительно, в 19 стихе написано: «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых, мужского пола и женского, пусть они будут». Но чуть ниже есть уточнение: «И всякого скота чистого возьми по семи мужского пола и женского, а из скота нечистого по два мужского пола и женского». Таким образом, если речь идет, например, об овцах, чистых животных, пригодных для жертвоприношения и для употребления в пищу, то в ковчег должны были быть помещены 7 пар овец, то есть 14 овечек. А вот нечистых животных, например, свиней, нужно было взять лишь одну пару. Таким образом, ритуально чистых животных задолго до появления закона Моисея Бог определил изначально. Вопрос лишь в том, открыл ли Бог Ною, какие животные являются чистыми, а какие нет. Люди, которые гордо именуют себя атеистами, утверждают, что ковчег не мог вместить всех животных. Многим кажется, что это невозможно, и мифы о невозможности иногда поражает сама христианская культура, которая начинается с детских книжек, подобной этой, где на маленькой перегруженной лодочке изображены огромные животные. Казалось бы, какая мелочь?
но эти картинки с милыми зверюшками накладывают невидимый отпечаток того,

что ковчег не мог вместить всех. А теперь я коротко изложу аргументы в пользу того, что животные уместились в ковчеге. На сегодняшний день в мире насчитывается 7 миллионов видов животных. Очевидно, что цифра невозможно большая. Но смотрите, что Библия сообщает. «Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех присмыхающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Библия сообщает о парах животных не по видовому, а по родовому разнообразию. Септуагинта также содержит слово «род». Из биологии мы помним, что вид поглощается родом. Так, например, на сегодняшний день насчитывается около 400 пород собак, то есть видов. Но собака как вид относится к роду волков. Исходя из этой логики, пара волков после потопа должна была дать видовое разнообразие всех собачьих. Однако значение слова «род», упомянутое в книге «Бытие», вовсе не означает, что оно соответствует значению слова «род» в иерархической классификации современной биологической систематики. Посмотрите, возможно, что под этим словом подразумевалось семейство, которое еще шире рода. Обратите внимание на таблицу. А в таком случае Ной мог не брать именно волков, а тех, которые соответствовали семейству псовые – а это и лисы, и гиены, и еноты, и койоты, и тому подобное. При таком раскладе места в ковчеге было достаточно для всех. Кроме того, в ковчеге не могло быть тех животных, которых мы наблюдаем сегодня, так как все современные животные – это производные, видоизмененные формы своих допотопных предков, которые точно выглядели иначе. На судне были и вымершие животные, окаменелости которых сегодня откапывают. И, естественно, динозавры также относятся к этой категории. Разные исследователи приводят свои подсчеты количества животных в ковчеге с учетом известных нам вымерших животных. Но все они колеблются в пределах от 16 до 125 тысяч. При этом для оптимизации места на судне Ною совершенно не обязательно было брать взрослые особи. Достаточно было взять их детенышей. Джон Вудмораб, автор книги «Ковчег. Обоснование осуществимости», подсчитал, что лишь около 15% животных в ковчеге были больше, чем овца. Исследователи, посвятившие годы на решение этого вопроса, приводят детальные расчеты и впоследствии доказательства возможности помещения 16 тысяч животных в ковчег. Так, например, зная три величины размеров ковчега, несложно высчитать внутренний объем судна, равный примерно 43 200 кубическим метрам. Все равно, что 522 обычных вагона для перевозки скота, в каждом из которых помещается 240 овец. Вудмораб выяснил, что исходя из современных стандартов площади для содержания животных, все обитатели ковчега могли уместиться менее чем на половине пространства трех его палуб. По его расчетам, объем запасов пищи составлял всего около 15% общего объема ковчега, а питьевая вода занимала менее 10% объема. Кроме того, пассажиры ковчега могли собирать и дождевую воду. Скептики обязательно поднимут вопрос об уборке отходов после животных. Однако никто не знает, как это было, и версии происходящего будут лишь версиями. Но это вовсе не служит основанием сомневаться в истинности повествования о ковчеге. Несмотря на то, что об этом, как и многих других технических деталях ковчега, ничего не написано, вывод отходов за пределы ковчега был необходим. Можно предположить о наличии наклонных полов с отверстиями. То же самое касается раздачи еды и воды животным, находящимся в клетках. Ковчег, по мнению исследователей, был оборудован единой системой поилок и подсыпки кормов по клеткам, что экономило уйму времени и сил. Именно эта концепция воплощена в инсталляции ковчега, находящегося в Кентукки. Но это все попытки научного объяснения. Если мы начнем отталкиваться от прямого божественного вмешательства в процесс сохранения Ноя, его семьи и всех животных, то вопросы отпадут сами собой. Не всякая истина доказывается наукой. Ведь когда-то люди прошлого были убеждены, что Земля плоская. Но доказать это не могли. Но все же считали это истиной, а те, кто с ними не соглашался, жгли на костре. Ввиду всего этого считаю, что искать полное научное объяснение всему, что произошло во время потопа, это тупиковый путь. Потоп – это сверхъестественное, но вполне реальное событие.
Ну а теперь давайте рассмотрим вопрос длительности пребывания Ноя и его семьи в ковчеге. Книга «Бытие» содержит четкие указания на даты, в которые Ной совершал какие-либо действия, а также указываются конкретные периоды времени различных событий. На них и следует делать упор. Берем карандаш и совершаем несложный подсчет. Ной зашел в ковчег и пробыл в нем 7 дней, до того, как начался дождь и открылись недра земли. Дождь шел 40 дней. Число 40 обычно используется для обозначения полноты времени. В русской синодальной Библии написано, что вода же усиливалась на земле 150 дней. В этой связи как будто возникает противоречие между 40-дневным дождем и 150-дневным усилением воды. Однако ряд других переводов сообщают, что вода не усиливалась 150 дней, а просто покрывала землю 150 дней. Итак, со дня начала потопа вода 150 дней покрывала поверхность земли. Ковчег на этот момент остановился на горах Араратских. Таким образом, корабль прекратил дрейфовать уже через 5 месяцев. Это мы узнаем из двух ключевых стихов – 7.11 и 8.4. Читаем Бытие 8.5 и узнаем, что затем вода спадала в течение 74 дней. Через 40 дней из ковчега был выпущен ворон, и птица улетала и прилетала обратно до тех пор, пока вода на земле не высохла. Спустя 7 дней Ной выпустил голубя, который не нашел покоя ногам своим и вернулся. Еще через 7 дней Ной вновь выпустил голубя, и к вечеру того же дня птица принесла свежий лист оливкового дерева. Ной понял, что вода сошла с земли. Выждав еще 7 дней, Ной в третий раз выпустил голубя, и на этот раз голубь не вернулся. Спустя 29 дней Ной открыл кровлю ковчега и увидел, что земля обсохла. А по прошествии 57 дней земля высохла окончательно, и Бог повелел Ною выйти из ковчега. Несложный подсчет дает нам понять, что Ной провел в ковчеге 378 дней. Однако что символизируют ворон и голубь? Ворон, если это вообще был тот ворон, который летает сегодня, больше и сильнее голубя. Кроме того, это одна из умнейших птиц планеты. Но это животное было хищным и нечистым, и, вероятно, потому и не было удостоено обрести место покоя. Голубь – птица чистая, пригодная для жертвоприношений, была удостоена найти покой на обновленной потопом земле. Люди без Бога вроде как сильны и уверены в себе, но на самом деле у них нет будущего без Господа. Они всю жизнь мечутся. Люди, которые поверили в Бога, уподобляются голубю, который обрел новую землю и новую жизнь, благодаря Всевышним. Итак, ковчег остановился на горах Араратских. Многие думают, что речь идет о современной горе Арарат, находящейся в восточной Турции на границе с Арменией и Ираном. Однако следует учитывать, что название Арарат горной вершине дали европейцы в XIX веке. Ничто не указывает на то, что ковчег пристал именно к ней. Есть мнение, что речь идет о древнем государстве Урарту, возникшем в этой географической зоне спустя несколько сотен лет. Наконец, Ной и его семья вышли из ковчега. Принеся жертву, Ной увидел радугу как символ завета между Богом и между человеком. Завета в том, что земля больше не будет уничтожена потопом. Некоторые считают факт появления радуги основанием для утверждения того, что до Ноя на земле не было дождя, раз уж радуга появилась впервые. Спорное утверждение. Я убежден, что все физические законы были сотворены Богом изначально, равно как и закон преломления света. Случай с радугой вовсе не означает, что ее не было до потопа, ведь она может появиться и в водопаде, и в брызгах воды, главное, чтобы в воздухе были мелкие капли, через которые бы проходил солнечный луч. Ну, довольно научного обоснования. Как бы то ни было, Бог сохранил Ною, его жене, трем его сыновьям и их женам жизнь, людям, которые удостоились наполнить землю новыми народами. При этом наводнение оказалось неспособным уничтожить грех. Сразу же после повествования о всемирном потопе в Библии начинается повествование о том, как люди задумали построить Вавилонскую башню. Ученые предполагают, что промежуток между потопом и началом строительства Вавилонской башни занял около 340 лет. Но чему нас учит невероятное повествование о всемирном потопе? История о Ное и его семье является пугающей иллюстрацией будущего, того будущего, когда Христос вернется на землю. Иисус предупреждал своих современников об этом, а сегодня предупреждает и всех нас, приводя в качестве примера потоп –
Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так придет Сын Человеческий в день свой. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.

Аргумент. И все-таки мир создан Богом. Математик Леннокс возражает астрофизику Хокингу. Математик-христианин выступил с возражением на тезис британского астрофизика Стивена Хокинга, заявившего, что Вселенная появилась сама собой из ничего, и что для ее создания не нужен был никакой Бог. Хокинг стал жертвой ряда элементарных ошибок и заблуждений, пишет оксфордский профессор математики и доцент научной философии Джон Леннокс в газете Daily Mail. По убеждению Леннокса, мир необъясним без Бога. Хокинг же аргументирует, что Вселенная может создать сама себя, поскольку имеются такие законы природы, как, например, сила тяготения. Большой взрыв является неизбежным последствием физических законов. «Рука Божья для этого не нужна», — пишет Хокинг в своей книге «Великий замысел. Новое объяснение Вселенной», которая появилась в Германии. Однако, по мнению Леннокса, уже само представление о Боге у Хокинга неверное. Он видит Бога как затычку, используемую в тех случаях, когда не находит естественно-научного объяснения. Однако для христиан Бог — автор всего спектакля, как частей, которые мы не понимаем, так и частей, которые понимаем. Подобно тому, как мы тем больше восхищаемся работой инженера, чем лучше мы ее понимаем, так и наше благоговение перед Создателем растет по мере того, как мы глубже вникаем в создание и больше его понимаем. Не нужно выбирать между Богом и законами природы. Еще одна ошибка Хокинга состоит в том, что он призывает выбирать либо Создателя Бога, либо законы физики. Однако это неверная альтернатива. В таком случае пришлось бы сделать выбор, и, например, между английским изобретателем реактивного двигателя Джоном Уитлом и физическими законами, чтобы понять работу реактивного привода. Законы физики хоть и могут объяснить, как функционирует двигатель, но было бы нелепо верить, что двигатель был создан физическими законами. Естественные науки и религия не противоречат друг другу. Аргумент Хокинга, будто наличие силы тяготения говорит о том, что Вселенная появилась сама собой, кажется еще менее логичным. Откуда появилась сила тяготения и что послужило творческой силой при ее рождении? Спрашивает Леннокс. Размышления астрофизика Хокинга основываются на предположении, что естественные науки и религия противоречат друг другу. Леннокс утверждает, что он, как христианин, не видит здесь никаких противоречий. Напротив, красота законов природы укрепляет веру в умного, божественного Создателя. Так что христианская вера имеет смысл и с точки зрения естественных наук. Атеизм — это вера, не имеющая надежды. По мнению Леннокса, признаки существования Бога не ограничиваются пределами естественных наук. Бог сам открылся людям в Иисусе Христе 2000 лет назад. Это прекрасно подтверждается не только библейскими писаниями, но и множеством археологических находок. Математик говорит: «Моя вера в Бога основывается не только на познаниях естественных наук, но и на историческом свидетельстве того, что Иисус Христос воскрес из мертвых». Утверждение атеизма о том, что человек стремится лишь к самовознаграждению и выживанию, уже всегда оставляло депрессивное впечатление. Леннокс. Атеизм — это вера без надежды. В то время как христианская весть, прочно основанная на воскресении Иисуса Христа из мертвых, дает надежду на будущее. Идеа, Оксфорд, перевод с немецкого Марии Винс.

Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Я не знаю, полностью ли ты простила меня. Я простила тебя, смущенно сказала она, при этом почувствовала, как ее щеки налились румянцем. Давай не будем больше об этом вспоминать. Он опустил глаза и сказал: каждый раз, когда смотрю на тебя, я вижу свою грубую руку на твоей щеке. Ох, если бы я мог это как-то исправить. Как бы я хотел когда-нибудь, однажды. Он замолчал и, подняв взгляд на Наташу, долго смотрел в ее глаза. Наташа не выдержала его взгляда и, улыбнувшись, отвернулась. Зачем он это делает? Зачем он заставляет волноваться ее девичье сердце? То, что было в прошлом, останется в прошлом. Она его действительно простила и даже не имела права не простить его. Он теперь прощен даже Богом. И это радовало Наташу, ведь это плод посеянного их группой семени, к которому они все стремились. Ей нравилось общаться с ним, но до сегодняшнего вечера она всегда считала его просто своим старшим братом, который часто бывал у них в гостях и помогал по дому. В тот вечер его поведение и разговоры заставили ее волноваться, и мысли об этом не давали ей заснуть. Она много раз ловила на себе его пристальные взгляды, даже тогда, когда они были в гостях у его дяди, но отгоняла даже мысль об этом. Ее подруга Анна, уже несколько раз, таинственно улыбаясь, говорила ей об этом, на что Наташа постоянно отвечала: «Он же довольно часто бывает в нашем доме, потому тебе и кажется, что ему приятно быть со мной рядом. Он часто рядом со мной, помогая нам с мамой». На что Анна улыбалась: «Нет, Наташа, открой шире глаза. Он старается тебе сказать нечто большее». «Перестань», — отмахивалась Наташа. «Ты хоть думаешь, о чем говоришь? Как может мусульманин, человек восточной культуры, иметь что-то общее с девушкой совсем другого сорта? А он еще и очень симпатичный парень». Не сдавалась Анна. «Мусульманин в прошлом. Теперь он христианин, как и ты. Восточные обычаи, человеческое сердце меняет Бог. И ты, девушка, не другого сорта. Особенно симпатичного сорта. Так что проснись!» В ту ночь Наташа, ворочаясь сбоку на бок, листала в своей памяти прошлые события и разговоры. И было много тех, которые заставляли волноваться ее сердце. Ведь ей было страшно даже подумать, что их общение могло выйти за рамки простой дружбы. Она ни на мгновение не могла представить себе, что он может иметь хоть какие-то чувства к ней. Такого не могло быть. От такой мысли ей становилось даже страшно. Ведь в восточном мире жестокое и неоднозначное отношение к женщине – это ни в коем мере не было тем, о чем мечтала Наташа, какой бы хотела видеть свою будущую семейную жизнь. Она надеялась построить свою жизнь на любви и взаимном уважении. Но это ни малейшим образом не приветствовалось на Востоке. Женщины там бесправные и униженные. Она же хотела иметь право на любовь и уважение, хотела искренне любить и быть нежно любимой. Но этого она никак не могла получить от Шамиля. Ее разум возмущался, А в памяти один за другим возникали моменты внимания к ней и его нежные прикосновения. Сколько раз, придя к ним на выходные, он приносил ей цветы, и на ее наивный вопрос «Зачем?» просто отвечал: «Хотел сделать тебе что-то приятное». Она равнодушно брала цветы, даже не заглянув в глубину его глаз. Но сегодня она вдруг все увидела по-новому, и это вызвало у нее переживание, страх и даже отчаяние. Ведь между ними, кроме дружбы, ничего другого не могло быть. В этом она не сомневалась, на это она надеялась. И вдруг в тишине ночи, когда только луна вкрадчиво заглядывала в ее окна, она отчетливо услышала голос: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Наташа вздрогнула. Она не могла этому поверить и старалась отогнать от себя эту мысль. Но в ее сознании возникли его глаза, в которых было то, что Наташа еще не до конца понимала, чего она еще никогда не испытывала, чего боялась. В них была любовь, еще непонятная и неосознанная.

0: осени матери стало легче. Наташа очень радовалась этому, так как могла больше бывать с друзьями. В их компании всегда был Шамиль. И с каждым разом Наташа все больше и больше замечала его нежные и пристальные взгляды и постоянные знаки внимания. Она старалась не реагировать на них, не подавать ему никакой надежды, так как все еще не могла разобраться в своих чувствах к нему. К тому же она их боялась. Она старалась поменьше бывать с ним наедине. Однако он постоянно приходил к ним в дом и помогал по хозяйству. Однажды молодежь запланировала поездку в соседний штат Аризона, чтобы побродить по старинным индейским пещерам и прикоснуться к давней истории. По рассказам побывавших там, обзор занимает несколько часов, но для обсуждения увиденного порой требуется целый день. Эти пещеры уникальны еще и тем, что в самую жару температура воздуха в них держится ниже 10 градусов по Цельсию. Местные жители рассказывают, что, согласно легенде, около 400 лет назад в одной из пещер жило индейское племя. Возглавлял его вождь по имени Медведь, который в трудные для племени времена и в минуты опасности превращался в огромного 3-метрового медведя и побеждал врагов. В один из самых голодных годов возле пещеры поселился коварный и хищный зверь – острозубый горный лев. Он стал похищать сначала детей, потом девушек, стариков и добрался до здоровых мужчин. Вождь вступил с ним в единоборство. Однако племя проявило трусость, и никто не пришел на помощь медведю. Вождь погиб. Его дух превратился в медведя и ушел в иной мир. А лев продолжал уничтожать трусливое племя. Люди стали прятаться в пещере и там умирали от голода, боясь выйти наружу. Однажды один из спрятавшихся в пещере индейцев встретился с хранителем пещеры. Это был маленький человек с длинной седой бородой. Он был очень стар и мудр, но никогда не выходил к людям. Хранитель видел, что племя гибнет, пожалел людей и открыл им тайну поющего камня, который мог бы помочь племени. Индеец поблагодарил хранителя пещеры и привел остатки племени к поющему камню. Он рассказал им о свойствах этого особенного камня и предложил каждому из людей сказать о своем главном желании, предупредив, что их желания должны совпадать. Эта легенда была похожа на добрую детскую сказку. Но в пещере и сейчас стоял тот камень, который торчал из земли, словно большая наковальня. При ударе по нему сильный гул раздавался по всей пещере, доносясь до самого дальнего уголка. Экскурсовод рассказывал, что если ударить по нему 3 раза – и произнести про себя общее желание всех присутствующих в пещере, оно обязательно сбудется. Но если эгоистически произносить свои личные желания, просьбы не исполнятся. В то далекое время, как и сейчас, о своем ближнем думал не каждый, и потому племя долго не могло выразить общее желание. Но однажды, когда боль каждого стала общей, их единым желанием стало благо для всех, и просьба исполнилась. Племя выжило и победило. «Интересная легенда», – пошутила Наташа, выслушав одного из своих друзей, который уже посещал эту пещеру и убеждал всех, что там очень интересно. «А мы сможем загадать желание?»
1: «Конечно, конечно!» Загадочно улыбаясь, ответил тот. «Мы тоже сможем стукнуть по поющему камню, и если наши желания совпадут, они сбудутся».
0: В разговорах и шутках они незаметно преодолели долгий путь и вскоре подъехали к небольшому мостику, на котором был указатель поворота к индейской пещере. На площадке, рядом с большой статуей индейца,
1: в настоящей одежде и в головном уборе из перьев, стояли посетители. Вход в пещеру был расположен на 4-метровой высоте. К нему вела крутая незаасфальтированная дорожка без ступенек. Вскоре открылась дверь, и из пещеры вышли немного посиневшие и побелевшие люди. Наивные посетители из жарких штатов считали жару всесильной, способной прогреть многокилометровую толщу земли. Но они жестоко ошибались. Глядя на дрожащих посетителей, их серьезные и немного испуганные лица, люди из следующей группы один за другим несмело шагнули внутрь пещеры, из которой дышало жутким холодом. Наверное, от этого холода их экскурсовод оказался тоже очень холодным, потому что кроме «сюда» и «туда» от него ничего больше нельзя было услышать. Кивок головы и взмах длинных волос указывали также на поворот в маршруте. Когда за группой закрылась дверь, девушки ойкнули и теснее прижались друг к дружке. Потолок был низким, и сразу же за дверью на уровне порога начинался пол, покрытый мелкой щебенкой, где, по легенде, были древние захоронения. Внутри помещение слабо освещалось скрытыми светильниками, отчего его стены казались розоватыми. Вскоре посетители привыкли к темноте и медленно поплелись за экскурсоводом. Вокруг были причудливые окаменевшие фигуры, источники воды и поющий камень. Кто-то стукнул по нему кулаком, и камень чисто запел ноту ля первой октавы. Звук повис в воздухе на несколько минут и потом резко оборвался. Звучание этого камня было таким прекрасным, что Наташе захотелось постоять здесь и просто послушать его песню. Она немного задержалась и тут же почувствовала рядом с собой чью-то руку. Это был Шамиль. «Наташа», нежно взяв ее за руку, сказал он. «Музыка чудесна, не так ли? Тебе тоже нравится. Но нам надо идти. Смотри, все уже далеко». Девушка не видела его глаз, но слышала его нежные слова и теплое прикосновение. Оно было особенным, отчего ее щеки вспыхнули румянцем. Она это чувствовала и благодарила темноту, которая скрывала это. Наташа только чуть-чуть повернулась к нему и, слегка хихикнув, направилась вслед группе. Вскоре группа замедлила движение, и, пройдя несколько шагов гуськом, посетители один за другим протиснулись через узкий проход. Они очутились на небольшом уступе, огороженном невысокими перилами. Слева была стена пещеры, а справа внизу, на глубине 3 метров, размещалась просторная площадка. И тут погас свет. Все погрузилось в кромешную темноту. Кто-то вскрикнул, кто-то запищал. А Наташа снова ощутила руку Шамиля и его близость. Вдруг внизу на площадке в сером тумане появился большущий медведь, стоящий на задних лапах. Он мотал огромной головой, размахивал лапами, словно готовясь к бою, и издавал пронизывающий насквозь рев. Народ сгрудился плотнее, возгласы стали громче. В следующий миг из левого верхнего угла площадки на уровне ног посетителей вылетел чудовищный зверь, вытянувшись в воздухе в длинном прыжке. Его шерсть песочного цвета стояла дыбом и светилась желтым светом. Из разинутой клыкастой красной пасти раздавались перекаты страшного львиного рычания. Его злобные глаза сверкали зеленым светом. С оглушительным криком зверь упал на загривок медведя и начал терзать его. Наташа больше уже ничего не видела. Шамиль, обхватив ее обеими руками, крепко прижал к себе, а в воздухе стоял рев зверя и крики испуганных людей. К счастью посетителей, сцена длилась недолго, но она была очень реальной. Так же внезапно вспыхнул свет. Звери исчезли. Но экскурсантов уже нельзя было остановить. Мгновения ужаса лишили их рассудка. С криками «Спасите! Помогите!» они бросились к узкому проходу. Возник настоящий хаос. И тут кто-то рассмеялся. Сцена была разыграна довольно хорошо, хотя и достаточно жестоко. Постепенно шум начал стихать. Внезапная эйфория страха оседала на темных стенах и испуганных лицах. Наташа подняла глаза на Шамиля и увидела в них знакомый ей огонек. Люди один за другим покидали пещеру. Кто-то очень быстро, боясь очередной злосчастной выдумки. Кто-то, разглядывая стены с надписями и предметы, медленно продвигался к выходу. Друзья Наташи не спешили выходить, улыбаясь и весело обсуждая случившееся. Наташа с Шамилем направились к поющему камню в сопровождении нескольких человек из их группы. Подойдя поближе, Шамиль какое-то мгновение смотрел на Наташу и потом слегка ударил по камню. Завораживающая мелодия заполнила пещеру. Он снова нежно взглянул в ее глаза, отчего ее щеки вспыхнули румянцем, и она смущенно опустила голову. Кто-то из ее друзей говорил о прекрасной мелодии, кто-то смеялся, а Наташа слышала только стук своего сердца, который, как ей казалось, был таким громким и частым, что ей вдруг подумалось, что если она сейчас же не покинет пещеру, то рухнет от сильных ударов своего сердца. Девушка быстрым шагом направилась к выходу, в страхе осознавая происходящее. Она влюбилась в этого парня. После долгого дня, насыщенного посещениями пещер и каньонов, они, наконец, собрались домой. Дорога домой была долгой и утомительной, так как они возвращались ночью. Но для Наташи она была волшебной и прекрасной. Наташа сидела на переднем пассажирском сиденье, а рядом был Шамиль. Он вел машину, время от времени бросая на нее нежные взгляды. Ее подруга, сидевшая на заднем сиденье, быстро уснула. А Наташа наслаждалась присутствием человека, который становился для нее важным, от близости которого неравнодушно билось ее сердце. Шамиль попросил ее рассказать о ее детстве, о местах, где они проживали с родителями. Ее рассказ о дивном времени детства, наверное, еще никогда не был таким воодушевленным и интересным, ведь ее сердце никогда еще так не пульсировало импульсами счастья, как в тот вечер. Рассказ о Днепре, окружающих лесах и детских площадках, казалось, воскресал в ее памяти и легко передавался слушателю. Даже грустный рассказ о Чернобыле не был таким печальным, ведь рядом с ними витала любовь. Она касалась только их. Подруга же сладко спала. Вскоре, созвонившись с другими водителями их группы, они решили заехать на стоянку, чтобы попить кофе и немного размяться. Впереди было еще почти 300 километров дороги, и вскоре они опять были в пути. «Если хочешь, поспи немного», — нежно взяв ее за руку, предложил Шамиль. «Я чувствую себя довольно бодро, так что можешь поспать». Наташа не отдернула руку, только ответила: «Я еще не хочу спать». Какое-то время они ехали молча. Он продолжал держать ее за руку, а Наташу закружил круговорот мыслей. Как могла она позволить себе влюбиться в этого молодого человека? Ведь еще совсем недавно она вспоминала, как в страшном кошмарном сне моменты их общения, сопровождаемого бранными словами и заканчивающегося ударом по щеке. Она вспомнила безграничный страх,
0: который объял ее в тот момент, когда она увидела его на пороге своего дома. Что же сейчас изменилось? И в тот момент Шамиль, чуть сильнее сжав ее пальцы, с улыбкой взглянул на нее. Ночь скрывала огоньки любви в его глазах, но Наташа могла их чувствовать. Она улыбнулась ему в ответ, хотя из дальних глубин души страх нашептывал ей: «Будь осторожна, он же бывший мусульманин». Наташа знала, какими бывают мусульмане. Ей приходилось работать с одним. Он был ее начальником. Зная, что она христианка, он, оказавшись в тяжелых жизненных обстоятельствах, сказал ей: «Мне нужен Иисус». «Но это так просто!» Тут же ответила девушка. «Только скажи ему: Иисус, ты мне нужен! Войди в мое сердце!» Он только грустно улыбнулся и ответил: «Это для тебя просто, а для меня очень тяжело». «Нет!» — настаивала Наташа. «Для тебя это тоже просто! Ты только должен верить в то, что просишь!» На этот раз в его глазах вспыхнуло недовольство, и он, развернувшись, ушел, не сказав больше ни слова. Это было так типично для него. Обычный разговор мог завершиться грубо отвратительно. У него очень часто переплетались доброта и злость, и вторая всегда побеждала. Он уважал Наташу, может быть, потому, что она была его подчиненной, и законы штата предусматривали права и обязанности. Тем не менее, она всегда видела, как пренебрежительно и грубо он относился к женщинам. Теперь рядом с ней сидел Шамиль, тоже бывший мусульманином. Ведь у них горячая, необузданная кровь. Они вспыльчивы и грубы. На Востоке женщины не имеют прав. Проявление уважения к ним со стороны мужчин считается низким. Как она позволила своему сердцу взрастить трепетные ростки любви к молодому человеку восточной культуры, который в прошлом был ярым мусульманином, даже грубо хлестнул ее по щеке? Что может получиться из их дружбы, которая перерастет в нечто большее? Ведь она чувствовала, что он питает к ней чувства. Даже многие из ее друзей начали это замечать. Ее подруга Анна уже не раз говорила ей, что он неравнодушен к ней. Сегодня это было очень заметно, когда в пещере он взял ее за руку, чтобы защитить от мнимого льва. От этих воспоминаний Наташа вздрогнула, а Шамиль сразу почувствовал это и спросил: «Тебе холодно?» Наташа отрицательно покачала головой, а он тихо, стараясь не разбудить Наташину подругу, продолжил: «Тебя тревожит воспоминание о прошлом?» Девушка удивленно подняла брови. Он как будто прочитал ее мысли. Вздохнув, она еле слышно прошептала: «Вспомнила, как мы встретились. В тех воспоминаниях был и тот момент, когда я тебя ударил, не правда ли?» Наташа улыбнулась. «Конечно. Разве это можно было вычеркнуть из памяти?» Он поднял ее руку к своим губам и, нежно поцеловав, тихо сказал: «Если бы можно было все это вернуть. Но, увы, с этим мне придется жить, хотя я очень об этом сожалею». «Но я тебя простила», — сказала Наташа, стараясь совладеть с тем, что он только что сделал. «Надеюсь, что да», — все так же грустно проговорил Шамиль, задержав на ней взгляд. «Не знаю только, простила ты из чувства долга или по зову сердца». «По долгу и по сердцу», — делая ударение на последнем слове, ответила Наташа и уже шутя добавила: Ты, между прочим, больше смотри на дорогу. В тот момент на дороге появился шакал, который вышел на ночную охоту. Шамиль уступил ему дорогу, слегка нажав на тормоза и, посмотрев снова на Наташу, добавил: «Своевременное предупреждение. Вот если бы ты сделала так же тогда на стадионе, сказав: „Не бей, потом будешь жалеть об этом“». Наташа, прикрывая рот рукой, рассмеялась. «Тогда обстоятельства были другими», — сказала Наташа, подумав: «Тогда ты не держал меня так нежно за руку». В тот момент зазвонил телефон Шамиля. Звонил водитель другой машины, предлагая остановиться на следующей стоянке, чтобы чуть-чуть размяться. «Твои девчонки спят?» — спросил тот после своего предложения. «Одна да, другая бодрствует». «Счастливчик!» — смеясь, ответил тот. «Наши обе уснули. Мой друг уже пересказал мне все свои кошмарные истории детства и сам уже на грани засыпания. Так что следующая стоянка наша. Выходим, чтобы побегать. Может, гремучих змей разбудить?» — засмеялся Шамиль. Он закончил разговор и сказал Наташе: «Сказали, что я счастливчик». «Почему?» — удивилась Наташа. «Потому что ты не спишь». Он пересказал Наташе их разговор, и вскоре они остановились на парковке. Парни устроили гонки по почти пустой парковке. Девчонки присели на скамейки, съежившись от холода. Наташа, запрокинув голову, смотрела на усыпанное мириадами звезд небо. Ее мысли все еще кружились в беспокойном хороводе. Вдруг она заметила падающую звезду, потом другую. Некоторые замигали ей своим далеким мерцающим светом. Небо говорило к ней. Наташа слегка улыбнулась, отвечая трепещущим сердцем на звездопад. «Танец звезд», — подумала она. И тут ей вспомнили слова, которые она прочитала на Библии, приготовленной матерью для Сережи. «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Чтобы дать ей будущность. «Господи!» — проговорила ее душа. «Ты знаешь все, что в моем сердце. Руководи мной и моими чувствами. Моя жизнь в твоих руках. Моя будущность в твоих руках». Ее сердце наполнял мир. Небо дарило ей чудные моменты общения через волшебный звездопад и горячую молитву. Та поездка стала началом долгого периода их сближения. Шамиль был абсолютно уверен в своих чувствах. Наташа все еще мучила себя сомнениями. Ее жизнь стала необычной. С одной стороны, больная мама, которая все больше и больше нуждалась в помощи. С другой, она жила в сказочном мире любви. Шамиль бывал в их доме ежедневно, стараясь помочь, успокоить и просто побыть рядом с ней. Наташу радовало его присутствие, его помощь и поддержка. Сердце ее трепетало любовью к нему. Однако она постоянно спрашивала себя, правильно ли поступает. В искренности его чувств она не сомневалась, постоянно видя и его духовный рост, и безмерную любовь к Иисусу, которого он так долго отвергал. Теперь же любовь к нему родила в его сердце и любовь к Наташе, сделала его очень счастливым и изменившимся человеком. Многие, наблюдая за ними, могли сказать, что они будут очень счастливой парой. Любовь и Иисус сделали в сердце Шамиля огромное дело. Доверившись этому, Наташа позволила своим чувствам расцвести, и они преобразили ее жизнь, наполнив ее счастьем любви, верой в прекрасное будущее и доверием к тому, кто обещал дать ей будущность и надежду. Жизнь дарила им моменты счастья, ведя через лабиринты, где порой встречались трудности и печали, но улыбалась и радость.

Лучи солнца говорили людям о любви. С приходом весны она особенно проявлялась в природе, в распускающихся деревьях, в каждой набухшей почке, в каждом тянущемся к солнцу цветке. Оставалась позади дождливая осень с ветрами, которые поднимали смерчи и ураганы, бури с грозовыми раскатами грома и рассекающими небо молниями. Осталась позади холодная зима, которая так и не успела укрыть техасскую землю обильным снегом. На смену спешила весна, стараясь во всем живом заявить о своем приходе. Луч солнца, убаюканный тихой песней ветра, радостно сверкал на буйной зелени, лоснящейся блеском нежной листвы. А небо, подкрасившись,

а постоянную невидимую заботу Бога и видимую заботу друзей, пропитанную вниманием и стремлением помочь и поддержать. В то время как многие чувствовали бы себя загнанными в тупик, оставшись без отца и на грани потери матери, Наташа смотрела на жизнь реально. Ее постигло горе, двойное горе. Однако жизнь продолжалась. К тому же ее душа благоухала любовью. Ее девичье сердце трепетало от нежных струн любви, которая, как ей казалось, звенела в воздухе, наполняла ее с каждым новым вздохом. Любовь была заметна в каждом слове, сказанном ею любимым, в каждом его движении. Этим любимым человеком был Шамиль, который на Рождество сделал ей предложение. Чувства, которых она поначалу боялась, которые долгое время не давали ей покоя, наконец расцвели в ней. Хотя Наташа долго боролась с ними, стараясь заглушить их и спрятать в самые потаенные уголки своей души. Но постоянное присутствие Шамиля воскрешало их снова и снова, и тогда девичье сердце трепетало. Теперь они были настоящие и живые, действующие. Переломным моментом в ее жизни стала поездка в Аризону, в пещеры индейцев. Тогда-то она поняла, что влюбилась в человека, который уже долгое время питал к ней самые нежные чувства, заботу и любовь. Прежде, когда ее подруга пыталась сказать ей об этом, Наташа отговаривалась, что из-за ощущения своей вины он проявляет к ней больше внимания, чем к другим, ведь из их группы он ударил только ее. Любовь постучалась к ней так неожиданно, но в нужное время. Шамиль оказывал ей такую необходимую поддержку, в то время как мать угасала с каждым днем. Забот по дому прибавилось, да и требовалось больше времени для ухода за матерью и необходимой ей помощи. У Наташи и Шамиля не было времени для беззаботного веселья и прекрасного периода влюбленности. Их любовь проявлялась на деле. Ведь очень часто Шамиль, придя к ней домой, заставал ее в слезах и совсем обессиленной. Хотя у нее был он, однако ее мама была на пороге смерти, и это очень часто до боли донимало ее. У них почти не оставалось времени на разговоры о свадьбе, о планах на будущее. Даже не было времени говорить о своих чувствах. Надо было действовать, вытереть слезу, когда рыдала душа из-за приближающейся утраты, вселить хоть маленькую искорку надежды, когда оказалось, жизнь завела в тупик, и постоянно подставлять плечо помощи. И Шамиль это делал, стараясь в круговороте жизни найти хоть немного времени для близкого общения. То приглашая ее на ужин, то сидя во дворе в беседке за чашкой чая, где лишь легкое потрескивание свечи нарушало трепетное биение их влюбленных сердец. Однажды, придя к ней домой, он принес ей букет тюльпанов и подарок и сказал: «Сегодня годовщина нашей встречи». Шамиль протянул ей цветы и, нежно поцеловав щеку, добавил: «О, если бы я знал тогда, что так сильно полюблю тебя!» Наташа развернула подарок и удивленно подняла брови, разглядывая детский грузовик странной конструкции. «Фургон, помнишь?» — сказал он. И в глазах сверкнули огоньки огромной любви. Наташа шутливо ткнула его пальцем в бок и, улыбаясь, ответила: «Фургон никогда не забуду. На таком транспорте я еще в жизни не ездила. А твои глаза тогда так же светились. Наверное, в тот момент родилась любовь». «Ах, может быть», — вздохнув, сказал он. «Только я ее не почувствовал, и поэтому

он ласково притронулся к ее щеке, которую через несколько дней после их первой встречи наградил жестоким грубым прикосновением, так сказать, и продолжил. «И поэтому всю свою жизнь я буду помнить, как ударил тебя, и заглаживать свою вину». «Как твоя мама?» — спросил он спустя короткое время. «Так же», — с грустью ответила Наташа. «Я хотел пригласить тебя на ужин, чтобы хоть немного побыть наедине», — прошептал он, слегка коснувшись ее руки. «Давай я помогу тебе по дому, и, возможно, мы потом сможем пойти вместе поужинать». Он вопросительно посмотрел на нее. Она в ответ только улыбнулась. Она хотела быть рядом с ним постоянно, но у нее оставалось так мало времени для этого, да и возможности. Ведь мать еле-еле передвигалась по дому, и все заботы легли на плечи дочери. А их всегда было предостаточно, и поэтому Наташа не могла часто уединяться с любимым. Такое счастье выпадало им очень редко, но тот вечер обещал быть именно таким. Шамиль выбрал небольшой ресторанчик в старинной части города. Был выходной день, и, несмотря на то, что там было много посетителей, обстановка была чудесной. В зале играла тихая музыка, а каждый столик освещали затемненные лампы, от которых волшебными завитками по стенам расползались тени. Официант предложил им столик в дальней части ресторана, рядом с горящим камином. Наташа заказала себе устрицы с салатом и с улыбкой наблюдала за Шамилем, который старался объяснить официанту, с каким соусом он хотел бы заказать баранину. Когда они остались наедине, он начал рассказывать ей, как это блюдо готовится у них на родине. Он говорил с большим упоением и задором. Однако от внимательного взгляда любящей девушки не ускользнула ностальгия в его голосе. «Ты скучаешь по своим родным?» – перебила она его. Застигнутый врасплох, он удивленно взглянул на нее. «Разве это заметно?» – спросил он, вздохнув. Наташа утвердительно кивнула головой. «Знаешь», — тихо заговорил он, — «я скучаю по своей сестре. Мы с ней были очень близки в детстве. Она старше меня и всегда обо мне заботилась, особенно когда умерла мама. Потом, повзрослев, я стал заботиться о ней. Был для нее как старший брат, оберегая ее от бед и несчастий. Вот поэтому...» «Поэтому», — перебила снова его Наташа, — «я получила пощечину». Покачав головой, он грустно улыбнулся и проговорил: «Это так и будет преследовать меня всю жизнь. Но, правду говоря, именно поэтому. Ведь ты пыталась увести ее от веры отцов и дедов, а это могло навлечь несчастье на семью. Вот я и заступился, ударив тебя, моя любовь. Но тогда я не была твоей любимой. Я была одной из женщин, которых можно унижать и обижать». «Наташа, милая моя». Шамиль взял ее руку и нежно поцеловал кончики ее пальцев. «Ты жизнь моя. Ты любовь моя. Я никогда не смогу причинить тебе боль или унизить тебя. Иисус Христос сделал меня другим человеком. Я Его дитя, и Его любовь живет во мне. Она учит меня уважать другого, любить другого, как самого себя. Именно этому не учат в мусульманстве, где ты должен уважать только единоверца, но не иноверца». «А я кто?» —
улыбаясь, спросила Наташа. «Ты единоверец. И ведь мы с тобой верим в одно, не так ли? По кому из твоей семьи ты скучаешь больше всего?» Меняя тему, снова заговорила Наташа. «По сестре. Ведь я стал тем, кем я есть, благодаря ей. Ее молитвы и дела побудили меня задуматься о том, как я живу, какому Богу верю, к чему стремлюсь в своей жизни. По отцу другая тоска. И я хотел бы, чтобы он тоже обратился к Богу, чтобы понял, что вера, которую приняли я и моя сестра, настоящая и живая». Их разговор о семье продолжался долго. После ужина они заказали кофе, и Шамиль, взяв ее за руку, тихо спросил. «Тебя волнует, что ты выходишь замуж за бывшего мусульманина? За человека из восточной культуры?» Наташа не ожидала этого вопроса и посмотрела на него широко открытыми от удивления глазами. Он понял, что его вопрос застал ее врасплох, и, давая возможность собраться с мыслями, продолжил. «Извини, я просто хочу развеять твои сомнения, если они есть. Да я тебя ни разу об этом и не спрашивал, хотя не исключаю, что такие раздумья у тебя были». Он замолчал, а она какое-то время все еще смотрела на него, потом сказала: «Если честно, а у нас все должно быть честным, такие мысли много раз возникали у меня. Порой они не покидали меня долгое время. Ведь я знаю, как в вашей культуре относятся к женщинам. И мне иногда становится страшно. Я хочу любить и быть любимой. Хочу быть счастливой. Именно этого я ожидаю от нашей семейной жизни. Но именно это...» На этот раз он перебил ее. «Ты и получишь в нашей семейной жизни. Именно такой я хочу видеть свою жену. Счастливой и любимой. Радостной и веселой. И приложу все старания, чтобы именно так и было в нашей жизни». Он задумался и вскоре продолжил. «Знаешь, вернусь снова к моей сестре. Я ее очень любил. И когда видел, как с ней обращался ее муж, мне хотелось сделать ему гораздо больнее того, что он причинял моей сестре. Наверное, это тоже не давало мне покоя и побуждало искать что-то лучшее. Ведь люди созданы для счастья. Они созданы для любви. Все, и мужчины, и женщины. И поэтому мои поиски чего-то высшего продолжались долгое время. Я искал. Искал с возрастающей силой, пока не нашел». Шамиль придвинулся к ней поближе. Потом взглянул в ее сияющие глаза, и его глаза ответили тем же. Он был счастлив. «Ты тоже сыграла в моей жизни огромную роль. Ты изменила меня, Наташа. И за это я тебе безгранично благодарен. Когда я увидел тебя на пороге твоего дома, то понял, что больше не смогу жить без тебя. Мне было страшно от мысли, что ты не примешь мои чувства, не ответишь, что ты побоишься, зная, каким жестоким и злым я могу быть. Теперь же твоя любовь сделала в моей жизни нечто необычное, и я благодарю моего Иисуса за то, что Он дал любовь в твое сердце и что я смог разыскать тебя. Ты совершила в моей жизни чудо.
Я хочу любить. Я жажду быть любимым. Она молчала, не в силах вымолвить ни слова. Наташу очень тронули его слова. Слезы бесшумно катились по ее щекам, и она с трепетом смотрела в его глаза, светившиеся безмерной любовью. Она была такая чистая и искренняя, смешанная с небесной, с вечной. «Наташа!» С трепетом проговорил он. «Мы будем счастливы. Я в это верю. Хочу, чтобы ты не тревожилась из-за того, что мы из разных культур, что иногда прошлое сильнее здравого смысла. Ведь даже среди мусульманских семей есть счастливые. К примеру, в семье моего дяди они очень счастливы. И представляешь, насколько они были бы счастливее, если бы в их сердцах жил Иисус. В наших сердцах Он живет. И поэтому я верю, что наша семья будет счастлива». Девушка, уткнув голову в его плечо, рыдала. Ее переполняли любовь и ощущение освобождения от терзаний и сомнений. Она, сама того не понимая, давно хотела такого открытого разговора. Ее семья перенесла столько страданий и трудностей. Она не хотела добавлять к этому списку свою семейную жизнь. Ведь каждый раз мысли о трудном пути, пройденном их семьей, отзывались болью в сердце. Разве мало было того, что ее родители жили в ужасное время Чернобыльской катастрофы? Потом горе опять постучалось в их семью тяжелым смертельным диагнозом отца, добавившим свою каплю к прежним страданиям. Разве мало было того, что они потеряли отца? И боль усугубилась тюремным заключением брата. А мама, зачем страдает она? Почему болезни и страдания не оставляют их дом, не позволяя счастью начать свою прекрасную работу? Наташа хотела счастья. Ох! Как она его хотела! И сейчас, услышав слова своего любимого о его желании сделать их семейную жизнь именно такой, ее сердце зарыдало от счастья. Слезы очищали ее и от сомнений, которые были вызваны неприятными событиями и мрачными предположениями. Но с Иисусом они могли быть счастливы и верили, что именно так и будет, несмотря на то, что восточные обычаи он питал с материнским молоком и раньше был мусульманином. Перед ними было настоящее и будущее, скрепленное любовью, которая дана тем, кому они доверяли своей жизни».

0: они возвращались домой, радуясь прекрасному вечеру. Им казалось, что вечер благоухал любовью, что все звезды на темном небе той ночью светили именно для них, даря им частички небесного счастья. Даже темнота сегодня была какой-то завораживающей и щедрой, и, возможно, потому не хотела прятать сияние их счастливых глаз.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

И вот когда Иисус Христос сидел и учил людей, и отвечал на их вопросы, встал один законник и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы после смерти жить снова и быть счастливым?» Иисус ответил: «Первая из заповедей такова: Господь Бог наш един. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим. А вторая заповедь гласит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Никакая другая заповедь с этими двумя не сравнится». Законник тогда спросил: «А кто мой ближний? Скажи мне, чтобы я знал». В ответ Иисус рассказал такую притчу. Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив на дороге едва живым. Случайно один священник шел той дорогой и увидел беднягу, но прошел по другой стороне мимо. И другой человек, левит, шел той дорогой и тоже увидел лежащего, но только посмотрел на него и тоже прошел мимо. Некто же самарянин, проезжая, жалился, увидав его, и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу. А на следующее утро, когда отъезжал, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто же из этих троих, — спросил Иисус законника, — был ближним человеку, который попался разбойником?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». «Истинно, — сказал Спаситель, — иди и ты поступай так же, будь милостив ко всем людям, ибо все они тебе ближние и братья». И он рассказал им еще притчу, смысл которой в том, что мы не должны гордиться и думать о себе очень хорошо перед лицом Господа, но должны всегда быть смиренными. Он сказал: «Когда вас приглашают на праздник или на свадьбу, не садитесь на лучшее место, ибо может прийти более достойный и потребовать это место. Садитесь на последнее место, и вам будет предложено место лучшее, если вы того достойны. Ибо те, кто себя возвышают, будут унижены, а те, кто смиряются, будут возвышены». И он рассказал им еще такую притчу. Был некоторый человек, который созвал большой пир, и когда все было готово, послал раба звать приглашенных и сказать им, что их ждут. Но приглашенные стали извиняться. Один сказал, что купил землю и должен пойти посмотреть ее, другой сказал, что купил 5 пар валов и должен испытать их, третий сказал, что недавно женился и потому не может прийти. Услышав об этом, господин разгневался и велел рабам пойти по улицам, по дорогам, вдоль изгородей и привести на пир нищих, увечных, хромых и слепых. Этой притчей Спаситель хотел нам сказать, что те, кто слишком пекутся о своих выгодах и удовольствиях и не думают о Боге и о том, чтобы делать добро, не будут ему так милы, как больные и нищие.

Случилось, что Спаситель, находясь в городе Иерихоне, увидел, что на него с дерева смотрит некто именем Закхей, который влез на дерево, чтобы увидеть его за головами толпы. Этого Закхея считали человеком грубым и к тому же грешным. Но Иисус, проходя мимо, окликнул его и сказал, что придет и будет в тот день есть у него в доме. А гордые фарисеи и книжники, услышав это, стали роптать и говорить: «Он ест с грешниками». В ответ Иисус рассказал притчу, которую обычно называют притчей о блудном сыне. Жил некий человек, и было у него два сына. И младший сказал ему однажды: «Отче, дай мне мою часть имения и позволь мне делать с ней, что я хочу». Отец выполнил его просьбу, и он пошел со своими деньгами в дальнюю сторону и скоро истратил их, живя распутно. Когда же он прожил все, в той стране настал великий голод и нужда. Не было хлеба, а злаки, трава и все, что растет на земле, высохли и погибли. Блудный сын оказался в такой нужде, что пошел и нанялся пасти свиней в полях. Он был бы рад есть даже грубые рожки, которыми кормили свиней, но хозяин их ему не давал. В горести сказал он себе: «Сколько наемников у отца моего имеют хлеба в избытке, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: „Отче, я согрешил перед небом и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“». И отправился он к дому отца своего с великой болью, трудом и печалью. Отец увидал его издалека и узнал, хоть был он нищий, одет в отребье, и побежал, и, плача, пал ему на грудь и целовал его, и велел рабам одеть своего бедного раскаявшегося сына в лучшие одежды и приготовить большой пир, чтобы отпраздновать его возвращение. Все было исполнено, и начали веселиться. Старший же сын был в поле и ничего не знал о возвращении своего брата. Подходя к дому, он услышал музыку и ликование, и, призвав одного слугу, спросил, что это означает. На это слуга ответил, что вернулся брат его, и что отец празднует его возвращение. Старший брат рассердился и не хотел войти в дом. Тогда отец, услышав об этом, вышел, чтобы его убедить. «Отче, — сказал старший брат, — ты несправедлив ко мне, когда так радуешься возвращению моего брата. Вот я столько лет постоянно с тобой и верен тебе, но ты никогда не устраивал мне пир. Когда же возвращается мой младший брат, который недостойными путями расточил имение свое, ты радуешься и весь дом веселится». «Сын мой, — ответил отец, — ты всегда со мной, и все мое — твое. Мы думали, что брат твой мертв, но он жив. Он пропадал, но нашелся. И потому правильно и хорошо, что мы празднуем его неожиданное возвращение в родной дом». Этой притчей Иисус учил, что Господь всегда принимает с радостью и прощением тех, кто грешил и забыл о Боге, если они возвращаются к Нему, раскаявшись. Но фарисеи относились к поучениям Спасителя с презрением, ибо были они богатыми и жадными и полагали себя выше всех людей. И Христос в предостережении рассказал им притчу о богаче и Лазаре. Некий человек был богат, одевался в порфиру и тонкое полотно и каждый день пировал. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у его ворот в струпьях и желал бы напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходили и лизали струпьи его. И случилось так: нищий умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Авраам был очень хороший человек, который жил за много лет до того и был теперь в раю. Умер богач, и похоронили его. И в аду, мучаясь, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря. И он заплакал и сказал: «Отче Авраам, смилуйся надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени». Но Авраам сказал: «Сын мой, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И среди прочих притч Христос рассказал этим гордым фарисеям такую. Два человека вошли однажды в храм помолиться. Фарисей и сборщик податей, мытарь. Фарисей сказал:
«Боже, благодарю Тебя, что я не так несправедлив, как другие, и не так грешен, как этот мытарь». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешник». И Бог, — сказал им Христос, — будет милостивым к этому более, чем к тому, и будет более доволен молитвою мытаря, ибо он творил ее со смиренным и сокрушенным сердцем. Фарисеи вознегодовали на подобные поучения и послали к Спасителю своих соглядатаев, чтобы уловить его в ответах и вынудить сказать что-нибудь против закона. Правитель той страны, которого называли Кесарем, велел людям платить ему подать и жестоко наказывал всякого, кто оспаривал его право на нее. И вот эти соглядатаи подумали, что им, возможно, удастся сделать так, чтобы Христос сказал, что подать это несправедливо, и тем вызвал гнев правителя. И, приняв смиренный вид, они пришли к нему и сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно учишь Слову Божьему, и не чтишь кого-то только потому, что он богат или знатен. Скажи нам, правильно ли платить подать кесарю?» Христос, зная, что они задумали, сказал: «Почему вы спрашиваете? Покажите мне монету». Они показали. «Чье изображение и надпись?» — спросил он. Они сказали: «Кесаревы». Тогда он сказал: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И они ушли разочарованные, сердясь, что им не удалось его уловить. Но Христос знал их сердца и мысли. Знал он и то, что есть и другие, которые замышляют против него, и что скоро он будет предан смерти. Поучая, Христос сидел напротив сокровищницы храма, куда народ, проходя по улице, клал деньги для бедных. Многие богатые клали много, и Иисус это видел. Наконец подошла бедная вдова и положила в сокровищницу две мелкие монеты, лепты, и тихо отошла. Иисус, уже поднявшись, чтобы уходить, увидел это, подозвал к себе учеников и сказал им, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу в тот день, ибо другие были богаты и не чувствовали ущерба. Она была бедна и дала две лепты, на которые могла бы купить себе хлеб. Не будем же никогда забывать о том, что сделала бедная вдова, когда думаем, что даем много.

Кем работает пчела? Пролетела мимо насекомое, похожее на маленький вертолет. Это трудолюбивая пчела. Она спешит домой, в свой улей, потому что уже загрузилась нектаром, сладким цветочным соком. Мохнатые труженицы начинают свой рабочий день ранним утром, когда многие дети еще спят. До захода солнца каждой из них нужно облететь примерно 7000 цветов. Отдыхать некогда. В большой пчелиной семье лентяев нет. Если пчела не собирает нектар, значит, она занята другим важным делом. Недаром люди называют пчел труженицами. С момента рождения и до последнего дня жизни трудолюбивые насекомые осваивают несколько профессий. Уборщица. Только что появившаяся на свет пчелка тут же начинает себя чистить. Тщательно протирает глаза, усики, антенны и хоботок. Она быстро устает, потому что еще слаба и неуверенно держится на лапках. Чтобы набраться сил, пчела заползает в свободную ячейку и некоторое время неподвижно сидит. Окрепшая пчела вначале становится уборщицей. Она чистит пустые ячейки, до блеска полирует их стенки, сгрызает остатки восковых крышечек, которыми были запечатаны личинки, крылышками-веерами подметает пол, сдувает крошки и пылинки к литку. Пчелам-уборщицам всего 3 дня, но они своим трудом защищают улей от различных болезней, от восковой моли и мельчайших жучков, которые могут принести большой вред пчелиной семье. Няня. К 4-му дню жизни пчела меняет профессию. Она становится няней и заботится о взрослых личинках, которые еще не могут самостоятельно покинуть ячейку. Это очень напряженная работа. Кормить личинок приходится буквально каждую минуту, примерно 1400 раз в день. Заботливые труженицы безостановочно бегают от ячейки к ячейке, никого не оставляя голодным. Они кормят личинок калорийной пищей – пергой. Это смесь меда и цветочной пыльцы. Пчелы-няни следят также за чистотой личинок и постоянно чистят их. Через несколько дней у пчелы развиваются специальные железы, которые вырабатывают маточное молочко. Этим ценным продуктом пчела-няня кормит самых маленьких личинок, которые еще не могут есть пергу. Строитель. К 12-му дню жизни у пчелы развиваются восковые железы, и она снова меняет профессию. Пчела становится строителем. Интересно наблюдать, как трудолюбивые насекомые строят свои жилища – соты. Строительный материал пчелы производят сами. Они съедают много меда, затем собираются на месте строительства и прицепляются одна к другой, образуя длинную лестницу. В таком положении они висят несколько часов и ждут, когда у них на брюшке появится тонкая прозрачная пластинка воска. Эту пластинку пчелы пережевывают и делают из нее восковый шарик, который и является необходимым строительным материалом. Соты очень похожи на многоквартирный дом. Каждая ячейка – это жилище для личинки или комната для хранения нектара, пыльцы и меда. И хотя среди пчел нет начальников и бригадиров, они строят восковые ячейки строго определенной формы. Вы не найдете ни одной круглой, овальной или квадратной ячейки. Все они имеют форму шестиугольника. И это не случайно.
Шестиугольная ячейка очень прочная, а строительного материала требует мало. Люди, изучая жизнь пчел, переняли у них удивительный метод строительства и использовали его в создании скоростных самолетов и самых крупных в мире зернохранилищ. Кроме строительства новых ячеек, пчелы ремонтируют старые, заделывают выбоины и повреждения, а также запечатывают воском ячейки с личинками. Приемщица нектара. Примерно к 16-му дню жизни пчела опять меняет профессию. Она оставляет строительство и начинает принимать у прилетающих пчел сладкий нектар. Пчела-приемщица складывает нектар в свободные соты. Крыльями, словно вентилятором, пчела-приемщица создает движение воздуха и таким образом удаляет лишнюю влагу из нектара. Затем она добавляет к нектару особые вещества и запечатывает ячейку с медом восковой крышечкой. На задних лапках пчел, летающих за кормом, расположены специальные углубления – корзиночки, в которые они складывают цветочную пыльцу. Когда нагруженная труженица залетает в улей, пчела-приемщица выковыривает из корзиночек пыльцу, помогает освободиться от груза. Затем приемщица уносит пыльцу в ячейку, утрамбовывая ее ударом головы. Сторож. Некоторые пчелы к 16-му дню жизни становятся сторожами. Они охраняют леток, вход в улей, потому что среди насекомых есть очень много желающих полакомиться медом. Это и чужие пчелы, и осы, и муравьи, и жуки. Как же сторожа отличают своих пчел от чужих? По запаху и поведению. В каждом улье существует свой особый запах. Этот запах и является своеобразным пропуском для пчелы-сторожа. Свою пчелу от чужой можно отличить также по поведению. Своя пчела летит в улей уверенно и сразу же входит в леток с грузом нектара или пыльцы. Чужая пчела обычно некоторое время летает около входа. Она старается найти место, которое плохо охраняется сторожами. Чужая пчела входит в улей настороженно, готовая в любую секунду вылететь. Сборщица меда. К 20-му дню жизни пчела перестает выделять воск. Она вылетает на сбор корма и занимается этим трудом до конца своей короткой жизни, то есть еще 15 или 20 дней. Пчела-сборщица вначале не умела возиться на цветке и сама выможется в пыльце, словно ученик Малера, и цветок помнет. Но потом она набирается опыта и тратит на один цветок лишь несколько секунд. Мохнатая труженица быстро опускает свой хоботок вглубь цветка и сосет нектар. Хоботок пчелы заканчивается крохотной ложечкой, с помощью которой можно досуха вычерпать нектар, даже если его мало. Сладкий нектар поднимается по трубке хоботка в медовый зобик пчелы, внутренний мешочек размером с мелкую горошину. Зобик легко растягивается и вмещает столько нектара, сколько весит сама пчела. Когда трудолюбивое насекомое возвращается в улей с ценным грузом, нектар под воздействием особых веществ переваривается и становится похожим на мед. В улье пчела-сборщица отдает содержимое зобика пчеле-приемщице, которая складывает принесенный корм в шестигранные ячейки. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Иова, 12 глава, 9 стих. Рабочие пчелы
это удивительное насекомое, которое указывает нам на мудрость и силу Создателя. Именно Бог вложил в эти маленькие существа способность постоянно трудиться. Сколько пользы приносит каждая пчела не только своей большой семье, но и людям.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы начнем наш разговор с 13 главы, где находится пророчество, обращенное против лжепророков и лжепророчиц. Обратите внимание, женщины тоже участвовали в создании ложных пророчеств. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько культов было основано женщинами, и в сколь большом количестве форм ложного поклонения женщины играют ведущую роль? Может быть, вам не понравятся мои слова, но женщины активно участвовали в ложном поклонении во времена Иезекииля, и то же самое происходит и сейчас. Иезекииль же, как истинный пророк Божий, продолжает возвещать людям Слово Божие. Послушайте первые три стиха 13 главы. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, «Слушайте Слово Господне, так говорит Господь Бог». Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. В чем заключалась проблема? Она заключалась в том, что эти пророки говорили от собственного сердца. И здесь мне остается только попросить Бога, чтобы Он помиловал тех, кто, стоя за кафедрой, учит людей с собственной точки зрения, а не Слову Божьему. Да, Писание можно неправильно истолковать. И я сам иногда ошибался в толковании. Но я пытаюсь толковать именно Слово Божье. А бывает, что люди, выходящие на кафедру, вместо проповеди спасения, рассказывают, как нужно приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Как думать позитивно, как верить в себя, как считать себя чудесной личностью, а не грешником. И подобно лжепророкам времен Иезекииля они говорят, «В Иерусалиме все прекрасно». А вот что говорит Иезекииль о пророчицах в стихах 17 и 18. «Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к тщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи. Так говорит Господь Бог». «Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души! Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души?» Иезекиилю приходится выступать против лжепророчиц, ибо Бог повелевает ему, «Обрати лицо твое к дщерям народа твоего и изреки на них пророчество». В 10 главе книги «Бытие», стихи 8 и 9, Немрод назван охотником. По сути дела, он охотился на человеческие души. Тем же самым занимаются и представители ложных культов. Они охотятся за душами. И женщины немало потворствовали возникновению ложных культов. Апостол Петр во втором послании, глава 2, стих 1, пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубу».

которые должны были защитить их от зла. Кроме того, пророк пишет: «И делающим покрывало для головы всякого рода, чтобы уловлять души». Эти женщины-колдуньи дают вам платочек, над которым помолились, чтобы вы выздоровели, как будто дело в платочке, а не в Господе. Друзья мои, то, что происходит сегодня, отнюдь не новость. Все это так же старо, как все человечество. Иезекииль ясно сказал еще очень давно, что все это не угодно Богу. И при этом он говорил истинное Слово Божье, а не свое собственное мнение. Следующая, 14 глава книги пророка Иезекииля, может быть разделена на две части. Пророчество против идолопоклонства старейшин и предсказание неизбежного разрушения Иерусалима. Обе части начинаются со слов: «И было ко мне слово Господне». Господь продолжает в этой главе объяснять, почему Он так строго осудил и покарал Иерусалим. Нам же с вами эта глава должна напомнить, что принципы, на основании которых Господь действует, никто не отменял, и Бог по-прежнему судит народы. Итак, в 14 главе Иезекииль призывает старейшин Израиля к покаянию. Я обратил внимание, что и в Ветхом, и в Новом Завете Бог постоянно призывает свой народ покаяться. И вот здесь Иезекииль говорит: «Покайтесь, вернитесь к Богу». Читаю вам первые три стиха этой главы. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Старейшины пришли к Иезекиилю, и вы только посмотрите, какими благочестивыми они выглядели на первый момент. Как сладко они говорили. Они делали вид, что прислушиваются к своему пророку. И сегодня некоторые люди тоже приходят в церковь с большой Библией под мышкой и делают вид, что готовы служить Господу. Эти старейшины говорили: «Дорогой Иезекииль, мы вовсе не поклоняемся идолам, не понимаем, как такое вообще может случиться». Действительно, они не делали изваяний языческих богов, но послушайте, что Господь говорит о них. «Сии люди допустили идолов в сердце свое». Самсон тоже считал себя верующим, и действительно, Дух Божий нисходил на него несколько раз. Именно Святой Дух был секретом его силы, а вовсе не волосы. Но настал день, когда Дух Божий покинул Самсона, а он и не заметил. Он продолжал играть с грехом и в то же время считал себя верующим. Многие люди, которые ходят сегодня в церковь, тоже играют с грехом, думая, что от него легко будет избавиться. Друзья мои, не надейтесь, что вам это легко удастся. Суд неизбежен. Вы можете соблюдать религиозные формальности, вы можете напускать личину благочестия, но если вы легкомысленно относитесь к своей духовной жизни, то в сердцах ваших могут находиться идолы. Господь сказал Иезекиилю, что эти люди притворяются. Они делают вид, что хотят выслушать его послание, но на самом деле не слушают. И когда пророк Божий отвернется, они ударят его в спину. Читаем далее. Послушайте 4 стих. «Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Бог говорит, что будет судить этих людей. Иисус Христос в свое время назвал религиозных вождей своего времени лицемерами. Это страшное, пугающее слово. Подобным же образом Иезекииль обращается к духовным вождям своего народа.

Как это печально, что Бог собирается судить их. Но Бог всегда судит притворщиков. И я считаю, что Бог будет судить каждую церковь и каждого отдельного человека, отошедших от истины. Бог призывает к покаянию. Послушайте шестой стих. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше». Бог ясно сказал, что эти люди обманщики и лицемеры, что в сердце у них идолы и грех. Кто-нибудь, возможно, скажет про Самсона: «Как это было ужасно! Не хотелось бы мне жить так, как жил этот человек, чтобы потом меня судили». Но боюсь, что на многих церковных скамьях сидят люди, которым нравится жить во грехе и вкушать его плоды. На словах они осуждают то, что в сердце своем любят. Наша природа греховна. Но Бог сказал нам: «Покайтесь, придите ко мне». Он был милостив к Израилю. Он дает стране еще одну возможность искренне уверовать, но Израиль не сделал этого. А лжепророки по-прежнему блуждают вокруг, говоря: «Бог пощадит Иерусалим. Это его город, он любит его. Он присмотрит за Иерусалимом». Они могли процитировать множество мест из Писания в доказательство своих слов. Всегда можно процитировать стих или два, отдельно от контекста, и доказать ими любое, даже самое ложное учение. Сегодня некоторые так делают, но для того, чтобы понять Писание, вы должны видеть всю картину целиком. Не верьте ложным теориям. Лжепророки ошибались. И Бог явно говорит, что будет судить Иерусалим. Послушайте стихи с 12 по 14. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Бог говорит Иезекиилю: «Этот город бунтует против меня. Он постоянно выступает против. Который раз я даю людям возможность вернуться ко мне, но они не делают этого». Бог здесь высказывается очень определенно, и он имеет в виду именно то, что говорит: суд неизбежен. Послушайте, как серьезен здесь голос Бога. «Даже если бы Ной жил в Иерусалиме, — говорит Господь, — то эти люди все равно пренебрегли бы его советом». Представьте себе, Ной оказался среди этих людей и предостерегает их. Но подобно тому, как современники Ноя не обратили внимания на его слова, так и современники Иезекииля не послушали его. Меня очень забавляет та шумиха, которую подняли вокруг поисков Ноева ковчега. Я думаю, что в конце концов Ноев ковчег даже могут найти. Но позвольте спросить вас, многие ли уверуют в Бога благодаря этому событию? Как вы думаете, если бы сам Ной оказался сегодня среди нас, то сколько людей поверили бы ему? Да, его бы назвали старым сумасшедшим. Вот и жители Иерусалима не послушали Ноя и не послушались бы Даниила, хотя к словам Даниила прислушивался даже великий вавилонский царь Навуходоносор. Он уважал этого пророка, ведь Даниил был первым советником Навуходоносора. И вавилоняне знали Даниила как Божьего человека. А Израиль, говорит Господь, не прислушался бы ни к Ною, ни к Даниилу, ни к Иову. Читаем далее, послушайте 17 стих. «Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: „Меч, пройди по земле“, и стал истреблять на ней людей и скот». Здесь Бог всерьез предупреждает, что собирается навести на эту землю меч,
и он действительно позволит Навуходоносору вторгнуться в Палестину, чтобы разорить ее. В 20 стихе снова упоминаются Ной, Даниил и Иов. «Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ной не смог бы спасти свою семью в этом городе. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Даниил спас пару империй, но если бы он находился в этом городе, он не смог бы помочь его жителям. Вот почему Бог отправил Даниила прочь из Иерусалима. Божий народ не стал бы его слушать, а старый язычник, вавилонский царь, прислушался к Даниилу и сделал его первым министром. Во многих ли церквях сегодня люди действительно слушают Слово Божье? Не думаю, что во многих. Вот почему в наши дни Бог делает так, чтобы Его Слово транслировалось по радио. Вот почему Он позволяет Своему Слову достигнуть даже тех людей, с которыми не хотят общаться христиане. Есть люди, которые ходят в церковь, но не слушают Божье Слово. Бог тогда дает это Слово кому-то другому. От Даниила не было бы никакой пользы в Иерусалиме. А в Вавилоне он стал выдающимся деятелем, и великий царь слушался его. Друзья мои, Бог позволяет слушать благую весть тем людям, которые готовы прислушаться. И если среди нас есть люди, от которых отвернулась церковь, Бог все равно находит способ возвестить им свою истину. В оставшееся у нас сегодня время мы обратимся к 15 главе книги пророка Иезекииля. Там мы найдем притчу о виноградной лозе, которая не приносит плодов. С виноградной лозой часто сравнивается народ Израиля. Пророк Исаия в 5 главе своей книги использует то же самое сравнение. Нам нет смысла раздумывать о значении этого образа, потому что сам пророк Исаия сказал в 7 стихе 5 главы, что лоза — это дом Израиля. Послушайте теперь, что пишет о лозе Иезекииль в 15 главе. Читаю вам стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий». Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Бог поднимает здесь очень интересную тему. Каково назначение виноградной лозы? Для ответа на этот вопрос очень полезно будет вспомнить Новый Завет. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, как Господь Иисус Христос сравнивал себя с лозой, а верующих с ветвями лозы. Обратите внимание, Христос говорит, что лоза — это Он Сам, а вовсе не Израиль. И здесь я снова хочу спросить вас, зачем нужна лоза? Конечно же, за тем, чтобы приносить плоды, больше незачем. Представьте себе, что вы пришли к мебельщику и заказали ему гарнитур в стиле Людовика XV из виноградной лозы. Конечно, мебельщик посмотрит на вас в изумлении и скажет, что вы, разве из виноградной лозы делают мебель? Она годится только для того, чтобы приносить виноград. Вот и Бог говорит, если лоза не приносит плодов, ее остается только сжечь. Практически то же самое говорит и Господь Иисус Христос у Иоанна. Если верующий не приносит плодов, то он, конечно же, не утрачивает спасение. Однако он исключается из числа плодоносящих растений. Бог по-разному может освободиться от людей, которые не плодоносят.
но Он все-таки призывает нас приносить плоды. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, стих 5. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Вот к чему призывает нас Бог. Быть Его учениками и соработниками, а не ленивцами, которые хотят лишь пользоваться чужими плодами. Печальный итог, к которому приводят духовная лень и отступничество, мы находим в стихах с 6 по 8 из 15 главы Иезекииля. «Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог». Народ Израиля не приносил плодов, и Бог сказал им: «В таком случае мне остается только сжечь Иерусалим». И мы с вами понимаем, почему Бог решил сделать это. Его народ должен был являть славу Божью, но вместо этого он поклонялся идолам и глубоко погряз в отступничестве. Итак, друзья, наше время подошло к концу. На этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение Священного Писания. Однако я предлагаю вам на досуге поразмышлять над тем, что пишет в своих пророчествах Иезекииль, и сопоставить его слова, касающиеся народа Божия, с современностью. Жители Иудеи считали себя народом Божьим и надеялись на свои привилегии. Они думали, что Бог не уронит их достоинства и не позволит завоевателям разрушить Иерусалим. Христиане нашего времени тоже считают себя народом Божьим и тоже полагаются на Бога. Но не забывают ли они подчас о том, что обладание великими привилегиями сопровождается великой ответственностью, которую они несут перед Господом? Вы когда-нибудь думали, например, о тех несчастных людях, которые живут в Африке или в Азии и не могут услышать Слова Божьего? И не забываете ли вы о том, что даже рядом с нами есть люди, которые никогда не слышали о том чудесном спасении, которое даровал нам Бог через жертву Христа? Мы, принявшие Слово Божье благодати, несем ответственность перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. И Бог хочет, чтобы мы приносили плоды. Они уподоблялись той бесплодной лозе, которую остается только сжечь. Подумайте об этом. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: Поэзия. Наталья Демина. «Сильнее». Сегодня в нашей церкви было крещение. Это всегда особый праздник для церкви. Но в этот раз крестился особый человек с особенными потребностями – инвалид-колясочник. Юра шел к Господу 6 лет. Наши сестры нашли его в хосписе. Тогда он даже не мог самостоятельно кушать. Сейчас его состояние улучшилось, но жить ему по-прежнему нелегко. Из его родных в живых осталась только сильно пьющая сестра. Хоспис закрыли, и Юра переехал в маленькую комнатушку Красного Креста. Но главное, он принял Христа в свое сердце. Церковь, конечно, помогает ему. Страдания обычно делят людей на 2 лагеря. Одни озлобляются, ожесточаются и окончательно теряют Бога. Другие смиряются, взывают и находят Его. Сегодня счастливый день у нашего брата. Он вступил в завет с Господом. Хочу поделиться с вами стихотворением, на которое меня вдохновили Ник Вуйчич, наш брат Юра Улинец и другие люди с похожей судьбой. Сама я стихи пишу давно, по вдохновению. Притча о цветке посвящается Нику Вуйчичу, Юрию Улинцу, а также всем, находящимся в тяжелых обстоятельствах. Я цветок, я иду сквозь асфальт. И за что мне дана участь эта? Я с другими цветами, как жаль, на лугу не встречаю рассветов. Мне б хотелось жарком полыхать на бескрайних сибирских просторах, эдельвейсом серебряным стать, взором бархатным радуя горы, в хороводе бы мальв расцветать, в украинском селе возле дома. Но как давит на плечи асфальт, заглушает рост тяжесть бетона. Разве можно без света прожить? Солнце есть наверху, знаю точно. Как бетонную мощь мне пробить? Ведь я слабый и хрупкий цветочек. Со слезами и болью к Творцу я пришел через страхи и ужас и задал все вопросы Отцу. Для чего в этом мире я нужен? Я тебя ожидал, мой цветок, чтоб с тобой разделить свои планы. Твоя жизнь не ошибка, не рок. Ты особый, любимый, желанный. Я хочу, чтоб ты людям явил славу Духа, и плоть побеждая, моей силой асфальт бы пробил, к жизни новой других пробуждая. Эта встреча с Творцом, что за миг? Я для истинной жизни родился и возвышенной цели достиг. Вижу солнце, к нему я стремился. Я цветок, но прошел сквозь асфальт. Только с Богом я смог сделать это. Средь жарков, эдельвейсов и мальв наслаждаюсь красою рассветов. Мое солнце — Христос. Им живу. Его верность меня окрыляет. С Иисусом я в небо войду. Он открыл для меня двери рая. Кто сегодня идет через боль, кого давит бетонная ноша, ты к Творцу обратись. Лишь любовь понести твое бремя поможет. Только в нем ты смысл жизни найдешь. Только с ним одолеешь преграды и бетонную толщу пробьешь, небеса получивши в награду.
3: Страницы прошлого. Александр Савченко. Памяти Иосифа Бродского. В этом году Иосифу Бродскому, выдающемуся поэту, эссеисту, драматургу и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе, исполнилось бы 80 лет. В связи с этим предлагаю читателям свое эссе из авторской книги «Бриллианты мысли», которая в прошлом веке вышла двумя изданиями. Поэта Иосифа Бродского вынудили покинуть родину. В связи с этим он написал тогдашнему руководителю СССР Леониду Брежневу: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются. Воплоти или на бумаге». В 47 лет он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, пятым по счету из русских авторов. В моей библиотеке есть сборник его стихотворений «Назидание», вышедший в свет в 1990 году. На обложке эпизод получения этой премии. Король Швеции, пожимая руку Бродскому, вручает ему соответствующую атрибутику – медаль и денежный чек на крупную сумму. И все это на фоне газетной статьи с крупным заголовком «Тунеядцу воздается должное». А тунеядец улыбается, очевидно вспоминая горькие страницы своей ленинградской истории. Тогда, в 1964 году, его привлекли к уголовной ответственности за тунеядство. Кстати, срок для исцеления от болезни тунеядства, проявлением которой судьи объявили сочинение стихов, определили в 5 лет. Тогда сильно клеймили гнилой капитализм за безработицу и ревностно боролись за трудоустроенность граждан на поприще строительства светлого будущего, дабы трудящиеся не обленились. И юного поэта, стихоплетство которого сочли блажью, трудоустроили в тюрьму. Бродскому повезло, что за него заступились Самуил Маршак, Анна Ахматова и Дмитрий Шостакович. Таким образом, уже через год, в 1965 году, он был досрочно освобожден, а в 1972 году выехал в США. В Америке выходят его новые книги «Часть речи», «Размером подлинника», «Конец прекрасной эпохи». Бродского следует причислить к христианским поэтам, хотя он не был связан с православием. В 24 года он впервые прочитал Библию, и она произвела на него очень сильное впечатление. Он сам говорил об этом: «Я понял, что метафизические горизонты, предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлагаются индуизмом. Но я совершил выбор в сторону христианства». Он часто вспоминал Осипа Мандельштама, который, несмотря на еврейское происхождение, был христианским поэтом. Библейские сюжеты и образы в сочинениях Бродского встречаются весьма часто. Два его произведения полностью посвящены этому: «Исаак» и «Авраам» – ветхозаветная тематика, и «Сретенье» – новозаветная тематика. Один из его сборников называется «Рождественские стихи». У Бродского около 20 стихотворений на эту тему. Он был благодарным человеком, никогда не забывал людей, заступившихся за него и вызволивших из-за тюремной решетки. И, конечно, он никак не мог остаться неблагодарным по отношению к Богу-человеку, который принял смерть за него. Он считал своим долгом в день Рождества сесть за письменный стол и поздравить с днем рождения не только своих друзей, но, пожалуй, в первую очередь этого Бога-человека. И это Бродский делал ежегодно. Какой пример для всех нас? Впрочем, Первое рождественское стихотворение он написал в далеком 1962 году, когда его вызволили из тюрьмы. Из двух категорий бытия Иосиф Бродский больше интересовался временем, нежели пространством. И он считал Рождество универсальной точкой отсчета новой человеческой цивилизации. Известно, что у Пастернака тоже есть цикл рождественских стихов. Но если у него больше действует центробежная сила, и радиус все время расширяется от центральной фигуры младенца, то у Бродского центростремительная христоцентричность. Иосиф Бродский предпочитал западный рационализм восточному мистицизму православия. Сам Бродский, склонный к Западу, в одном из интервью объявил себя протестантом и кальвинистом. В кальвинистской доктрине его привлекала личная ответственность человека перед самим собой и Богом за все. Однако он не был категоричным в своих убеждениях и умозаключениях. В 1992 году в Москве была напечатана его книга с мощным названием «Бог сохраняет все». Иосиф Бродский страдал заболеванием сердца и в возрасте 56 лет скончался от острой сердечной недостаточности. Он все принимал близко к сердцу, поэтому сердце не вынесло таких перегрузок. Как у Лермонтова в стихотворении: «Не вынесла душа поэта позора мелочных обид». И хотя сам поэт был убит в поединке со смертью, где исход очевиден, его творчество обречено на бессмертие. В стихотворении «Сретенье» он размышляет о времени в свете вечности, о смерти в аспекте бессмертия, обусловленного пришествием Христа. Вот что он пишет об умирающем Симеоне. Он шел умирать, и не в уличный гул. Он, дверь отворивши, руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу еще озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Тело Бродского похоронили в Венеции, согласно завещанию, а душа этого тунеядца предстала перед Богом, чтобы получить должное возмездие за труды. Ниже я привожу текст своего стихотворения, посвященного светлой памяти Иосифа Александровича Бродского. Одного из своих сыновей я назвал в его честь. Тунеядцу воздается должное. Памяти Иосифа Бродского. На обложке получает Бродский премию и все, что с ней положено. И газетный заголовок Бродский: «Тунеядцу воздается должное». Да, его когда-то тунеядцем объявили за стихотворение. Вы, возможно, будете смеяться, но поэт в тюрьме был в заключении только год, а должен был пятерку отсидеть за это поведение. Он, когда освободился, дернул из страны, где бьют так за безделье, из страны, где это было самым невообразимым преступлением, что о Боге много написал он, но забыл в стихах прославить Ленина. И тогда, в связи с его отъездом, журналисты падали в истерику и хулили на партийных съездах эту безработную Америку. И его пугали. «Эх, Иосиф, ждет тебя в раю том безработица». Он же, все свое богатство бросив, верил в то, что Бог о нем заботится. Там, привыкнув к эмигрантской доле, он писал свои стихотворения и в конце концов был удостоен за труды те Нобелевской премии. Кто-то из судей его подумал: много чести и довольно шума, ни к чему подобная истерика, и зачем такой круглой суммой поощрять ленивого бездельника? Тунеядец всюду тунеядец. Но, наверное, хорошо устроился, коль в стране, где маловато пьяниц, отхватил столь крупное сокровище. Что такое деется на свете? До чего же люди в мире дожили? Как контрастна та строка в газете: «Тунеядцу воздается должное».

0: Малая кафедра. Виктор Танчура. Слово о стойкости. Слово «переносит» с языка оригинала переводится как «твердо стоит», «держится», остается стойким, мужественным. Это слово можно применить к человеку, который находится в трудных обстоятельствах, но отказывается им поддаться или сдаться, потому что уверен, что место и обстоятельства предназначены ему Богом. Давайте на примере апостола Павла постараемся реально представить те испытания, которые он перенес, проповедуя Евангелие. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской, 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание Коринфянам, глава 11, стихи с 24 по 27. Множество людей опустили бы руки, пройдя даже малую часть таких испытаний. Что же побуждало Павла, не просто стиснув зубы, переносить невероятные страдания, но радоваться в немощах, обидах, нужде, гонениях и притеснениях за Христа? Апостол дает ответ на этот вопрос. Любовь Христа движет нами. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Второе послание Коринфянам, глава 5, стихи 14-15. Настоящая любовь все переносит, никогда не опускает руки, не сдается и не отступает в трудных обстоятельствах. Она выше инстинкта самосохранения. Как-то я общался с одним братом, который, проходя испытания, сказал: «Это выше моих сил». Я коротко ответил: «Не верю». Он встрепенулся: «Как это вы мне не верите?» Я ответил вопросом на вопрос: «Кому я должен верить, Богу или тебе, если вы противоречите друг другу?» Он сказал: «Конечно, Богу». Тогда, опираясь на Писание, я сказал: «Испытание, которое нам придется перенести, это обычное человеческое испытание. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы нам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления». И мы еще много говорили с братом о Божьей любви, верности, милости, о том, как нам реагировать на испытания нашей веры Богом. В Библии написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова, глава 1, стихи со 2 по 5. В конце нашей беседы мы сделали некоторые выводы. Прежде всего, нам следует помнить, что Бог нас очень любит. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам, глава 5, стих 5. Библия призывает нас жить в этой любви, пребывать в ней. Эта любовь дает нам полное доверие к Богу, в том числе и уверенность, что любящим Бога все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. Все обстоятельства нашей жизни, все испытания посылает или допускает любящий Бог с благой целью. Он же и дает силы их перенести. Поэтому настоящая любовь все переносит. Если же у нас не хватает мудрости все это понять, нужно просить у Бога, и Он даст. Расставались с братом, мы уже в отличном настроении. Он в молитве искренне благодарил Бога за испытания, покаялся в том, что недопонимал любви, которая все переносит, не пребывал в ней, но искал своего, а не Христова, смотрел на испытания с человеческой, а не с Божьей точки зрения. Сейчас этот брат ревностно служит Богу. Слава Ему, что Он подарил нам настоящую любовь, которая все переносит. Давайте же пребывать в этой любви.
1: Герои веры. Джонни Эриксон Тада. 50-летие моего паралича. Джонни Эриксон Тада – автор, спикер и заступница людей с ограниченными возможностями. Ее конечности перестали работать в 1967 году вследствие перелома позвоночника после неудачного прыжка в воду. После долгих лет реабилитации она воспрянула духом с новыми навыками и новоприобретенной решимостью помогать другим. Ее служение «Джонни and Friends» – «Джонни и друзья» обеспечивает помощь семьям с особыми потребностями, а также подготовку для лидеров церкви по всему миру. Джонни написала 45 книг, включая «Когда Бог плачет», «Славный самозванец» и «Место исцеления». На днях, сидя за своим рабочим столом, я писала письмо Томми, 17-летнему парню, который совсем недавно сломал шею, занимаясь виндсерфингом у берегов Джерси. Теперь у него квадриплегия, полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей, чаще всего вызванный травмой спинного мозга с 1 по 8 уровень шейных позвонков. Примечание переводчика. Томми теперь проведет остаток жизни в инвалидной коляске, будучи неспособным использовать свои руки и ноги. Если говорить о травмах, изменяющих течение жизни, то квадриплегия, несомненно, имеет катастрофические последствия. Примерно в середине письма, где я описывала различные трудности, с которыми Томми придется столкнуться во время реабилитации, мне пришлось остановиться. Чувства переполняли меня. Я размышляла обо всем, что ему предстоит пережить. Ведь я сама прошла этот путь. И хотя с тех пор пролетело уже полвека, мне все равно было больно и тоскливо. Горячие слезы тихо катились по моим щекам, а из самой глубины сердца вырвалась молитва. «О Господь, как Томми сможет с этим справиться? Как он сможет это пережить? Будь милостив, помоги ему найти тебя». Перед Томми стоит невероятно сложная задача. Я уверена, что он чувствует себя подобно человеку на этом эскизе. Это копия рисунка, который я сделала во время реабилитации, держа угольные карандаши в зубах. Хотя я и разорвала чистовой рисунок много лет назад, в момент сильной депрессии, даже черновой набросок отображает крик души. «О Боже, неужели это теперь моя жизнь? Ты действительно ожидаешь, что я справлюсь с этим?» Каким-то образом я справилась. Или, точнее, Дух Святой помог мне пройти этим путем. На сегодняшний момент я живу с параличом уже 50 лет. Как и Томми, мне тогда было 17, и меня тошнило от мысли жить с обездвиженным телом всю жизнь. Я ненавидела свой паралич так сильно, что могла на полной скорости врезаться на своей электрической инвалидной коляске в стену. В первые годы инвалидности я находила сомнительных приятелей, которые помогали мне заглушить депрессию коктейлем из виски и колы. Я хотела исчезнуть. Я хотела умереть. Но время меняет все, а также молитва, благочестивые друзья и глубокое изучение Слова Божьего. Благодаря этому я увидела, что в жизни есть более важные вещи, чем возможность ходить и пользоваться руками. Это может прозвучать странно, но я действительно предпочитаю находиться в инвалидной коляске, зная Иисуса, чем ходить своими ногами без Него. Всякий раз, когда я пытаюсь донести это другим, не знаю, как и с чего мне начать. Знаю только, что когда я вдыхаю Христово ободрение в сердца людей, подобных Томми, поступаю по воле Божьей. Страдать рядом с людьми, проходящими через боль, правильно и важно. Нужно соучаствовать в их страданиях, как это описано во втором послании к Коринфянам 1:6. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения». Могу ли я сделать что-то для утешения и спасения Томми? Конечно. Разделяя испытания с друзьями. Я делаю то, что мудрые друзья-христиане когда-то делали для меня. В начале 70-х, когда я начала всерьез воспринимать господство Христа в моей жизни, мои друзья не просто сообщили мне библейскую истину. «Вот, верь в это, радуйся в своих испытаниях, это принесет тебе огромное благо». Нет, они словно подсоединяли свои духовные вены к моим, закачивая сострадание в мою израненную душу. В слове «сострадание» приставка «со» означала для меня «быть рядом». А «страдание» означало «Христово страдание». Они буквально были Христом со мной в страданиях. Я не была для них духовным проектом, я была их другом. Однажды вечером несколько друзей из группы Young Life, которым нравилось петь, взяли меня с собой в позднюю вечернюю поездку на машине в Балтимор. Мы приехали в центр города, на вокзал. Это было огромное здание с мраморными колоннами и сводчатыми потолками. Мы нашли там уголок и начали слаженно петь хором. Наши голоса эхом разлетались по зданию. К нам сразу же подошел охранник со строгим лицом и приказал покинуть помещение. «Вы что, не видите? Тут стоит знак «Только для пассажиров». «Уже 11:00 вечера, и вам, детки, тут не место», — проревел он. Потом указал на меня. «А ты? Поставь инвалидную коляску на место, где нашла ее. Немедленно!» «Но, сэр, это моя коляска!» — настаивала я. Он приказал мне не болтать и вернуть коляску. Когда мои друзья начали смеяться, он понял свою ошибку. Той ночью, когда меня отвозили домой, один из моих друзей наклонился ко мне и сказал: «Джонни, я в первый раз услышал, как ты называешь эту штуку «моя инвалидная коляска». Спасибо, что сделала это. Ты помогаешь и мне принять мои проблемы». Я приняла свои испытания и послужила этим своему другу, и это было так приятно. Страдание — это зеркало. В период с 20 до 30 лет я глубоко погрузилась в изучение Библии вместе со своими друзьями. В основном это было изучение атрибутов Бога, особенно Его суверенности и всевластия. Меня особенно интересовал вопрос о моем судьбоносном прыжке в воду. Мне было важно знать, была ли эта ситуация в зоне Его контроля, и если да, то почему Он не предотвратил эту травму? В моем сельском доме возле Мэриленда мы собирались за большим столом и разбирали книги, такие как «Реформатская доктрина предопределения» Лоррейна Ботнера, а также книги Мартина Ллойд-Джонса, Грэшема Мачина и Джеймса Пакера.
2: Теперь на моем лице появляется улыбка, когда вспоминаю, как листала страницы палочкой, зажатой зубами. Ограниченные возможности, пережитая боль, борьба с раком и десятилетия поиска научили меня говорить вслед за псалмопевцем: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Псалом 118:71. Я не буду заново перечислять все те благословения, которые приходят в нашу жизнь благодаря страданиям. Многие знают это по собственному опыту. Например, то, как Бог использует разные обстоятельства, чтобы сформировать в нас характер Христов. Римлянам 8:28-29. И страдания произвести терпение. Римлянам 5:4. Очистить нашу веру, сделав ее подобной золоту. 1 Петра 1:7. Дать нам животворящее ожидание небес. Иакова 1:12. И произвести в нас многие другие изменения, уподобляя нас Иисусу Христу. Если бы мне нужно было выделить одну ключевую цель страданий, то я сказала бы так: они были допущены в моей жизни для того, чтобы показать мне, кто я есть на самом деле, открыть мою подлинную сущность. Ведь хотя я и считаю себя вместилищем добродетелей, по сути я не такая. Но страдания сбивают меня с пьедестала гордыни, помогают увидеть свое подлинное «я». Порой, когда боли в спине от сколиоза особенно усиливались, я роптала на Бога, пытаясь дать Ему понять, что Он взвалил на меня слишком много. Но позже, когда боль утихала, я просила прощения и говорила: «Господь, я была не в себе. Прости, что столько наговорила Тебе. Я на самом деле не такая». Но на самом деле я знаю, что у меня внутри, и моя реакция показывает мне мою истинную греховную сущность. В послании к Филиппийцам 2:14 Павел обращается к людям, подобным мне: «Все делайте без ропота и сомнения». Но что означает «все»? И возможно ли это? Библия говорит, что это под силу даже пожилой женщине с парализованными конечностями, которая сражается со смертельными недугами и постоянной болью. Чем меньше греховной природы в нас остается, тем больше проявляется в нас характер Христов. А Иисус того стоит. Невыразимая радость Евангелия. Суть Божьего плана — заключается в том, чтобы спасти меня от греха и от себя самой. Апостол Павел назвал это «Евангелие, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам». 1 Коринфянам 15:1-2. «Я постоянно нуждаюсь в спасении. Мое смещенное бедро и сколиоз — это пастушьи собаки, которые постоянно покусывают меня за ноги, направляя к Голгофе, где я умираю для тех грехов, за которые умер Иисус. Конечно, мне еще очень далеко до той, кем Бог предназначил мне быть в своей славе. Но я благодарна, что мой паралич продолжает подталкивать меня к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:14. Этот процесс весьма трудный, но травма не убивает мою радость. Я не думаю, что вы найдете более счастливого последователя Иисуса, чем я. Чем больше мой паралич помогает мне выпутываться из сетей греха, тем больше радости исходит из сердца. Я не могу сосчитать тех многих ночей, когда я лежала в постели, неспособная пошевелиться, и испытывала дикую боль, шепча сквозь слезы: «О Иисус, я так счастлива! Я так счастлива в Тебе!» Бог дает вам Его радость, но только на своих условиях. И согласно этим условиям, нам в той или иной степени предстоят страдания, как и Его Сыну. И я

где самые могущественные силы Вселенной схватились насмерть. И по Божьей милости я полноправная участница этого сражения. 10 слов, изменивших мою жизнь. Еще в 70-х Стив Эст, мой приятель по группе изучения Библии, поделился 10 словами, которые задали направление моей жизни. «Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Стив объяснил это следующим образом. «Джонни, Бог допускает огромное количество вещей, которые Он не одобряет. Бог ненавидит пытки, несправедливость и предательство, которые привели к распятию Иисуса. И все же Он допустил это, чтобы самое страшное в истории мира убийство стало единственным спасением для мира. Точно так же Бог ненавидит твою травму, и все же Он позволил этому случиться, чтобы Христос воссиял в тебе так же, как и в других. Это похоже на то, как Иосиф сказал своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть — сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50:20. «И потому я не могу удержать мое свидетельство в тайне. Слишком много людей с инвалидностью задыхаются от ощущения безнадежности, людей, подобных 17-летнему Томми. Именно поэтому я написала книгу «Джонни» и сняла одноименный фильм. Я начала служение «Джонни and Friends», «Джонни и друзья», когда семьи с людьми-инвалидами стали спрашивать меня, как мне помочь сыну, у которого церебральный паралич, избавиться от депрессии, почему Бог не исцелит всех, как мне вовлечь церковь в служение людям с ограниченными возможностями. Я хотела проявлять Евангелие в действии, подобно тому, как мои друзья когда-то показывали мне Христа со мной в страданиях. Теперь, каждый день, когда я въезжаю на своей коляске в Международный центр для людей с ограниченными возможностями «Джонни энд Фрэнс», я стараюсь полностью отдать свое обездвиженное тело этому служению. Таким образом, этим летом «Джонни энд Фрэнс» проведут 27 семейных тренингов в Соединенных Штатах и 23 тренинга в менее обеспеченных странах. Мы планируем достичь Евангелием 1000 семей с особыми потребностями. Христианские физиотерапевты будут служить в наших командах «Колеса для мира» более чем в 40 странах. Они будут раздавать Библии, доносить послания о спасении и также собирать и подгонять инвалидные коляски для всех нуждающихся. Сотни интернов нашего служения «Причина жить» будут трудиться в детских домах за пределами Соединенных Штатов Америки, на деле показывая, что перелом позвоночника – это не проклятие вуду, и это неправда, что лучше быть мертвым, чем инвалидом. Поскольку Иисус приносит несравнимый восторг, то быть Его другом бесценно. 50 лет Божьей верности. На прошлой неделе мой муж Кен и я были на нашем семейном тренинге «Джонни энд Фрэнс» в Алабаме. Когда мы обедали в большом шумном обеденном зале, студентка-волонтер приблизилась ко мне, держа ребенка с синдромом Дауна. Она сделала успокаивающий жест толпе и обратилась ко мне. «Миссис Джонни, думаете ли вы иногда, что всего происходящего не было бы, если бы не тот неудачный прыжок в воду?» Я улыбнулась и ответила: «Вот почему я каждый день благодарю Бога за свою инвалидную коляску». После ее ухода я на несколько секунд задержалась на сцене обеденного зала. Неожиданно я посмотрела на то событие как бы с высоты 10 000 метров. Она права. Как я вообще здесь оказалась? Все дело в Боге и Его благодати. Не только благодати на длинном отрезке пути, но Его благодати в отдельные мгновения жизни, которые, подобно вдоху и выдоху, как ступеньки, ведут нас от одного опыта к другому. Красота этой благодати заключается в том, что она затмевает страдания.
Тем июльским утром, оглянувшись назад, я увидела, как Бог могущественным образом трудился в моей жизни на протяжении 50

0: и лет. Благодать залечивает старые раны, помогая сфокусироваться на вечном, и дарованный нам глубокий мир, непоколебимая радость и крепкая, как сталь, вера останутся с нами в конечном счете навсегда. Из жесткого материала Бог лепит прекрасный образ на протяжении всей нашей жизни. И, оглядываясь назад, мы задаемся вопросом: как это произошло? Я не знаю как, но очень благодарна Иисусу за это.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: И только один путь оказался

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Многословие. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Книга притчи Соломоновых, 10 глава, 19 стих. Один молодой человек пришел к Сократу учиться красноречию. В разговоре с великим профессором он говорил так много, что Сократ потребовал с него двойную цену. «Почему я должен платить в два раза больше?» – спросил молодой человек. «Потому», – ответил Сократ, – «что я должен учить вас двум истинам. Во-первых, как удерживать свой язык, во-вторых, как говорить». Не только упомянутый молодой человек, но и многие люди вредят себе своим языком. Много говорить и много сказать – не одно и то же. Двумя-тремя словами – иногда можно сказать больше, чем тысячу. Человек учится говорить за 2-3 года, но за всю жизнь не может научиться молчать. Многословие – трата драгоценного времени, трата энергии, не приносящая никакого положительного плода. Внимательные к себе христиане называют все чувства окнами души. Если их открыть – уйдет вся внутренняя теплота. Но самое широкое отверстие, просторная дверь, в обилии пропускающая эту теплоту, есть язык, которому дается воля говорить столько и что хочет. Какой вред вниманию и внутреннему строю наносят все чувства в совокупности? Такой же вред причиняет многословие, ибо оно касается предметов, всех чувств и заставляет душу, не видя, видеть, не слыша, слышать, не осязая, осязать. Что внутри мечтания, то вовне многословие. Но последнее пагубнее, ибо оно хорошо видно и потому более впечатляет. К тому же с ним тесно связаны самомнение, дерзость и произвол. Эти подобные бури-разорители внутреннего строя, оставляющие за собой гордость и ослепление. Как же избежать греха многословия? Люби больше молчать, чем говорить. От молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность. Немыслимо жить по духу и быть человеком болтливым. Давай больше отдыхать языку, чем рукам.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Все для наслаждения. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Первое послание Тимофею, 6 глава, 17 стих. Автобус ехал очень быстро, за окном мелькали польские села. Над полями опускались сумерки. Ночью нужно было переезжать через польско-германскую границу. Но тогда уже все дети будут спать. Мысли в Любиной голове сменяли одна другую, словно пейзажи за окном. Девочка вспомнила, как еще совсем недавно хвастались девчонки во дворе. «Я поеду летом на море!» Или «Мой папа купил путевку в Болгарию!» Как грустно все это было слушать ей. А что мог купить ее папа? Люба и не думала, что когда-нибудь поедет дальше, чем в загородный лес. И тут такая неожиданность. Она вместе с другими детьми из церкви едет в Германию отдыхать на целый месяц. Интересно, что там будет в Германии? Где они будут жить? Как будут общаться с незнакомыми людьми? Что приготовил Иисус в этой незнакомой стране для нее и других детей, которые едут вместе с ней? Под убаюкивающий шум автобусного двигателя дети засыпали один за другим. Заснула и Люба. Что же действительно приготовил Иисус для любящих его детей в далекой Германии? О, там было изобилие всего, что доставляло юным туристам радость, удовольствие и наслаждение. Обилие фруктов, соков, различных сладостей, вкусно приготовленной пищи, разнообразные подарки, интереснейшие экскурсии, новые знакомства, внимание, доброта и бескорыстная любовь хозяев лагеря, прекрасное жилье, живописная местность, увлекательные занятия и многочисленные сюрпризы. И, конечно же, незабываемые впечатления от общения с членами единой Божьей семьи. «Как хорошо, что мой папа не имел возможности отвезти меня на море или купить путевку в Болгарию», — думала Люба по дороге домой. «Как хорошо, что он пришел к Богу и меня привел к нему». Иначе разве мне пришлось бы испытать такую радость? Друзья, ищите прежде всего дружбы с Богом. Доверяйте Ему, будьте верными Ему. Он не оставит вас без настоящей радости и обильного наслаждения.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

сердце полное печали. И он, ее сын, сидел на коленях у нее до полудня и умер. Четвертая книга Царств, 4 глава, 20 стих. Радость ее обратилась в печаль, а смех в плач. Маленький сын женщины-сынамитянки умер. После долгих лет бездетного замужества этой благочестивой и гостеприимной женщины Елисей предсказал ей, что дом ее благословится рождением ребенка. Как должно быть весело звенели голоса в этом доме, когда они с мужем восхваляли Бога за бесценный дар. А теперь дом наполнили звуки рыданий. Был жаркий день, и малыш отправился в поле к отцу и жнецам, убиравшим урожай. И вскоре он стал жаловаться отцу. «Голова моя болит! Моя голова болит!» Мальчика отнесли к матери. До полудня он сидел у нее на коленях, а потом умер. Счастливый дом в Сунами посетила смерть. Что делать, когда сердце разрывается от горя, а душа скорбит? На этот вопрос ответить нелегко. Но мы можем не сомневаться, что и в дни скорби Господь не оставит нас. Мы не лишимся Его благодати. Какие бы испытания ни приготовил для вас нынешний день или вся ваша жизнь, Бог обещает вам, что вы не будете испытывать недостатка в Его благодати. 1 Коринфянам, 12 глава, 9-10 стихи. Что тяготит вас? Немощи, болезни, слабости. Божьей благодати довольно для вас. Обиды или оскорбления. Божьей благодати довольно для вас. Нужда, трудности. Божьей благодати довольно для вас. Гонения, притеснения. Божьей благодати довольно для вас. Мы не лишимся Его сострадания. Какое счастье знать, что какие бы трудности ни встречались на нашем пути, у нас есть Иисус, наш великий первосвященник. Он, ходивший по этой земле и познавший искушения, может сострадать нам в наших немощах. Евреям 4:15. Мы не лишимся Его утешения. В своих страданиях не отчаивайтесь, дорогие мои, потому что Бог наш, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. Слышите? Во всякой скорби. Мы не лишимся Его обетований. Когда кажется, что не осталось ничего, помните, у нас остаются обетования Божьи. Они не обманут. Бушующее море сомнений и страхов, когда гибель кажется неминуемой, у нас есть надежное пристанище, вечное Слово Божье и непреложные Божьи обетования.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередача «Жемчужина», подготовленную студией радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. В этой программе вы услышите о двух женщинах из Нового Завета, имена которых нам даже известны. У микрофона Элизабет Завадский.

Эти образы описала Гин Карсин в своей книге «Женщина, жена и мать» в Священном Писании.

Итак, первая женщина, о которой мы хотим сегодня вам рассказать, это Лидия, деловая женщина, первое место в своей жизни, отводившая Богу. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисуса». Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихи. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Деяния апостолов, 16 глава, с 11 по 15 стихи. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Деяния апостолов, 16 глава, 40 стих.

Филиппах наступила суббота. И вот одна женщина спешит за город к реке, где проводится молитвенное собрание. Филиппы, большой торговый город в Македонии, ныне Северная Греция, лежащий между Эгейским и Адриатическим морями. Через этот город проходила знаменитая римская Игнатиева дорога, связывавшая Близкий Восток с Римом. Лидия – видная женщина. Она имеет собственное предприятие, которым лично руководит. Она получает багряницу, дорогую ткань со своей родины, города Фиатиры в Малой Азии, и продает ее в Филиппах вельможам и другим богатым людям. Лидия пользуется уважением. Она живет в большом доме и держит прислугу. Торговля приносит ей большую прибыль. И это неудивительно, так как ее багряница ценится и в Греции, и в Риме, и везде находит хороший сбыт. Лидия – мудрая, образованная женщина, которая много и энергично трудится. Благодаря своей торговле она поддерживает связи со многими людьми. Она самостоятельная женщина, ведущая интересную и динамическую жизнь. Но работа не главное в ее жизни. Несмотря на занятость, она находит время для более важного. Поклонение Аполлону не удовлетворяет ее, как и многих ее соотечественников. Она поклоняется живому Богу, и для этого у нее всегда есть время. Она знает, как сильно нуждается в его помощи и водительстве, а потому и спешит на молитвенное собрание. Сегодня собралась небольшая группа. Присутствуют только женщины. Очевидно, в Филиппах мало мужчин иудеев, так как для того, чтобы открыть синагогу, требуется не менее 10 мужчин. Из-за отсутствия синагоги женщины проводят служение под открытым небом. Сегодня неожиданно их посетили гости. Это ученые люди. Павел, великий евангелист и миссионер, и его спутники Сила, Лука и Тимофей. За несколько дней до этого они пришли из Троады. Сначала Павел имел другие планы. Он намеревался идти в Вифинию, но Дух Христа не допустил этого. Ночью Павлу было видение, что он должен немедленно идти в Македонию. Таким образом он оказался здесь, среди этих женщин. Он говорит о Боге Авраама, который послал своего сына на землю, чтобы примирить с собой людей, чтобы проложить мост через пропасть, которую грех образовал между человеком и Богом. Он объясняет, как через веру в Иисуса Христа стали возможными примирение с Богом, вечная жизнь и новая будущность. Лидия внимательно слушает и всем сердцем воспринимает услышанное. Царь Соломон как-то сказал о сердце: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Сердце Лидии открыто для Бога, но она жаждет более глубокого переживания веры. Паскаль сказал однажды, что Бог в каждом человеке создал вакуум, который может быть наполнен только им одним. Познания Лидии о Боге поверхностны. Она не знает Его как своего Отца во Христе Иисусе. Но ее сердце стремится к Богу, и Он легко может отворить его, так как оно жаждет Его слова. Только инициативу в этом должна проявить она. Бог делает первый шаг к человеку и ждет, чтобы человек сделал второй шаг. На это он не замедлит ответить следующим шагом. Семя Слова Божьего в сердце Лидии падает на плодородную почву, и результатом этого является ее возрождение. Отсутствующее звено в ее религиозной жизни найдено – личная вера в Иисуса Христа. Лидия становится христианкой. Теперь она жаждет свидетельствовать о Христе. Каждый должен знать, как она теперь счастлива. Принимая крещение, она этим свидетельствует: «Я соединяюсь со смертью и воскресением Иисуса Христа. Я начинаю новую жизнь». Новообращенная, как магнит, привлекает и других людей к Христу. Кто же, как не ее домашние, должны первыми взять с нее пример? Они слышат слово и также становятся верующими. И они также подтверждают свою веру крещением.
Так родилась первая христианская община в Филиппах. Павлу больше не надо спрашивать себя, почему ему надо было так срочно идти в Македонию. Возрождаются люди. Это первые христиане в Европе. Через Лидию для Евангелия открывается новая часть света. Последующие столетия, к примеру Лидии, последуют множество людей во всей Европе. Так же, как она, они будут принимать Христа и свидетельствовать о нем последующим поколениям. Энтузиазм Лидии в служении Богу приносит добрые плоды. Благодаря этому число христиан быстро увеличивается. Так эта женщина становится орудием для исполнения Божьего плана. При сотворении мира Бог повелел людям и зверям размножаться и заселять землю. Как сказано в Библии, они должны были производить потомство по роду их. Точно так же у растений, сеющих семя, источник жизни был в семени. Когда Господь Иисус Христос говорил своим ученикам о принесении плодов, Он имел в виду людей, которые через принятие Его слова должны прийти к духовной жизни. Христианин и христианки могут и должны духовно размножаться, приобретая других для Христа, как это делала Лидия. Быть христианкой для Лидии значит доказать на деле, что она хочет служить Христу. Она не становится ни монахиней, ни проповедницей Евангелия. Она продолжает торговать и оправдывать значение своего имени Лидия, что значит склонять. Лидия посвящает себя служению Христу. Она приглашает Павла и других миссионеров пожить у нее. Это свидетельствует о том, что она принимает свою веру всерьез. Все видят, как дружески относится она к евангелистам, и она не стыдится этого. Даже тогда, когда Павел и Сила, избитые и израненные, приходят из темницы, где их незаконно держали, Лидия считает честью для себя пригласить их к себе. И об этом знают все жители города. Бог хочет, чтобы христиане открывали свои дома для других и служили другим тем, что они получили от Него. Они должны видеть себя управителями имущества, которое Он доверил им. Если они так будут принимать людей, то впоследствии заметят, что часто, не зная того, оказывали гостеприимство ангелам. Об этом мог рассказать Авраам. Лидия тоже делает это, хотя в Писании сказано об этом совсем немного. С этих пор Лидия не принадлежит себе, а становится служителем и орудием служения Евангелия. В будущем Лидия будет продавать багряницу для славы Божьей, потому что в ее жизни главное место принадлежит теперь Богу. Потом мы видим, что Лидия не только в торговом, но и в миссионерском служении занимает ведущую позицию. Из торгового города, являющегося узловым пунктом многих путей сообщения, быстро распространяются новости. Теперь из дома Лидии вывозится не только багряница. Вместе с ней путешествует Евангелие. Женщина, которая могла поделиться своими убеждениями с домашними апостолами, вероятно, была не менее успешна в своих торговых делах. У нее все было в порядке. Несколько лет спустя Павел напишет из римского заточения общине в Филиппах. Вероятно, эта община собиралась в доме Лидии. Он думает и о ней, когда говорит о женщинах, которые помогали ему в борьбе за Евангелие. Это бесспорно верно, что Лидии было много доверено, поэтому она может быть действительным доказательством того, что Бог может совершить с человеком, когда отдает ему первенство в своей жизни.

А теперь поговорим о второй женщине в нашей передаче сегодня. Катакомба Прескилы – одна из старинных катакомб Рима, название Приска, данное одной церкви, а также старые надписи и легенды напоминают людям XX века о женщине, жившей в начале нашей эры. Тертуллиан называет ее Святая Приска, которая проповедовала Евангелие. И как вы уже догадались, речь пойдет о Прескиле, сотруднице в проповеди Евангелие.

Я прочитаю выборочно из Деяний апостола 18 главы. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акила. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. Далее некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый». Далее мы находим ее имя в Римлянам 16 главе с 3 по 4 стих, где апостол Павел пишет: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». И еще раз мы находим ее имя в первом послании к Коринфянам 16 главе 19 стихе. «Приветствует вас церкви Ассийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнюю их церковью». История до наших дней донесла ее имя – Прискилла. Это свидетельствует о том, что она была необыкновенной, выдающейся женщиной. Об этом говорит и тот факт, что имя ее часто стоит перед именем ее мужа Акилы. Какой бы изысканной и интересной не была ее жизнь в Риме, но ей настал конец, когда в 50-е годы нашей эры император Клавдий изгнал всех иудеев из Рима. Прискилла и Акила собираются в дорогу на свою родину, в Малую Азию, и прибывают в Коринф. Кажется, жизнь не вернется в прежнее русло. Но по Божьему плану перед ними открывается новая, неизведанная, полная возвышенных переживаний жизнь. Только они этого еще не знают. Правда, в Риме они были вынуждены оставить все свое имущество. Там же остались и друзья, но все же они есть друг у друга, а это немало. Их брак примерный, потому что как супруги они образуют гармоничную чету. О них нельзя сказать того, о чем Павел предостерегал позднее легкомысленных коринфян. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою?» Здесь мы видим союз двух людей, которые в вере и в других жизненно важных вопросах чудным образом слились в одно целое. Они только что прибыли в Коринф, туда же приходит Павел. Он замечает их удивительные способности и готов разделить с ними свое жизненное призвание – проповедовать Евангелие. Как настоящие иудеи, они все трое изучили ремесло. Даже богатые ученые иудеи обучали своих детей какому-нибудь ремеслу. Может быть, они руководствовались мыслью: кто не учит своего сына ремеслу, тот учит его быть вором. Не доказал ли на деле и Иисус из Назарета, что занятие ремеслом является почетным занятием? Ремесло связывает супружескую чету с Павлом. Все трое умели делать палатки. Они не только вместе работают, но и живут под одним кровом. Павел знал, что лучший способ обучить человека – изо дня в день быть вместе с ним. Точно так же, как Иисус, он старательно подготавливает своих будущих сотрудников, поэтому поселяется у них в доме. Они вместе трудятся на небольшом открытом рабочем месте, занимающем всего несколько квадратных метров. Как это еще и сегодня встречается на Востоке. Овечьи кожи в их ловких руках преображаются в нужный для палаток материал, а они беседуют. Павел прежде всего говорит об Иисусе Христе, о том, что он является Мессией, Спасителем мира. Изо дня в день слышат супруги Слово Божье и учатся жить согласно Ему. Прискилла все принимает с жаждой познания, как и ее муж. Они вместе с Павлом молятся, а в субботу вместе идут в синагогу, где он возвещает благую весть. Когда у Павла возникают трудности, они помогают ему и готовы отдать за него всю жизнь. Прискилла и Акила едины не только в вере и в ремесле, они едины и в дружбе с Павлом. Что значило это для Павла, которому недоставало любви и заботы, мы узнаем из того факта, что он незадолго до смерти не забыл поприветствовать их. Жизнь Павла, которую Прискилла знает досконально, производит на нее такое же впечатление, как и его слова. Она хочет стать его соратницей. Павел наглядно учит, что значит следовать за Христом. Жизнь ортодоксальных евреев основывалась на Ветхом Завете.
Но познание веры в Иисуса Христа о том, что Дух Святой хочет совершить в сердцах людей, совершенно изменяют их жизнь и открывают огромные перспективы. Когда через 1,5 года Павел решает покинуть Коринф и отправиться в Сирию, он оставляет в Коринфе христианскую общину, образованную при его содействии. Акила и Прискила вместе с ним едут до Ефеса. Несмотря на просьбы верующих иудеев, апостол останавливается там только на короткое время. Далее путь его лежит в Кесарию. Теперь становятся зримыми плоды, которые принесло совместное пребывание с Акилой и Прискилой. Павел больше не нужен в Ефесе, потому что ученики с успехом замещают его. Его служение продолжается здесь через них. Это выявляется, когда из Александрии приходит красноречивый проповедник, иудей Аполлос. Горя духом, он убежденно рассказывает людям об Иисусе. То, что он проповедовал, было верно, но это не было полным Евангелием. Узнав, что проповедь Аполлоса заканчивается на крещении Иоанна, Прискила и Акила указывают ему на то, что он ничего не знает о дальнейшем пути Господа, о смерти и воскресении Иисуса Христа. Он, кажется, ничего не слышал о неспослании Святого Духа. Несмотря на недостаточную осведомленность, Аполлоса в благой вести супружеская чета отнеслась к нему с уважением. Пригласив к себе домой, они в беседе подробно пояснили ему Евангелие. Библия излагает эти события очень кратко и лаконично. И все же при внимательном чтении можно видеть служение Прискилы и ее характер. Прискила так деликатно и тактично говорит с Аполлосом, что он ученый, одаренный и многообещающий проповедник, охотно слушает эту женщину. Прискила – сильная личность. В ее характере поражает умение владеть собой и оказывать влияние на людей. Не потому ли мужчины, с которыми она вместе работает, так уважают и ценят ее? Что она и Акила рассказывают Аполлосу? Только то, чему научил их Павел. Они на основании Святого Писания доказывают ему, что Иисус и есть обещанный Мессия, Христос. Эта весть быстро распространяется по всему свету. Павел позднее так пишет своему сыну Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То, чему Павел научил Акилу и Прискилу, они, в свою очередь, передают Аполлосу, который, подобно им, не оставляет эти знания при себе. Спустя некоторое время он передает эту весть людям в Коринфе. Жизнь этой супружеской четы приносит духовные плоды. Это видно и из того, что Аполлос становится учителем многих. Аполлос, за которого они чувствуют ответственность, кажется способным и готовым наставлять других. Между тем, как Павел путешествует по Малой Азии и проповедует Евангелие, Прискила и Акила предоставляют свой дом в Ефесе в распоряжение общины, а Аполлос заботится о христианах в Коринфе. Таким образом, благая весть может быстро распространяться повсюду, потому что слово, попадая на добрую почву, дает хорошие всходы. Некоторое время спустя христианская община в Ефесе уже не нуждалась в этой супружеской чете, так как сама стала способна передавать Слово Божье дальше. Бог призывает их назад в Рим. Император Клавдий между тем умер. И история опять повторяется сначала. Снова их дом, теперь уже в Риме, становится местом собраний христиан. Теперь Павел называет их своими сотрудниками во Христе Иисусе. Прежние ученики возросли до уважаемых учителей, о которых среди иудеев-язычников останутся благодарные воспоминания. Их пребывание в Риме длится недолго, вероятно, потому, что во время Нерона начинается ужасное преследование христиан. Но они пробыли там достаточно долго, чтобы организовать общину. Везде, куда приходили Прискила и ее муж, обновлялась жизнь через веру в Иисуса Христа. Потом они во второй раз отправляются в Ефес. Предание гласит, что Прискила и Акила умерли мученической смертью.
Прискилла – выдающаяся женщина и примерная супруга. Она, вероятно, во многом превосходила своего мужа, так как история и многие надписи сохранили именно ее имя, а не его. Именно дружба и общение с Павлом помогли ей занять это почетное место. Может быть, она была интеллигентнее, образованнее или имела более сильный характер, чем Акила. Или она раньше его стала христианкой, а он благодаря ей пришел к вере. Этого мы не знаем. Брак Акилы и Прискиллы производит глубокое впечатление. Это чета, которая во всех сферах жизни действует как единое целое в вере, общественных и духовных делах и в дружбе. Слово Божие занимает в их жизни первое место, будь то в личной жизни или в проповедовании, или же, наконец, в готовности служить людям и в полной преданности Богу. Это требовало от Прискиллы больших усилий. Она должна была постоянно приспосабливаться к новым условиям. Она участвовала в длительных изнурительных путешествиях и ради распространения Евангелия рисковала своей жизнью. Она работала наравне с мужчинами, что было исключением в то время, и пользовалась заслуженным уважением и любовью у них. В супружестве с Акилой она не поддалась искушению занять главенствующее место, но вела себя так, как Бог того желает в отношении жены к мужу. История Прискиллы и тысячелетия спустя, после ее смерти, открывает женщинам тайну полноценной жизни и брака и способствует распространению Евангелия. Служение Прискиллы указывает нам на малоиспользуемые возможности для распространения Евангелия, предоставить свой дом для создания общины или для евангелизации. Научился ли этому Павел благодаря опыту Прискиллы и Акилы? Во всяком случае, он таким же образом использует свой дом, проповедуя Царство Божие, когда перед ним закрылись все другие двери. Прискилла и сейчас еще побуждает многих людей предоставить свои дома для распространения благой вести. Например, интернациональная организация «Навигаторы» при подготовке молодых людей к служению Богу особенно подчеркивает то обстоятельство, что долг верующего человека – открывать свой дом для людей. Так и в домах люди обучаются следованию за Иисусом. Прискилла. Важнее, чем ее имя, для истории является факт, что она на протяжении столетий воодушевляет людей следовать за Иисусом.

Дорогие сестры, дорогие женщины, сегодня вы услышали о двух женщинах, я бы сказала, деловых женщинах Библии, которые, несмотря на свою известность, несмотря на то, что они были богаты, они сделались последователями Иисуса Христа и дальше несли Его весть людям, открывая свой дом или распространяя Евангелие, говоря об Иисусе Христе со всеми, кто встречался им на их пути. Хочу обратиться к вам. Как протекает ваша жизнь? Нашли ли вы уже Иисуса Христа? А если нашли, говорите ли вы дальше? Является ли Бог приоритетом в вашей жизни? И занимает ли Евангелие первое место в вашем доме, за вашим столом, в беседах с другими и так далее? Да благословит вас в этом Господь!

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле.

сколько раз грех твой снова его распинал. Сколько раз за любовь ты насмешкой платил. Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Тема называется «Страх Божий», и в свою очередь она будет состоять из семи разделов, о которых я немножко позже скажу. Но сначала некоторые тексты из Священного Писания приведу, где говорится о страхе Божьем. И вообще, друзья, хочу сделать такую оговорочку в начале, для того, чтобы мы понимали важность этой темы. Если вы с моими словами сразу не согласитесь, если у вас появятся какие-то сомнения, то, приехав домой, вы можете взять симфонию и проверить, сколько в Библии есть мест, где говорится о страхе Божьем, о необходимости бояться Бога, о богобоязненности, и вы увидите, что о страхе Божьем в Библии говорится гораздо больше, чем говорится о любви. В Библии о страхе Божьем говорится гораздо больше, чем о молитве. В Библии о страхе Божьем говорится больше, чем о материальном служении. В Библии о страхе Божьем говорится больше, чем о любви, и еще больше, чем о многих темах. То есть Бог этому вопросу, этой теме, Бог в Своем Слове придал очень большое значение и уделил много внимания, и множество текстов в Библии говорят о том, как важно, необходимо, как полезно иметь страх Божий или страх Господен. Но я приведу только некоторые тексты. Первый записан в первом послании Петра, в первой главе, 17 стих. Апостол Петр писал верующим во Христа людям: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Это обращение каждому из нас. Каждый присутствующий здесь, я думаю, если не каждый день, то периодически молится молитвой «Отче наш». И не только молитвой «Отче наш», иногда и в других наших молитвах, обращаясь к Богу, мы называем Его нашим Отцом. И апостол Петр говорит, что всякий человек, который называет Бога своим Отцом, который обращается к Нему как к Отцу, должен время странствования своего по земле, у кого-то 60 лет, кому-то 80 лет, кому-то, может быть, только 40 предстоит странствовать по этой земле. Апостол Петр говорит, если называешь Бога Отцом, то свое странствование перед Ним совершай со страхом Божьим, боясь Бога. Другой апостол, апостол Павел, в послании Филиппийцам во 2 главе, 12 стих, говорит так: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Не как-нибудь, веселясь, радуясь, нет, это тоже необходимо. Но, кроме того, если вы хотите свое спасение совершать и достигнуть спасения, то совершайте его со страхом и трепетом перед Богом. Еще одно послание. Послание к евреям, 12 глава, 28 стих. Ну, по моему внутреннему убеждению, я считаю, что это послание тоже написал апостол Павел, но люди, которые гораздо умнее меня, которые называют себя богословами, теологами, они до сих пор не пришли к пониманию или к точному ответу, кто это послание написал. Поэтому оно в некоторых Библиях остается как безымянное, а в некоторых Библиях, так же, как и я понимаю, авторы написали, что это послание апостола Павла. И вот этой церкви, или этим церквам, состоящим из иудеев, уверовавших во Христа, апостол тоже писал: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». Помните, мы вчера тоже говорили, когда о кальвинизме, то я говорил, что не написано нигде о потере спасения, но о потере благодати, о лишении благодати написано. И поэтому здесь апостол Павел призывает: будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. То есть мы призваны к тому, чтобы служить Богу. Служить нужно стараться так, чтобы это было благоугодно Богу, но для того, чтобы это было благоугодно Богу, чтобы наше служение Богом принималось, было приятно Ему, Богу, которому мы служим, это служение должно совершаться с благоговением и страхом. Апостол Петр еще один текст написал в своем первом послании, я не включил его сюда в презентацию, я его после уже увидел для себя и отметил.
Это тоже в первом послании, во второй главе, 17 стих, апостол Петр написал: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Как-то однажды один брат мне поделился некоторыми своими рассуждениями об этом тексте и говорит: «Для нас, наверное, нужно было бы апостолу Петру по-другому написать: Бога любите, а братство бойтесь». Потому что у нас иногда бывает так, мы что-то хотим сделать, и а как братство на это посмотрит, а как в братстве к этому отнесутся, да? Нет, апостол Петр не ошибся. Апостол Петр написал: Бога любите, братство любите, извиняюсь, а Бога бойтесь, да? Но почему я привожу в основном тексты из Нового Завета? Потому что иногда у некоторых людей существует такое понятие, что страх Божий, бояться Бога – это все отжившие ветхозаветные понятия. Вот там, в Ветхом Завете, да, верующие должны более Бога бояться, а мы же в Новом Завете живем. Нет, Бог о себе говорит: «Я Господь, я не изменяюсь». И требования, и ожидания у Бога в отношении человека, которые были тогда, они остаются и сейчас такими. Ну вот из Ветхого Завета тоже некоторые тексты хочу привести. В 6 главе книги Второзакония Моисей говорит: «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои». Кажется, единственное, что Господь требует от своего народа, дабы ты боялся Господа. И если будешь бояться Господа, будешь соблюдать и заповеди, и постановления. Перелистываю две странички в Библии и открываю 10 главу книги Второзакония, и здесь так и написано: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего». Перечисляется совсем немного, что требует Господь от своего народа. «Чтобы ты боялся Господа, ходил Его путями, любил Господа и служил Господу Богу твоему от всего сердца». Я иногда так думаю, иногда говорю, что если бы нам поручили написать этот отрывок в книге Второзакония, перечислить, что требует Господь от своего народа, то мы, скорее всего, написали бы по-другому. Мы бы написали: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь?» Ну и мы же знаем, что наибольшая заповедь – это «возлюби Господа». Мы бы написали: «Чего требует от тебя Господь Бог твой?» И стали бы перечислять: того только, чтобы ты любил Господа, служил Ему, ходил Его путями, и, может быть, в конце не забыли бы написать, ну, и чтобы боялся Господа тоже. Но Моисей, движимый Духом Святым, он написал все в очень правильной последовательности, как ему Бог велел. И на первое место он поставил: «Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа». А потом уже ходил Его путями, любил Его и служил Ему. Но, как мы помним, книга притчи говорит: «Начало мудрости – страх Господен». Со страха Господнего начинается очень многое в жизни человека. Друзья, я сейчас хочу показать перед вами составляющие части этой проповеди. Но, как я уже вначале сказал, она будет состоять из 7 основных частей. Первое. В первом разделе мы вообще рассмотрим это словосочетание «страх Божий», какое оно имеет значение, что мы, о чем мы вообще говорим, когда мы произносим эту фразу «страх Божий», «страх Господен». И некоторые, посмотрим некоторые близкие по смыслу выражения в Библии, которые не звучат как «страх Божий» или «страх Господен», но тоже говорят о том же, скажем, синонимы. Значит, мы рассмотрим словосочетание, потому что, говоря, произнося одно и то же слово или одну и ту же фразу, мы можем иметь в виду совершенно разные понятия. Ну, например, самое распространенное мнение, которое я слышал от людей, от христиан, когда спрашивают, что такое страх Божий, самый распространенный ответ –
но которого я как ни пытался в Библии не нашел, чтобы Библия так говорила, самый распространенный ответ, что страх Господен или бояться Бога – это бояться Его огорчить. Перелистайте, перечитайте всю Библию, вы нигде не найдете такой фразы, такого утверждения, что бояться Бога – это бояться Его огорчить. Мы поговорим немного позже о том, что на самом деле значит бояться Бога, какое значение имеет это словосочетание. Вторым разделом в этой проповеди будет важность наличия страха Божьего в жизни или сердце человека. То есть, насколько это важно, почему Библия этому придает такое большое значение, потому что это действительно очень важно для человека иметь страх Божий. Третьим разделом в проповеди будет признаки наличия страха Божьего у человека. Нам, людям, свойственно ошибаться, свойственно заблуждаться и даже обманываться. Не меньше трех раз апостол Павел в своих посланиях, обращаясь к верующим, говорит: «Не обманывайтесь». То есть человеку иногда свойственно ошибаться. И мы можем думать о себе, что у меня есть страх Божий, хотя на самом деле, может быть, его нет. Вот по каким признакам определить? И мы будем смотреть не на сидящих рядом с нами людей и определять, а вот у него или у нее есть страх Божий или нет. А перечисляя эти признаки наличия страха Божия, мы будем смотреть на себя, на свою жизнь, на свое сердце, чтобы проверить, у меня есть эти признаки, которые проявляют или показывают во мне человека, имеющего страх Божий. Четвертым разделом будет, по каким признакам, наоборот, можно увидеть или понять, что у человека страха Божия нет. И опять же, не у сидящего рядом или у кого-то, какого-то нашего знакомого, а будем обращать взгляд внутрь себя, в свое сердце, в свою совесть, в свою жизнь проверять, чтобы понять, у меня не отношусь ли я к тем людям, о которых Библия говорит, что нет страха Божия у них. Следующим разделом, пятым в проповеди будет, это каким последствиям обычно приводит жизнь тех людей, у которых нет страха Божия. Последствия, конечно, печальные. Шестой раздел, мы поговорим о том, как человек может приобретать страх Божий, это качество, это свойство человеческой души перед Богом, страх Божий, как его приобретать и как возрастать в этом состоянии. Последний, седьмой раздел, он будет в этом разделе, я назову некоторые из прекрасных обетований, которые Бог в Своем Слове дает тем людям, которые имеют страх Божий. Людям, которые боятся Бога. Я вообще вот занимаюсь этой темой и раньше, и сейчас, вновь и вновь убеждался, что к людям, которые боятся Бога, которые имеют страх Божий, у Бога особое отношение. И только для этих людей в Библии содержится очень много прекрасных обетований. Иногда мы читаем Библию и видим эти обетования и думаем, что они автоматически распространяются на всех людей. Нет, во многих из этих мест, во многих из этих обетований подчеркивается, что Бог дал эти обетования только тем людям, которые боятся Его. И я некоторые из этих обетований назову. Ну и теперь мы будем переходить вот к последовательному рассмотрению каждого из этих разделов. Первый, как мы уже читали в начале, значение словосочетания «страх Божий» и близкие к нему по смыслу выражения в Библии. На основании многих мест Библии можно сделать вывод, что страх Божий – это. И теперь мы как бы даем формулировочку этого понятия «страх Божий». Учитывая не одно какое-то место Писания, а много мест, суммированные вместе. Значит, первый вывод, который мы делаем на основании многих мест, что страх Божий – это трепет и благоговение перед святостью и величием Бога. То есть человек, имеющий страх Божий, он осознает, он понимает, насколько великим, насколько всемогущим, сильным является Бог и насколько ничтожны мы по сравнению с этим всемогущим Богом. И вот это осознание величия Бога, оно приводит человека в состояние трепета
и благоговения перед Богом. Мы в Библии встречаем некоторые примеры, когда люди, увидев только ангела Божия, они не могли оставаться стоять на ногах, они падали ниц. Когда Бог давал кому-то увидеть славу Божию, эти люди не могли стоять, они падали, они повергались перед Богом, увидев. Апостол Иоанн, когда был на острове Патмос, и когда он пишет: «Я был в духе в день воскресный», и вдруг он позади себя слышит голос, как бы шум вод многих. И, услышав этот голос, он оборачивается на этот голос и видит Сына Божия, видит Иисуса Христа. Но он не подходит к нему, не ложит ему руку на плечо и не говорит: «О, Иисус, наставник, как давно мы с тобой не виделись, наконец-то я опять могу пообщаться с тобой». Нет, Иоанн, увидев Сына Божия, он повергается перед ним ниц, и Иисус Христос тогда поднимает его. Увидев святость Божию, осознав величие Божие, человек не может не прийти в состояние трепета и благоговения перед великим Богом. Следующее. Страх Божий включает в себя еще такое знание о Божьем суде и наказании за грех, и желание спастись от суда и наказания. Вдумайтесь в эту фразу. Человек, имеющий страх Божий, он знает, что в конце жизни каждого ожидает суд, где будет подводиться итог жизни. И человека, который грешит и не кается перед Богом, ожидает наказание за грех. И у человека возникает желание спастись от этого грядущего суда и наказания. Мы все знаем, что для этого нужно сделать. Нужно осознание себя грешником, нужно искреннее покаяние перед Ним, и тогда Бог снимает грех, снимает вину. Сегодня в конце этого общения, в заключение этой проповеди, мы каждому тоже предоставим возможность пройти вперед, склониться для молитвы покаяния перед Богом. Но сначала должно быть осознание себя как грешника и желание спастись от грядущего суда и грядущего возмездия за грех. Страх Божий включает в себя следующее еще – осознание того, что во всякое время и на всяком месте Бог видит и слышит нас и дает оценку всей нашей жизни, всем нашим поступкам. У нас нередко бывают такие ситуации, такое время в нашей жизни, когда нас не видит никто. Рядом с нами нет наших родителей, рядом с нами нет наших друзей, нет руководителя молодежи, нет пресвитера церкви. Мы одни. Но человек, боящийся Бога, человек, имеющий страх Божий, он всегда осознает, что хотя я сейчас нахожусь один, и меня не видит никакой другой человек, меня не видят родители или служители церкви, но есть на небесах Бог, который видит меня. Об этом помнил всегда Иосиф. И когда он оказался далеко от родителей, когда он оказался в чужой стране, и когда его встретило очень сильное искушение в лице жены, господина, которому он служил, и которая сказала ему, но чуть ли не силой заставляла его лечь с ней, он говорит: «Как я сделаю это? Я боюсь Бога». То есть Иосиф в этот момент знал, нету рядом братьев, нет отца, нет других свидетелей, но есть на небе Бог, который видит. Человек, боящийся Бога, когда остается вечером в своей комнате перед своим компьютером или со своим телефоном, он тоже помнит. И именно осознание того, что есть на небе Бог, который видит сейчас меня и который сделает оценку моему поступку, удерживает боящегося Бога человека от того, чтобы зайти на какие-то греховные сайты, чтобы делать что-то скверное перед Богом. Есть на небе Бог, который видит меня и перед которым мне придется давать отчет за свою жизнь. Друзья, кто-то, может быть, скажет: «Ну, а чувство любви к Богу, разве оно не удерживает?» Библия и практика жизни показывает, что страх Божий является более сильным сдерживающим средством от греха, чем любовь к Богу. Хотя, может быть, должно бы быть наоборот, но по факту это так. Именно страх Божий, осознание того, что Бог видит меня всегда,
что Бог дает оценку моей жизни, и что мне перед Богом нужно будет давать отчет, это вот следующий здесь параграф, я так и записал, что осознание того, это и есть страх Божий, осознание того, что за все нужно будет давать отчет перед Богом. Ну, как я уже сказал, в Библии есть некоторые выражения, которые не звучат как страх Божий или страх Господен, но они близкие по смыслу. Мы можем встретить такие выражения: бояться Бога, чтобы ты боялся Бога, человек, боящийся Бога. Ну, например, о Иове написано, что он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. В Новом Завете мы встречаем в 10 главе Деяний апостолов человека по имени Корнилий, о котором написано, что он был человек благочестивый и боящийся Бога. Поэтому некоторые места Писания, которые дальше по ходу проповеди я буду приводить, там не обязательно будет встречаться слова «страх Божий» или «страх Господен», могут встречаться слова «бояться Бога» или «богобоязненный», но это близкие и родственные по смыслу выражения. Теперь перехожу ко второму пункту, который звучит так. Второй раздел в проповеди – это важность наличия страха Божьего у человека, в жизни человека, в сердце человека. Почему это действительно важно и почему мы с вами должны стремиться быть людьми богобоязненными, боящимися Бога. Тут буду приводить несколько текстов из Священного Писания. Причем некоторые из этих текстов потом будут повторяться и в другом разделе, но каждый раз мы будем на какую-то определенную часть текста делать ударение, подчеркивающую именно нашу мысль. Вот важность наличия страха Божия. Читаем такое место. Записано в книге Иова в 28 главе, 28 стих. «Вот страх Господень есть истинная премудрость». Мысль, на которую я сейчас в этом тексте хочу обратить внимание, она подчеркнута линией. «Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Полностью звучит так стих. То есть, друзья, здесь из этого текста мы делаем такой вывод. Мы же говорим сейчас о важности страха Божия в жизни человека. Так вот этот текст говорит. Мы же все хотим быть людьми мудрыми, да? Никто же из нас глупым не хочет быть. Но вот Библия говорит, что именно страх Господень – это есть истинная премудрость. То есть человек, не имеющий страха Божия, даже если у него будет два высших образования, даже если он закончит самый престижный университет Америки, будет иметь очень много знаний, но если в сердце человека нет страха Божия, то Библия такого человека относит к категории людей глупых. И наоборот, человек даже с незначительным образованием, может быть, имеющий только среднее образование, а может быть, даже незаконченное среднее образование, но если в сердце человека есть страх Господень, то Библия этого человека относит к категории людей мудрых. И когда мы сопоставим жизнь того и другого, то мы действительно убедимся, что более мудро в жизни поступает не тот, у кого большое образование, а тот, у кого в сердце страх Господен. Это и есть истинная премудрость. Нет, вы не подумайте, что я против высшего образования. Я бы хотел, чтобы мы и мои дети учились. Они, к сожалению, не очень хотят учиться пока. Я бы хотел, чтобы и вы все тоже учились. Я в целом за образование, но страх Господень плюс образование – это прекрасно. А если просто образование без страха Господня, то будешь оставаться все равно человеком глупым по Писанию. Так Библия определяет. Ну, потому что и следующий текст, который приведу из книги Притчи, он говорит: «Начало мудрости – страх Господень». То есть мудрость начинается с наличия страха Господнего в сердце человека. То есть страх Господен – это тот необходимый фундамент, то основание, на котором только и может появляться мудрость у человека. А если нет страха Господнего, то мудрости ты не приобретешь ни за какие деньги, ни за какие сокровища. Начало мудрости, мудрость начинается со страха Господнего.
Важно, друзья, иметь страх Господень в сердце? Мудрыми хотим быть или глупыми оставаться? Следующее. Тоже важность присутствия в жизни человека страха Господнего. «Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Я думаю, что каждый присутствующий здесь тоже хотел бы прожить долгую, многолетнюю жизнь. Или я ошибаюсь? Может быть, только мне? Я прожил уже больше, чем 50 лет, они пролетели очень быстро, как одно мгновение, и мне бы хотелось еще пожить, еще внуков увидеть, а желательно и правнуков хотелось бы, совсем не против бы. Я думаю, что и вы тоже все так, да? Так вот здесь Писание говорит, что человек, который имеет страх Господень, вот наличие в сердце человека страха Господнего, это определенный залог, что человека ожидает долгая и счастливая жизнь. Есть еще одно важное условие, да? Помните? Для того, чтобы быть долголетним и чтобы иметь благо на земле. Это повиноваться родителям. Но мы дальше увидим, что один из признаков людей, имеющих страх Божий, это умение повиноваться, умение быть послушными. Друзья, следующий текст, он звучит так. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежищем». Вообще, надежда – это тоже целая отдельная тема, да, если бы мы говорили об одежде, об надежде. Это большая тема, поэтому я сейчас сильно на тему надежды уклоняться не буду, но только хочу подчеркнуть мысль, что безнадежность или утрата надежды в жизни человека – это одна из самых больших проблем, или это очень жалкое и бедственное человека, когда человек теряет в жизни свою надежду, когда некоторые люди говорят: «У меня опора из-под ног ушла». Когда человек на что-то надеялся и потерял эту надежду. Так вот здесь говорится, что в страхе пред Господом, то есть человек, который Господа боится, он надежду никогда не потеряет, у него опора никогда из-под ног не уйдет, если он имеет страх Господен. Следующий текст, он говорит тоже о важности страха Божьего в жизни человека. «Страх Господен – источник жизни». Следующий текст. «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен». Друзья, это прекрасное состояние быть довольным. Как-то на наших церковных разборах Слова Божия мы разбирали послание Иакова. И в начале второй главы послания Иакова речь идет о бедном и богатом человеке. Там Иаков говорит: «Если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, с золотым перстнем, то как вы с ним поступите? Предложите ему хорошее место, почетное. А если войдет бедный в скудной одежде, то вы его или вообще не заметите, или скажете: «Встань там у ног моих». Как бы люди делают различия. И вот когда мы рассуждали тогда об этом тексте, я в церкви задавал вопрос: «Братья и сестры, а вообще какого человека можно считать богатым? Сколько у человека должно быть денег или какое у него должно быть имущество, чтобы сказать, что это богатый человек?» Порассуждав над этой темой, мы пришли к выводу, что богатство не определяется количеством денег или состояния, которое есть у человека. Можно быть по-человечески очень богатым, иметь миллионы или миллиарды, но при этом испытывать, что тебе чего-то не хватает, и желать еще большего, как это часто у богатых людей происходит. У него уже много, но хочется еще больше, еще больше. И, по сути, это бедный человек, ему не хватает того, что есть. И можно иметь немного, но быть довольным и благодарить за это Бога, и такой человек по-настоящему богат, потому что у него есть столько, сколько ему хватает. Он доволен тем, что у него есть. Он по-настоящему богатый. Так вот здесь написано: «Кто имеет его, кто имеет страх Божий, всегда будет доволен».
Я думаю, вам приходилось, наверное, встречаться с такими людьми, которые всегда чем-то недовольны. То не так, другое не так, люди не такие, работа плохая, начальник плохой, зарплата маленькая, и все-все-все не так. И всегда чем-то недоволен. Бедный и жалкий такой человек, да? А оказывается, это происходит от того, что в сердце человека недостаточно страха Божия. А если страх Божий есть, то он ведет к тому, что кто имеет его, написано, всегда будет доволен. Я думаю, что это более прекрасное состояние – быть человеком всем довольным и всегда довольным. Следующее место, которое тоже говорит о важности страха Божия в жизни человека, оно такое: «Настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет сокровищем твоим». То есть это как бы подведение вот этих мыслей, текстов, которые мы прочитали сейчас, в разделе о важности наличия страха Божия. То есть это место как бы обобщает все и говорит, что страх Господень – это сокровище, которым может владеть человек. Следующий раздел в проповеди, я думаю, вы помните, он называется «Признаки наличия страха Божьего у человека». Это мы сейчас будем делать каждый себе самому экзамен, да, чтобы понять, отношусь ли я к числу людей, боящихся Бога, или, может быть, наоборот, я отношусь к категории людей, в сердце которых страха Божия нет. По каким же признакам можно определить наличие, присутствие в человеке страха Божьего? Некоторые тексты будем читать. «Вот страх Господень есть истинная премудрость». Вы помните, мы уже в предыдущем разделе этот текст читали, но там была подчеркнута истинная премудрость, да? Что важность страха Божия в том, что от него начинается мудрость человека. Здесь подчеркнута другая часть стиха. «Вот страх Господень – удаление от зла». Здесь нужно учесть, что в Библии обычно, в русской Библии обычно, когда мы встречаем слово «зло», то там речь не идет о нравственных понятиях «добро» и «зло», а, как правило, слово «зло» подразумевает грех, подразумевает действия, неугодные Господу, и вот здесь удаление от зла, можно было бы по-другому сказать, удаление от греха. Удаление от того, что неугодно Богу, удаление от того, что может навредить мне, может помешать моему спасению, может разрушать мою духовную жизнь. Вот это один из признаков, это первый признак, который мы называем, по которому можно определять, есть у меня страх Божий или нет. Если я стараюсь в жизни своей от греха держаться как можно дальше, от того, что может как-то меня осквернить, может меня загрязнить, если я стараюсь от этого держаться подальше, то это показывает, что я боюсь Бога. Я не хочу делать то, что Богу не угодно, что Богу неприятно. Я удаляюсь от зла. Это один из признаков, что в сердце человека... А если человек в этом отношении, ну, скажем, такой бесстрашный и не боится греха, не боится его делать, то это показывает наоборот, что если он не дальше бежит от зла, а приближается к нему, заигрывает со злом, с грехом, то это говорит о том, что страха Божия в жизни не достает. Следующий текст. «Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Страх Господень чист». Друзья дорогие, Библия много говорит о чистоте. В Библии говорится о чистоте сердца, в Библии говорится о чистоте зрения нашего, в Библии говорится о чистоте рук, которые в молитве мы должны воздевать к Богу, но воздевая руки, они должны быть чистые. И еще многое о чистоте уст наших, то есть речь наша, язык наш, что мы говорим, какие слова исходят из наших уст, чисто это или нечисто. Вот проверить себя тоже в этом отношении можно. Если я люблю чистоту и удаляюсь от всего скверного и греховного, это говорит, что страх Божий есть. Если не боюсь оскверниться и если...
если погружаюсь куда-то, что оскверняет меня, делает мое сердце нечистым, или мои глаза, или я своими устами говорю то, что делает нечистым мои уста, значит, страха Божия не достает. Следующее, друзья. Страх Господень – ненавидеть зло. Это еще одно место Писания. О нашем Господе Иисусе Христе в послании к евреям сказаны такие слова, что «Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие». И вот люди, боящиеся Бога, они ненавидят зло, они ненавидят грех, они удаляются от Него. Это признак того, что в сердце человека есть. Следующее тоже похожее место. «Страх Господень отводит от зла». Следующее место, которое мы тоже уже раньше приводили, «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен». Друзья, проверяем свою жизнь, да? Каким человеком являюсь я? Если мне в жизни больше все нравится, я доволен, доволен церковью своей, доволен служителями, доволен руководителем молодежи, доволен хором нашим церковным, доволен своей семьей, своим домом, в котором живу, своей работой, где я работаю, своим начальником. Меня все устраивает, я доволен. Скорее всего, ты человек, который имеешь страх Божий. Но если ты чаще бываешь раздражен и всем недоволен, скорее всего, у тебя недостаток страха Божия. Кто имеет его, всегда будет доволен. Следующее место Писания – «За смирением следует страх Господень». То есть, проявление человеком в жизни смирения перед обстоятельствами, перед людьми, перед Богом, если человек способен проявлять смирение, это тоже показывает, что у этого человека есть страх Божий. Если же вместо смирения проявляется гордость, проявляется непокорность, сопротивление каким-то обстоятельствам или условиям, то это говорит, что страха Божия не достает. Еще один показатель, который тоже показывает, написано так. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, «И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Славили Бога, здесь подчеркнуто. То есть здесь мысль такая, что если в сердце человека есть желание прославлять Бога, воздавать Ему славу, нет, это не обязательно выходить сюда, петь или что-то рассказывать. Бога прославлять можно и в молитвах, за закрытой дверью, наедине, воздавать Богу славу. Но вот

всякой скверной плоти и духа. Человек, который боится Бога, он будет всегда переживать о своем состоянии и будет всегда стремиться перед Богом становиться чище и чище. Человек, боящийся Бога, он всегда стремится больше и больше очищать свою совесть, свое сердце перед Богом. И последнее, как я уже говорил, важным тоже показателем, есть у человека страх Божий или нет, это его способность и желание повиноваться Богу и повиноваться людям. В Библии очень много говорится о необходимости повиноваться, начиная с детского возраста. Дети, повинуйтесь родителям вашим, потом жены, повинуйтесь мужьям. Мужья имеют главой Иисуса Христа, должны повиноваться Ему. Мы, члены церкви, должны повиноваться пастырям в церкви. Слуги должны повиноваться своим господам. То есть Библия очень много говорит о повиновении и послушании. И вот если в сердце человека есть страх Божий, ему легко повиноваться. И наоборот, если вы чувствуете, что вам повиноваться трудно, что вы из числа таких работников, бунтовщиков, то проверьте себя. Это важный показатель того, что недостает в сердце страха Божия. Следующий, 4 раздел, друзья, он покороче предыдущих. Здесь только 3 места Священного Писания будут приведены, но они ярко показывают, по каким признакам Библия определяет или Библия показывает, что у человека отсутствует страх Божий. Страх Господень ненавидит зло. Это страх Господень ненавидит зло. Потом стоит знак препинания, точка с запятой, и дальше написано: «Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу», так говорит Господь. Вот гордость и высокомерие, когда человек ведет себя гордо, заносчиво, высокомерно, превозносится над другими, в чем-то пытается показать свое превосходство над другими, как-то выделить себя, отличить. Вот всякое проявление гордости, превозношения, это показывает, ярко показывает, что у человека нет страха Божия. Следующее место интересное. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Зависть к другим людям, а это, как мы раньше говорили, зависть возникает, когда человек недоволен тем, что он имеет, недоволен тем положением, которое у него есть, тем окружением, недоволен собой, ропщет на Бога, что Бог что-то не так его сотворил, не такие глаза, не такие губы ему дал, не такие уши, не такие волосы, недоволен и смотрит на других и завидует, как у другого хорошо. Вот именно проявление зависти или наличие зависти, апостол Иаков еще говорит, что это горькая зависть, которая приводит к разрушению взаимоотношений между людьми. Возникают споры, возникают ссоры, потому что в корне этого находится зависть. Вот чувство зависти, если вы испытываете в себе или, ну знаете, есть такое выражение, что зависть, она душит, да? В одном из журналов «Вестник истины» была статья о зависти, и она начиналась так интересно, что в одном из городов, если не ошибаюсь, Украины, появился памятник, необычный такой. На этом памятнике была жаба, а под этой жабой была надпись, что это зависть. Ну, в мире есть такое выражение, зависть сравнивается с жабой. Ну, жаба есть еще раньше, это такое народное, неофициальное название какой-то болезни, когда человек задыхается, когда не может, ну, свободно дышать, и говорят, жаба душит. И вот зависть, она тоже сравнивается с такой, с той, которая душит человека, угнетает человека, лишает его радости. Это показатель того, что не хватает страха Божия. Наличие зависти, так Библия говорит. Ну и следующий текст Писания.
Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро набрались.

0: пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». И, как подведение итога, написано «нет страха Божия пред глазами их». Вот люди, которые поступают так, ну, конечно, мы скажем «не, я к этому не отношусь, ноги их быстро на пролитие крови». «Не, я не из числа таких людей, которые проливают чью-то кровь». Или там что-то еще такое «нет разрушения и пагуба на путях их». Может быть, этого нет, но а вот такие фразы, как здесь написано, «нет делающего добро». Священное Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому, что? Грех. То есть это тоже пока оказывается признак человека, который не имеет страха Божия, который не старается делать добро. А дальше больше отношения к нашей речи, да? «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают». Вот если я в своей жизни легко допускаю, чтобы обманывать, где-то слукавить, схитрить, сказать не совсем так, как было на самом деле, что-то выдать лучше, чем есть на самом деле, то это уже к этой категории относится. А дальше. «Уста их полны злословия и горечи». О чем мои разговоры, когда я встречаюсь с другом или с подружкой, не осуждаю ли я кого-то, не обсуждаю ли недостатки кого-то, что исходит из моих уст? Вот здесь Слово Божие говорит, это люди, у которых страха Божия нет, те занимаются этим. Это серьезный показатель тоже. Следующий, пятый раздел, он еще гораздо короче предыдущих, он будет состоять только из одного текста. «Последствия жизни без страха Божия». Если у человека нет страха Божия, к чему это приведет его в жизни? Один, но очень яркий текст из книги пророка Иеремии, 2 глава, 19 стих. Сказано так. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф». Говорит Господь Бог Саваоф. Вспомни, познай, размысли о том, как худо и горько то, что ты оставил Господа, и страха моего нет в тебе. Господь говорит, это очень плохо, это худо, это горько. И это накажет тебя, отступничество твое, беззаконие твое, оно настигнет тебя, оно накажет тебя. Это очень худо, это очень плохо, когда в сердце, говорит Господь, когда в сердце нет моего страха. Шестой раздел, предпоследний в моей проповеди, как приобретать страх Божий и возрастать в нем. Что бы мы ни подумали, но это как-то, может быть, не от меня зависит, но у кого-то есть, у кого-то нет, я таким, может быть, родился. И... Нет, Библия вообще о многих вещах говорит, что это зависит от нас. Например, о любви говорится «возлюби Господа Бога твоего». Мужьям говорится «мужья, любите своих жен». И человек не может сказать, ну вот я полюбил или не полюбил, ну как в мире понятие любви, да, увидел, влюбился, полюбил, на следующий день или на следующей неделе или через месяц разлюбил, любви нет. Нет, Библия учит нас, что это понятия, зависящие от нас, и мы ответственны за то, чтобы любить Бога, ответственны за то, чтобы любить жену. И в отношении страха Божия тоже, чтобы ты боялся Господа. Этого требует от тебя Господь, мы читали вначале. Значит, это зависит от нас. Бог не может от нас требовать того, что мы не можем выполнить. И поэтому, есть страх Божий или нет, это от меня зависит. И я могу приобретать, и могу возрастать в этом, а могу, наоборот, потерять страх Божий. Даже в мире, да, такое существует выражение, иногда кто-то кому-то говорит, ты что, страх потерял? Или ты вообще страх потерял, да? Ну, Бог, конечно, так не поступает с нами, но, возможно, Бог тоже на кого-то смотрит и с сожалением думает, вот этот брат или эта сестра, она раньше была более богобоязненная, в ее жизни проявлялось то, что она помнит обо мне, что она свою жизнь старается, или он старается жизнь свою делать так, чтобы это приятно Богу было, а теперь он изменился, теперь он стал другим, он забыл о Боге своем. Священное Писание тоже об этом предупреждает. «Смотри, чтобы не забыл ты Господа, Бога твоего». Иногда в жизни людей это происходит, и страх перед Богом иногда люди могут тоже терять. Одно место Священного Писания, и оно тоже очень сильно и ярко показывает, что необходимо делать человеку для того, чтобы приобрести страх Божий, для того, чтобы возрастать в нем. Книга Притчи, 2 глава, и написано так. «Сын мой, если ты примешь слова мои...» Это тоже ответственность человека. «Читая Библию, слыша проповеди в собрании, расположишь ли ты сердце свое, чтобы принять слова Божии? Не просто услышать и, услышав, потом выйти и забыть, а расположишь ли ты сердце принять слово, дать ему место в своем сердце, дать ему работать в твоем сердце, дать Слову Божию возможность совершать суд над твоей совестью, над твоим сердцем и поступать так, как учит Слово. «Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища, и дальше, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Друзья, если кто-то думал и ожидал сейчас, что вот... обозначив этот заголовок этого шестого раздела «Как приобретать страх Божий», если кто-то ожидал, что я дам какой-то новый или какой-то универсальный такой совет, что вот сделай так, и у тебя будет много страха Божьего в сердце, конечно, так не бывает. И даже если вы сегодня помолитесь и скажете: «Господи, я хочу быть человеком богобоязненным», это сразу же не произойдет. Библия говорит, чтобы уразуметь, получить, иметь страх Господень, нужно очень внимательное отношение к Слову Божию и через Слово Божие познание Бога. И когда ты в Библии будешь видеть великого Бога Творца, когда будешь видеть абсолютно святого и совершенного в своих действиях Бога, когда ты будешь через Библию осознавать Его всемогущество, Его власть над тобой, власть над вселенной, когда ты познаешь Его действительно величие, как здесь и говорится, наклонишь сердце твое к размышлению, будешь отыскивать Его, тогда уразумеешь страх Господень. То есть мы уже об этом уже на этом общении слышали. У нас первая проповедь вчера была о необходимости пребывать в Слове Божьем. И пребывать в Слове Божьем не для того, чтобы просто в календарике или в плане чтения поставить галочку, что я сегодня прочитал такую-то, такую-то главу. Не для того, чтобы, если руководитель молодежи спросит: «Ты читаешь Библию?» Сказать: «Да, я читаю по плану, у меня вот там на каждый день птичка стоит». Нет, пребывать в Слове не для этого, а чтобы в Слове Божьем видеть Бога, познавать Его качество, познавать Его сущность, чтобы через Писание видеть Иисуса Христа, видеть, как Он за тебя на Голгофе страдал, видеть, как Он пролил свою кровь, как Он взял твои грехи на себя для того, чтобы тебя спасти от вечной погибели. Вот для этого читать Слово Божье, для познания Бога и для познания Его воли. Тогда найдешь страх Господень. Ну и здесь еще сказано так, что когда будешь призывать знания и взывать к разуму, то есть это наша молитвенная жизнь, молиться об этом, чтобы Господь посылал в сердце страх Божий. И тогда это будет, тогда мы в этом возрастать будем. Последний, друзья, седьмой абзац. Божьи обетования людям, имеющим страх Божий, людям, боящимся Бога. Помните, я вначале говорил, в Библии вообще очень много обетований, но лишь немногие из этих обетований, они безусловные, то есть имеют отношение ко всем людям. Многие обетования, они обусловленные чем-то. Например, нередко можно вспомнить: «Если ты будешь поступать так, то будет тебе то-то или то-то». Или наоборот: «Будет тебе то-то или то-то, говорит Господь, если ты будешь поступать так-то и так-то». Ну, например, «Будешь долголетен, и будет тебе благо». И какое условие для этого? Если будешь почитать своих родителей, да, если будешь послушен им, то тогда апостол Павел даже говорит, что это первая заповедь с обетованием, но она с определенными условиями. А вот некоторые обетования в Библии, и их тоже немало. Я думаю, что в книге «Псалтырь» примерно около 30 обетований, которые относятся только к людям, боящимся Бога. Я только небольшую часть из этого, три текста Священного Писания приведу, где даются обетования, которые относятся к тем людям, которые боятся своего Бога. И первое из этих обетований записано в книге «Псалтырь», 111 Псалом, с 1 по 3 стих. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Блажен муж, боящийся Господа. И какие даются ему прекрасные обетования? «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его». Друзья, из этого текста видно, что люди, боящиеся Бога, они не только сами имеют благословение в своей жизни, но они собирают благословение и для последующих поколений в их роде. Род «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Вы сейчас все молодежного возраста, готовитесь ко вступлению в брак. Возможно, здесь, на этом молодежном общении или вот в этот период общения у кого-то решится этот вопрос. Кто-то присмотрит для себя здесь невесту, кто-то на кого-то обратит внимание, и это тоже хорошо. Друзья, создавая семью, мы всегда имеем в виду и хотим, чтобы рождались дети, а потом и внуки. Так вот здесь говорится, что человек, боящийся Бога, он собирает благословения и для последующих поколений. Род правых благословится, боящихся Бога. Следующее место Священного Писания. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Смысл этого стиха таков. Я думаю, в других переводах он, наверное, более понятно и лучше звучит. Русский перевод здесь, на мой взгляд, не совсем удачный. «Кто есть человек, боящийся Господа?» Ему. То есть смысл здесь такой. Человеку, который боится Бога, сам Господь помогает избирать правильный путь. Ваше время, время юности – это время многих выборов. И время выбора спутника жизни, и время выбора профессии, и время выбора места учебы, и места жительства, и много-много различных вопросов вам предстоит решать и делать выборы, и избирать какой-то путь. И в жизни людей нередко так бывает, что, приняв какое-то решение, сделав какой-то выбор, проходит время, и человек потом об этом сильно сожалеет, что неправильно поступил. А бывает и наоборот, когда принимал какое-то решение, сделал выбор, и потом нет сожаления, потом есть радость и благодарность Богу, что Он помог правильно принять решение. Так вот этот стих говорит, что у вас будет меньше ошибок при принятии решений, если вы будете людьми, боящимися Господа. Сам Господь таким людям помогает принимать правильные решения, делать правильный выбор в жизни». И последний текст, который я буду приводить в этой проповеди и в этом разделе, это из книги пророка Малахии, прекрасные слова, написано: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Бога и чтущих имя Его». У Бога, ну мы знаем из книги Откровения, или 19 или 20 глава, точно не могу сейчас вспомнить, мы знаем, что у Бога различные книги пишутся. Апостол Иоанн говорит в Откровении: «Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, и раскрыты были книги, и иная книга, которая есть книга жизни». Но кроме книги жизни у Бога есть памятная книга, куда пишутся имена людей, боящихся Бога. У Бога пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Записано ли твое имя в книге жизни тоже?
1: Вы слушали радио Зейкинсвилле. В «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 9 часов.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Аса. Имя Аса, по мнению большинства гибраистов, означает «лекарь» или «врач». Так назывался третий царь отделенного царства Иудейского, внук Рваама и правнук Соломона. Воцарился он в 20-й год царствования Иерваама и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авессалома, третье царство, 15:9-10. О нем написано так. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Хотя в действительности Давид приходился ему не отцом, а прапрадедом. Но в Библии довольно часто встречается, что отдаленного предка называли отцом. Аса в начале своего царствования выполнял значение своего имени. Старался лечить свой народ от губительной болезни, которой Израиль был предрасположен еще в дни Моисея, и которая называется «поклонение иным богам и служение идолам». Написано, что он изгнал блудников и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, то есть Соломон, Рваам и Авия. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Третье царство, 15 глава, с 11 по 13 стих. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и срубил ашеры, в русском переводе стоит «посвященные дерева», и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, исполнять закон его и заповеди, и отменил во всех городах иудиных высоты и статуи солнца. И спокойно было при нем царство. 2 Паралипоменон, 14 глава, с 3 по 5 стих. Проведя религиозные реформы, Аса не забыл и государственной обороны. Построил укрепленные города, окружив их стенами с башнями, с воротами и запорами. Организовал войско. Из колена Иудина у него было 300 тысяч вооруженных щитом и копьем, а из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. В царствовании Асы Зарай-Ефиоплянин с миллионным войском и 300 колесниц двинулся завоевывать Палестину. Дошел до Мареши, около 20 километрах на северо-запад от Хеврона. Аса со своим войском выступил на защиту родины. Построились к сражению на долине Цифата у Мареши. Аса обратился с молитвой к Богу. «Господи! Не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И Господь помог Асе. Находники были разбиты и уничтожены. Иудеям досталась громадная добыча, в том числе множество стад мелкого скота и верблюдов. 2 Паралипоменон, 14 глава, с 9 по 15 стих. Археологам еще не удалось установить, кто был этот зараефеплянин. Раньше некоторые историки и богословы думали, что это был египетский фараон Азаркон II, но в Библии слово «куши» означает и ефеплянина, и темного араба, и теперь одни предполагают, что зараефеплянин был одним из египетских военачальников, который погиб со всей армией, а о своих поражениях египтяне умалкивали. Другие же думают, что Зарай был одним из арабских князей, которому удалось подчинить себе других или подговорить и двинуться завоевывать Палестину. Как доказательство, что это были арабы, а не египтяне, обращает внимание, что в числе добычи, какая досталась Асе, было множество стад мелкого скота и верблюдов. возвращавшегося царя Асу, встретил пророк Азария, сын Одедов, с таким наставлением и пророчеством: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника, учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». 2 Паралипоменон 15:1-7. Услышавши это наставление, Аса ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Торжествующим иудеям и вениамитянам стали переселяться из колена Симеонова, Ефремова и Манасина, потому что увидели, как Господь поддерживает царя Асу. Начатые религиозные реформы Аса решил довести до благословенного конца. Устроили особый праздник, во время которого из захваченной добычи принесли в жертву 700 из крупного скота и 7000 из мелкого скота. Вступили в завет с Господом и клялись, что будут служить Господу и наказывать противящихся. И дал им Господь покой со всех сторон. 2 Паралипоменон 15:15. Переход многих к иудейскому царю Асе встревожил израильского царя Ваасу, и он решил построить город Раму на дороге с севера в Иерусалим, чтобы не допускать переходящих. Этот город первоначально принадлежал колену Вениаминову, но почему-то оказался во владении Ваасы. Аса не хотел из-за этого начинать войну с Ваасой. Опустился на политическую сделку. Забрал серебро и золото из сокровищ дома Господня, из царского дома, и послал в дар сирийскому царю Винодаду, прося его заключить с ним союз и притиснуть Ваасу, цара израильского. Винодаду это было очень выгодно, что разделенный еврейский народ настолько враждебен друг против друга, что одна часть нанимает его бить другую часть. Посланное Винодадом войско опустошило несколько городов в земле Нефалимимовой, и Вааса, опасаясь войны на два фронта, прекратил строительство Рамы. Из заготовленного Ваасой материала Аса построил себе два города.

рассердила Асу. Им овладела гордость. Прозорливца Ананию заключил в тюрьму. В то время притеснял Аса и многих из народа. На 39-м году царствования Асы какая-то болезнь поразила его ноги, а с ног перешла до верхней части тела. Это был голос Божий, призывавший зазнавшегося царя к покаянию. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Библия не против врачей. В апокрифической книге Иисуса сына Сирахова 38:1-2 читаем так. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевание». Хороший врач сознает, что он помогает больному, если ему Господь поможет правильно определить болезнь и указать против ее верные средства. Но медицина становится идолом для тех, которые не полагаются на Бога, а возлагают упование на врачей, которые, как и все люди, не свободны от ошибок и не всемогущи. Царю Асе врачи не помогли. Он проболел 2 года и умер. Помня его прежние заслуги, похоронили его в городе Давидовом и в честь его сожгли великое множество разных благовоний. Но это не изменило факта, что начавший свое царствование очень хорошо, закончил его очень плохо. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам до конца.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: Поэзия. Наталья Демина. «Сильнее». Сегодня в нашей церкви было крещение. Это всегда особый праздник для церкви. Но в этот раз крестился особый человек с особенными потребностями – инвалид-колясочник. Юра шел к Господу 6 лет. Наши сестры нашли его в хосписе. Тогда он даже не мог самостоятельно кушать. Сейчас его состояние улучшилось, но жить ему по-прежнему нелегко. Из его родных в живых осталась только сильно пьющая сестра. Хоспис закрыли, и Юра переехал в маленькую комнатушку Красного Креста. Но главное, он принял Христа в свое сердце. Церковь, конечно, помогает ему. Страдания обычно делят людей на 2 лагеря. Одни озлобляются, ожесточаются и окончательно теряют Бога. Другие смиряются, взывают и находят Его. Сегодня счастливый день у нашего брата. Он вступил в завет с Господом. Хочу поделиться с вами стихотворением, на которое меня вдохновили Ник Вуйчич, наш брат Юра Улинец и другие люди с похожей судьбой. Сама я стихи пишу давно, по вдохновению. Притча о цветке. Посвящается Нику Вуйчичу, Юрию Улинцу, а также всем, находящимся в тяжелых обстоятельствах. Я цветок, я иду сквозь асфальт. И за что мне дана участь эта? Я с другими цветами, как жаль, на лугу не встречаю рассветов. Мне б хотелось жарком полыхать на бескрайних сибирских просторах, эдельвейсом серебряным стать, взором бархатным радуя горы, в хороводе бы мальв расцветать, в украинском селе возле дома. Но как давит на плечи асфальт, заглушает рост тяжесть бетона. Разве можно без света прожить? Солнце есть наверху, знаю точно. Как бетонную мощь мне пробить? Ведь я слабый и хрупкий цветочек. Со слезами и болью к Творцу я пришел через страхи и ужас и задал все вопросы Отцу. Для чего в этом мире я нужен? Я тебя ожидал, мой цветок, чтоб с тобой разделить свои планы. Твоя жизнь не ошибка, не рок. Ты особый, любимый, желанный. Я хочу, чтоб ты людям явил славу духа, и плоть побеждая, моей силой асфальт бы пробил, к жизни новой других пробуждая. Эта встреча с Творцом, что за миг? Я для истинной жизни родился и возвышенной цели достиг. Вижу солнце, к нему я стремился. Я цветок, но прошел сквозь асфальт. Только с Богом я смог сделать это. Средь жарков, эдельвейсов и мальв наслаждаюсь красою рассветов. Мое солнце — Христос. Им живу. Его верность меня окрыляет. С Иисусом я в небо войду. Он открыл для меня двери рая. Кто сегодня идет через боль, кого давит бетонная ноша, ты к Творцу обратись. Лишь любовь понести твое бремя поможет. Только в нем ты смысл жизни найдешь. Только с ним одолеешь преграды и бетонную толщу пробьешь, небеса получивши в награду.
3: Страницы прошлого. Александр Савченко. Памяти Иосифа Бродского. В В этом году Иосифу Бродскому, выдающемуся поэту, эссеисту, драматургу и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе, исполнилось бы 80 лет. В связи с этим предлагаю читателям свое эссе из авторской книги «Бриллианты мысли», которая в прошлом веке вышла двумя изданиями. Поэта Иосифа Бродского вынудили покинуть родину. В связи с этим он написал тогдашнему руководителю СССР Леониду Брежневу: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются. Воплоти или на бумаге». В 47 лет он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, пятым по счету из русских авторов. В моей библиотеке есть сборник его стихотворений «Назидание», вышедший в свет в 1990 году. На обложке эпизод получения этой премии. Король Швеции, пожимая руку Бродскому, вручает ему соответствующую атрибутику – медаль и денежный чек на крупную сумму. И все это на фоне газетной статьи с крупным заголовком «Тунеядцу воздается должное». А тунеядец улыбается, очевидно, вспоминая горькие страницы своей ленинградской истории. Тогда, в 1964 году, его привлекли к уголовной ответственности за тунеядство. Кстати, срок для исцеления от болезни тунеядства, проявлением которой судьи объявили сочинение стихов, определили в 5 лет. Тогда сильно клеймили гнилой капитализм за безработицу и ревностно боролись за трудоустроенность граждан на поприще строительства светлого будущего, дабы трудящиеся не обленились. И юного поэта, стихоплетство которого сочли блажью, трудоустроили в тюрьму. Бродскому повезло, что за него заступились Самуил Маршак, Анна Ахматова и Дмитрий Шостакович. Таким образом, уже через год, в 1965 году, он был досрочно освобожден, а в 1972 году выехал в США. В Америке выходят его новые книги «Часть речи», «Размером подлинника», «Конец прекрасной эпохи». Бродского следует причислить к христианским поэтам, хотя он не был связан с православием. В 24 года он впервые прочитал Библию, и она произвела на него очень сильное впечатление. Он сам говорил об этом: «Я понял, что метафизические горизонты, предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлагаются индуизмом. Но я совершил выбор в сторону христианства». Он часто вспоминал Осипа Мандельштама, который, несмотря на еврейское происхождение, был христианским поэтом. Библейские сюжеты и образы в сочинениях Бродского встречаются весьма часто. Два его произведения полностью посвящены этому: «Исаак и Авраам» – ветхозаветная тематика, и «Сретенье» – новозаветная тематика. Один из его сборников называется «Рождественские стихи». У Бродского около 20 стихотворений на эту тему. Он был благодарным человеком, никогда не забывал людей, заступившихся за него и вызволивших из-за тюремной решетки. И, конечно, он никак не мог остаться неблагодарным по отношению к Богу-человеку, который принял смерть за него. Он считал своим долгом в день Рождества сесть за письменный стол и поздравить с днем рождения не только своих друзей, но, пожалуй, в первую очередь этого Бога-человека. И это Бродский делал ежегодно. Какой пример для всех нас? Впрочем, первое рождественское стихотворение он написал в далеком 1962 году, когда его вызволили из тюрьмы. Из двух категорий бытия Иосиф Бродский больше интересовался временем, нежели пространством. И он считал Рождество универсальной точкой отсчета новой человеческой цивилизации. Известно, что у Пастернака тоже есть цикл рождественских стихов. Но если у него больше действует центробежная сила, и радиус все время расширяется от центральной фигуры младенца, то у Бродского центростремительная христоцентричность. Иосиф Бродский предпочитал западный рационализм восточному мистицизму православия. Сам Бродский, склонный к Западу, в одном из интервью объявил себя протестантом и кальвинистом. В кальвинистской доктрине его привлекала личная ответственность человека перед самим собой и Богом за все. Однако он не был категоричным в своих убеждениях и умозаключениях. В 1992 году в Москве была напечатана его книга с мощным названием «Бог сохраняет все». Иосиф Бродский страдал заболеванием сердца и в возрасте 56 лет скончался от острой сердечной недостаточности. Он все принимал близко к сердцу, поэтому сердце не вынесло таких перегрузок. Как у Лермонтова в стихотворении: «Не вынесла душа поэта позора мелочных обид». И хотя сам поэт был убит в поединке со смертью, где исход очевиден, его творчество обречено на бессмертие. В стихотворении «Сретенье» он размышляет о времени в свете вечности, о смерти в аспекте бессмертия, обусловленного пришествием Христа. Вот что он пишет об умирающем Симеоне. Он шел умирать, и не в уличный гул. Он, дверь отворивши, руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу еще озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Тело Бродского похоронили в Венеции, согласно завещанию, а душа этого тунеядца предстала перед Богом, чтобы получить должное возмездие за труды. Ниже я привожу текст своего стихотворения, посвященного светлой памяти Иосифа Александровича Бродского. Одного из своих сыновей я назвал в его честь. Тунеядцу воздается должное. Памяти Иосифа Бродского. На обложке получает Бродский премию и все, что с ней положено. И газетный заголовок Бродский: «Тунеядцу воздается должное». Да, его когда-то тунеядцем объявили за стихотворение. Вы, возможно, будете смеяться, но поэт в тюрьме был в заключении только год, а должен был пятерку отсидеть за это поведение. Он, когда освободился, дернул из страны, где бьют так за безделье, из страны, где это было самым невообразимым преступлением, что о Боге много написал он, но забыл в стихах прославить Ленина. И тогда, в связи с его отъездом, журналисты падали в истерику и хулили на партийных съездах эту безработную Америку. И его пугали. «Эх, Иосиф, ждет тебя в раю том безработица». Он же все свое богатство бросив, верил в то, что Бог о нем заботится. Там, привыкнув к эмигрантской доле, он писал свои стихотворения и в конце концов был удостоен за труды те Нобелевской премии. Кто-то из судей его подумал: много чести и довольно шума, ни к чему подобная истерика, и зачем такой круглой суммой поощрять ленивого бездельника? Тунеядец всюду, тунеядец. Но, наверное, хорошо устроился, коль в стране, где маловато пьяниц, отхватил столь крупное сокровище. Что такое деется на свете? До чего же люди в мире дожили? Как контрастна та строка в газете: «Тунеядцу воздается должное».

0: Малая кафедра. Виктор Танчура. Слово о стойкости. Слово «переносит» с языка оригинала переводится как «твердо стоит», «держится», остается стойким, мужественным. Это слово можно применить к человеку, который находится в трудных обстоятельствах, но отказывается им поддаться или сдаться, потому что уверен, что место и обстоятельства предназначены ему Богом. Давайте на примере апостола Павла постараемся реально представить те испытания, которые он перенес, проповедуя Евангелие. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской, 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание Коринфянам, глава 11, стихи с 24 по 27. Множество людей опустили бы руки, пройдя даже малую часть таких испытаний. Что же побуждало Павла, не просто стиснув зубы, переносить невероятные страдания, но радоваться в немощах, обидах, нужде, гонениях и притеснениях за Христа? Апостол дает ответ на этот вопрос. Любовь Христа движет нами. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Второе послание Коринфянам, глава 5, стихи 14-15. Настоящая любовь все переносит, никогда не опускает руки, не сдается и не отступает в трудных обстоятельствах. Она выше инстинкта самосохранения. Как-то я общался с одним братом, который, проходя испытания, сказал: «Это выше моих сил». Я коротко ответил: «Не верю». Он встрепенулся: «Как это вы мне не верите?» Я ответил вопросом на вопрос: «Кому я должен верить, Богу или тебе, если вы противоречите друг другу?» Он сказал: «Конечно, Богу». Тогда, опираясь на Писание, я сказал: «Испытание, которое нам придется перенести, это обычное человеческое испытание. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы нам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления». И мы еще много говорили с братом о Божьей любви, верности, милости, о том, как нам реагировать на испытания нашей веры Богом. В Библии написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова, глава 1, стихи со 2 по 5. В конце нашей беседы мы сделали некоторые выводы. Прежде всего, нам следует помнить, что Бог нас очень любит. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам, глава 5, стих 5. Библия призывает нас жить в этой любви, пребывать в ней. Эта любовь дает нам полное доверие к Богу, в том числе и уверенность, что любящим Бога все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. Все обстоятельства нашей жизни, все испытания посылает или допускает любящий Бог с благой целью. Он же и дает силы их перенести. Поэтому настоящая любовь все переносит. Если же у нас не хватает мудрости все это понять, нужно просить у Бога, и Он даст. Расставались с братом, мы уже в отличном настроении. Он в молитве искренне благодарил Бога за испытания, покаялся в том, что недопонимал любви, которая все переносит, не пребывал в ней, но искал своего, а не Христова, смотрел на испытания с человеческой, а не с Божьей точки зрения. Сейчас этот брат ревностно служит Богу. Слава ему, что он подарил нам настоящую любовь, которая все переносит. Давайте же пребывать в этой любви.
1: Герои веры. Джонни Эриксон Тада. 50-летие моего паралича. Джонни Эриксон Тада – автор, спикер и заступница людей с ограниченными возможностями. Ее конечности перестали работать в 1967 году вследствие перелома позвоночника после неудачного прыжка в воду. После долгих лет реабилитации она воспрянула духом с новыми навыками и новоприобретенной решимостью помогать другим. Ее служение «Джонни and Friends» – «Джонни и друзья» обеспечивает помощь семьям с особыми потребностями, а также подготовку для лидеров церкви по всему миру. Джонни написала 45 книг, включая «Когда Бог плачет», «Славный самозванец» и «Место исцеления». На днях, сидя за своим рабочим столом, я писала письмо Томми, 17-летнему парню, который совсем недавно сломал шею, занимаясь виндсерфингом у берегов Джерси. Теперь у него квадриплегия, полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей, чаще всего вызванный травмой спинного мозга с 1 по 8 уровень шейных позвонков. Примечание переводчика. Томми теперь проведет остаток жизни в инвалидной коляске, будучи неспособным использовать свои руки и ноги. Если говорить о травмах, изменяющих течение жизни, то квадриплегия, несомненно, имеет катастрофические последствия. Примерно в середине письма, где я описывала различные трудности, с которыми Томми придется столкнуться во время реабилитации, мне пришлось остановиться. Чувства переполняли меня. Я размышляла обо всем, что ему предстоит пережить. Ведь я сама прошла этот путь. И хотя с тех пор пролетело уже полвека, мне все равно было больно и тоскливо. Горячие слезы тихо катились по моим щекам, а из самой глубины сердца вырвалась молитва. «О Господь, как Томми сможет с этим справиться? Как он сможет это пережить? Будь милостив, помоги ему найти тебя». Перед Томми стоит невероятно сложная задача. Я уверена, что он чувствует себя подобно человеку на этом эскизе. Это копия рисунка, который я сделала во время реабилитации, держа угольные карандаши в зубах. Хотя я и разорвала чистовой рисунок много лет назад, в момент сильной депрессии, даже черновой набросок отображает крик души. «О Боже, неужели это теперь моя жизнь? Ты действительно ожидаешь, что я справлюсь с этим?» Каким-то образом я справилась, или точнее, Дух Святой помог мне пройти этим путем. На сегодняшний момент я живу с параличом уже 50 лет. Как и Томми, мне тогда было 17, и меня тошнило от мысли жить с обездвиженным телом всю жизнь. Я ненавидела свой паралич так сильно, что могла на полной скорости врезаться на своей электрической инвалидной коляске в стену. В первые годы инвалидности я находила сомнительных приятелей, которые помогали мне заглушить депрессию коктейлем из виски и колы. Я хотела исчезнуть. Я хотела умереть. Но время меняет все, а также молитва, благочестивые друзья и глубокое изучение Слова Божьего. Благодаря этому я увидела, что в жизни есть более важные вещи, чем возможность ходить и пользоваться руками. Это может прозвучать странно, но я действительно предпочитаю находиться в инвалидной коляске, зная Иисуса, чем ходить своими ногами без Него. Всякий раз, когда я пытаюсь донести это другим, не знаю, как и с чего мне начать. Знаю только, что когда я вдыхаю Христово ободрение в сердца людей, подобных Томми, поступаю по воле Божьей. Страдать рядом с людьми, проходящими через боль, правильно и важно. Нужно соучаствовать в их страданиях, как это описано во втором послании к Коринфянам 1:6. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения». Могу ли я сделать что-то для утешения и спасения Томми? Конечно. Разделяя испытания с друзьями. Я делаю то, что мудрые друзья-христиане когда-то делали для меня. В начале 70-х, когда я начала всерьез воспринимать господство Христа в моей жизни, мои друзья не просто сообщили мне библейскую истину. «Вот, верь в это, радуйся в своих испытаниях, это принесет тебе огромное благо». Нет, они словно подсоединяли свои духовные вены к моим, закачивая сострадание в мою израненную душу. В слове «сострадание» приставка «со» означала для меня «быть рядом», а «страдание» означало «Христово страдание». Они буквально были Христом со мной в страданиях. Я не была для них духовным проектом, я была их другом. Однажды вечером несколько друзей из группы Young Life, которым нравилось петь, взяли меня с собой в позднюю вечернюю поездку на машине в Балтимор. Мы приехали в центр города, на вокзал. Это было огромное здание с мраморными колоннами и сводчатыми потолками. Мы нашли там уголок и начали слаженно петь хором. Наши голоса эхом разлетались по зданию. К нам сразу же подошел охранник со строгим лицом и приказал покинуть помещение. «Вы что, не видите? Тут стоит знак «Только для пассажиров». Уже 11:00 вечера, и вам, детки, тут не место». Проревел он. Потом указал на меня. «А ты? Поставь инвалидную коляску на место, где нашла ее. Немедленно!» «Но, сэр, это моя коляска!» — настаивала я. Он приказал мне не болтать и вернуть коляску. Когда мои друзья начали смеяться, он понял свою ошибку. Той ночью, когда меня отвозили домой, один из моих друзей наклонился ко мне и сказал: «Джонни, я в первый раз услышал, как ты называешь эту штуку «моя инвалидная коляска». Спасибо, что сделала это. Ты помогаешь и мне принять мои проблемы». Я приняла свои испытания и послужила этим своему другу, и это было так приятно. Страдание — это зеркало. В период с 20 до 30 лет я глубоко погрузилась в изучение Библии вместе со своими друзьями. В основном это было изучение атрибутов Бога, особенно Его суверенности и всевластия. Меня особенно интересовал вопрос о моем судьбоносном прыжке в воду. Мне было важно знать, была ли эта ситуация в зоне Его контроля, и если да, то почему Он не предотвратил эту травму? В моем сельском доме возле Мэриленда мы собирались за большим столом и разбирали книги, такие как «Реформатская доктрина предопределения» Лоррейна Ботнера, а также книги Мартина Ллойд-Джонса, Грэшема Мачина и Джеймса Пакера. Теперь на моем лице появляется улыбка, когда вспоминаю, как листала страницы палочкой, зажатой зубами. Ограниченные возможности, пережитая боль, борьба с раком и десятилетия поиска научили меня говорить вслед за псалмопевцем: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Псалом 118:71. Я не буду заново перечислять все те благословения, которые приходят в нашу жизнь благодаря страданиям. Многие знают это по собственному опыту. Например, то, как Бог использует разные обстоятельства, чтобы сформировать в нас характер Христов. Римлянам 8:28-29. И страдания произвести терпение. Римлянам 5:4. Очистить нашу веру, сделав ее подобной золоту. 1 Петра 1:7. Дать нам животворящее ожидание небес. Иакова 1:12. И произвести в нас многие другие изменения, уподобляя нас Иисусу Христу. Если бы мне нужно было выделить одну ключевую цель страданий, то я сказала бы так: они были допущены в моей жизни для того, чтобы показать мне, кто я есть на самом деле, открыть мою подлинную сущность. Ведь хотя я и считаю себя вместилищем добродетелей, по сути я не такая. Но страдания сбивают меня с пьедестала гордыни, помогают увидеть свое подлинное «я». Порой, когда боли в спине от сколиоза особенно усиливались, я роптала на Бога, пытаясь дать Ему понять, что Он взвалил на меня слишком много. Но позже, когда боль утихала, я просила прощения и говорила: «Господь, я была не в себе. Прости, что столько наговорила Тебе. Я на самом деле не такая». Но на самом деле я знаю, что у меня внутри, и моя реакция показывает мне мою истинную греховную сущность. В послании к Филиппийцам 2:14 Павел обращается к людям, подобным мне: «Все делайте без ропота и сомнения». Но что означает «все»? И возможно ли это? Библия говорит, что это под силу даже пожилой женщине с парализованными конечностями, которая сражается со смертельными недугами и постоянной болью. Чем меньше греховной природы в нас остается, тем больше проявляется в нас характер Христов. А Иисус того стоит. Невыразимая радость Евангелия. Суть Божьего плана — заключается в том, чтобы спасти меня от греха и от себя самой. Апостол Павел назвал это «Евангелие, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам». 1 Коринфянам 15:1-2. «Я постоянно нуждаюсь в спасении». Мое смещенное бедро и сколиоз — это пастушьи собаки, которые постоянно покусывают меня за ноги, направляя к Голгофе, где я умираю для тех грехов, за которые умер Иисус. Конечно, мне еще очень далеко до той, кем Бог предназначил мне быть в своей славе. Но я благодарна, что мой паралич продолжает подталкивать меня к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Филиппийцам 3:14. Этот процесс весьма трудный, но травма не убивает мою радость. Я не думаю, что вы найдете более счастливого последователя Иисуса, чем я. Чем больше мой паралич помогает мне выпутываться из сетей греха, тем больше радости исходит из сердца. Я не могу сосчитать тех многих ночей, когда я лежала в постели, не способная пошевелиться, и испытывала дикую боль, шепча сквозь слезы: «О Иисус, я так счастлива! Я так счастлива в Тебе!» Бог дает вам Его радость, но только на своих условиях. И согласно этим условиям, нам в той или иной степени предстоят страдания, как и Его Сыну. И я с радостью принимаю это. Полвека, проведенные в парализованном состоянии, также показали мне, насколько силен и жесток бой на поле духовной брани. Когда бы я ни сражалась со своей немощью и неподвижностью, я почти всегда слышала, как сатана язвительно указывает Богу, как он делал с Иовом: «Посмотри на нее, видишь? Она ведь на самом деле не доверяет тебе. Испытай ее более сильной болью, и увидишь, какая она на самом деле». К
2: Когда дьявол начинает настаивать, что Божьи люди служат ему только в хорошие времена, у меня есть отличная возможность доказать его неправоту. Каково это — участвовать в битве, где самые могущественные силы Вселенной схватились насмерть? И по Божьей милости я — полноправная участница этого сражения. 10 слов, изменивших мою жизнь. Еще в 70-х Стив Эст, мой приятель по группе изучения Библии, поделился 10 словами, которые задали направление моей жизни. «Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Стив объяснил это следующим образом. «Джонни, Бог допускает огромное количество вещей, которые Он не одобряет. Бог ненавидит пытки, несправедливость и предательство, которые привели к распятию Иисуса. И все же Он допустил это, чтобы самое страшное в истории мира убийство стало единственным спасением для мира. Точно так же Бог ненавидит твою травму, и все же Он позволил этому случиться, чтобы Христос воссиял в тебе так же, как и в других. Это похоже на то, как Иосиф сказал своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть — сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50:20. «И потому я не могу удержать мое свидетельство в тайне. Слишком много людей с инвалидностью задыхаются от ощущения безнадежности, людей, подобных 17-летнему Томми. Именно поэтому я написала книгу «Джонни» и сняла одноименный фильм. Я начала служение «Джонни and Friends», «Джонни и друзья», когда семьи с людьми-инвалидами стали спрашивать меня, как мне помочь сыну, у которого церебральный паралич, избавиться от депрессии, почему Бог не исцелит всех, как мне вовлечь церковь в служение людям с ограниченными возможностями. Я хотела проявлять Евангелие в действии, подобно тому, как мои друзья когда-то показывали мне Христа со мной в страданиях. Теперь, каждый день, когда я въезжаю на своей коляске в Международный центр для людей с ограниченными возможностями «Джонни and Friends», я стараюсь полностью отдать свое обездвиженное тело этому служению. Таким образом, этим летом Джонни and Friends проведут 27 семейных тренингов в Соединенных Штатах и 23 тренинга в менее обеспеченных странах. Мы планируем достичь Евангелием тысячи семей с особыми потребностями. Христианские физиотерапевты будут служить в наших командах «Колеса для мира» более чем в 40 странах. Они будут раздавать Библии, доносить послания о спасении и также собирать и подгонять инвалидные коляски для всех.

0: держа ребенка с синдромом Дауна. Она сделала успокаивающий жест толпе и обратилась ко мне. «Миссис Джонни, думаете ли вы иногда, что всего происходящего не было бы, если бы не тот неудачный прыжок в воду?» Я улыбнулась и ответила: «Вот почему я каждый день благодарю Бога за свою инвалидную коляску». После ее ухода я на несколько секунд задержалась на сцене обеденного зала. Неожиданно я посмотрела на то событие как бы с высоты 10 000 метров. Она права. Как я вообще здесь оказалась? Все дело в Боге и Его благодати. Не только благодати на длинном отрезке пути, но Его благодати в отдельные мгновения жизни, которые, подобно вдоху и выдоху, как ступеньки, ведут нас от одного опыта к другому. Красота этой благодати заключается в том, что она затмевает страдания. Тем июльским утром, оглянувшись назад, я увидела, как Бог могущественным образом трудился в моей жизни на протяжении 50 лет. Благодать залечивает старые раны, помогая сфокусироваться на вечном, и дарованный нам глубокий мир, непоколебимая радость и крепкая, как сталь, вера останутся с нами в конечном счете навсегда». Из жесткого материала Бог лепит прекрасный образ на протяжении всей нашей жизни. И, оглядываясь назад, мы задаемся вопросом: как это произошло? Я не знаю как, но очень благодарна Иисусу за это.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: Евангелие от Матфея, глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
1: Верующих было немного. Но трудности заставляли нас

Евангелие от Матфея, глава 5. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да» – «да», «нет» – «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы.
1: Николай Водневский – христианский поэт, писатель, ведущий радиопрограмм, основатель и в течение многих лет бессменный редактор журнала «Вера и жизнь», в своей книге дает ответы на жизненно важные вопросы своих читателей и радиослушателей. Прошло 2 десятилетия с момента выхода книги в свет, но она по-прежнему остается актуальной и востребованной, поскольку затронутые в ней проблемы не утратили своей актуальности. Можете в этом убедиться.

0: Признавайтесь, но кому? Меня очень смущает один стих в Библии. «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Я признался одному в своем грехе, а через год из этого получилась большая беда. Он все разгласил, и мы стали врагами.
1: Вероятно, вы неправильно поняли это место Писания. Если вы обидели брата, вы должны были признаться в своем преступлении и попросить у него прощения, иначе ваши молитвы перед Богом были бы напрасными. После того, как вы получите прощение брата, Бог примет наше исповедание перед ним. Погасить свою вину перед ближним можно только признанием. Но если вы совершили проступок, впали в грех, не имеющий никакого отношения к вашему брату или другу, такой грех должен быть исповедан в первую очередь перед Богом, и Он простит. Об этом можно признаться только тому, кому вы вполне доверяете, кто может искренне о вас молиться, а не разглашать ваш проступок. Но если уже так совершилось, да будет и этим имя Божье прославлено. Скажите, да, это было, но милостивый Бог и это мне простил.

0: Только совет. Я теперь глубоко убежден, что по учебникам познать Христа нельзя. Вот я в гимназии учил закон Божий, да еще как учил, и знал закон, но это была только теория. Началась революция, а потом эмиграция, и все было забыто. И вот уже на закате жизни я встретился с людьми, которые помогли мне разобраться и понять, что христианство в первую очередь вера и жизнь, а не только знание. За эти годы я прочитал много ваших статей, хотя я вас не встречал, но рад сообщить вам, что теперь у нас одинаковые понятия о вере и спасении. Но один вопрос мне хочется выяснить. Я уже 6-й год работаю по воскресеньям, когда люди идут в церковь. Работа хорошая, на городском водохранилище. Но это меня все равно беспокоит, хотя я знаю, что нас не спасают ни дни, ни праздники. Хочу знать ваше мнение. Грех или не грех работать в воскресенье?
1: Тот факт, что работа в воскресный день постоянно беспокоит вашу совесть, говорит о том, что вы должны приложить все старания и найти другую работу, чтобы воскресенье было свободным от работы. Верно, что нас не спасает празднование субботы или воскресенья, но так как воскресный день принят всеми христианами как день для прославления Господа и служения Ему, то вам выключаться из жизни церкви не советую. Это принесет духовный урон. Я глубоко уверен, что если вы начнете молиться Господу об этом, Он даст вам такую работу, которая освободит вас на воскресенье для общения с Ним и с детьми Божьими. Христиане не воскресники и не субботники. Соблюдение воскресного дня от А до Я – это дух законников. Верующие же в воскресный день также устают, как в обычный рабочий день. В этот день они не только прославляют Господа, но и служат Ему, посещая больных, одиноких, свидетельствуют о Господе другим, насколько позволяет время. Попробуйте, помолившись, поговорить со своим работодавцем. Объясните ему ваше положение откровенно. Господь может открыть его сердце, и Он даст вам выходной день в воскресенье.

0: Горький опыт. Решил поделиться с вами горьким опытом. На прошлой неделе я был в церкви. После причастия был сбор для сирот. Один голос души говорит: «Положь десятку, не обеднеешь». А другой голос говорит: «Все кладут меньше. А ты кто? Миллионер?» Я положил меньше. После церкви поехал домой и проскочил красный сигнал. Полицейский тут как тут. И вот я сегодня заплатил штраф $14. Это больше того, что я не додал на тарелку.
1: Признаюсь, я тоже имею такой же горький опыт. Где поскупишься на доброе дело, там заплатишь доктору. Материальное служение христианина предусмотрено Господом. Он благословляет жертвенных христиан. Скупость уродует душу, отдаляет человека от Бога. Помню, кто-то рассказывал такой случай. В одной славянской церкви в Канаде господствовал грех, скупость. Им болели почти все, начиная от священника. Церковь ветшала, с потолка обсыпалась штукатурка. На деловом заседании разбирался вопрос, нужно ремонтировать церковь или еще подождать. Выступил один богатый прихожанин. «Я думаю, ремонтировать церковь еще не время. Подождем». В это время от потолка оторвался большой кусок штукатурки и ударил говорившего по голове. «Братья, простите, я отдаю на это дело $100», — вскрикнул он. Кто-то подал голос со стороны: «Господи, ударь его еще раз, он может дать 200». Нечто подобное бывает в жизни каждого. Писание говорит: «Доброхотно дающего любит Бог». Обратите внимание на слово «доброхотно». Дело не в много или мало, а в доброхотности. Христианство не заключается в обрядности, в повторении одних и тех же слов и проповедей. Вера, не проявленная на деле, безвкусна, как несоленая пища. Для того, чтобы доказать нам свою любовь, Бог послал в мир единородного Сына, отдал Его на крест. И каждый верующий во Христа должен каким-то образом доказать свою любовь ко Христу на деле. Учение о том, что якобы можно заслужить спасение добрыми делами, от лукавого. Но от лукавого также и мнение, что верующему во Христа человеку уже нечего делать. Добрые дела – результат спасения, а не наоборот. «Что мне делать, чтобы спастись?» – спросил темничный страж у апостола Павла. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься», – был ответ. Но веря во Христа, будем учиться у Него служить Ему и ближнему. Одного богатого христианина попросили пожертвовать на дело благовестия. Он ответил: «Я думаю, не пострадаю, если дам десятку». На это ему был задан вопрос: «А сколько вам нужно дать, чтобы вы пострадали? Ведь Христос за нас страдал. Где нет жертвы, там нет и доброго дела».

0: прощающему проститься. Можно ли простить человеку, который искалечил всю мою жизнь, сделал меня несчастной навеки? И что самое ужасное, этот человек сегодня кается, а завтра делает то же самое.
1: Прощать человека, который кается, должно и нужно, если хотите сами иметь прощение от Господа. Христос сказал: «Прощайте, дабы и Отец простил вам». И еще: «Прощайте, и вы прощены будете». А перед Ним мы все виноваты, все нуждаемся в прощении. Вспомните, Христос мыл ноги Иуде-предателю, молился за распинающих Его. Человек, о котором вы пишете, должно быть раб злых привычек. Молитесь о нем искренне, как о несчастном человеке. Бог может изменить его характер, освободить его от власти лукавого. Не говорите: «Я его никогда не прощу». Этим вы можете навсегда лишить себя прощающей благодати Христа.

0: Почему он мне не помогает? Вот вы все пишете: Бог помог, Христос помогает. А скажите, почему он вам помогает, а мне вот нет, хотя я много раз молилась? У меня, признаться, скверный характер, и я просила Бога помочь мне избавиться от этого порока, а результата никакого.
1: Разные могут быть причины, почему вы остаетесь без помощи Господа. Возможно, вы просите Господа помочь вам, но сами со своей стороны ничего не делаете, чтобы изменить характер. Если человек, приваленный камнем, начинает вопить «помогите», это значит, что он сам в первую очередь уже пытается освободиться. Многие люди просят Бога «помоги, помоги», а сами не хотят шевельнуть пальцем. Если человек не имеет жажды и усердия избавиться от того или иного греха, он может каждый день просить Бога «помоги» и оставаться с этим пороком. Это равносильно тому, что человек закроет все окна в комнате и жалуется на темноту. «Открой окна, и солнце наполнит дом». Готов заверить вас, что если вы действительно всем сердцем возненавидите свой порок в себе, пожелаете от него избавиться и воззовете ко Христу, сейчас же, и он избавит вас. Он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон».

0: Как понимать? В своих беседах вы несколько раз подчеркивали, что Бог есть Дух. И я с этим не спорю. Тогда извольте мне объяснить, как понимать ваши такие выражения. «Божья рука нас вела», «Бог преклонил ухо», «Очи Божьи обозревают землю» и ряд других.
1: Эти выражения не мои. Мы их находим многократно в Библии. А означают они вот что. Бог – Дух, но действует так, как будто бы Он имеет и руки, и ноги, и глаза, и уши. Конечно, Бог видит и слышит. Бог имеет все свойства, присущие личности. Кроме того, мы не знаем небесного языка и выражаемся по-человечески понятными нам терминами –

0: Откуда средства? Евангелие говорит, что Иосиф и Мария бежали с младенцем Иисусом от Ирода в Египет. Вот тут и вопрос, на какие же средства они бежали? Они ведь были бедные евреи, а путь-то порядочный, да и там надо было жить. Я решил вас спросить.
1: У Марии и Иосифа верно не было бы средств для такого большого путешествия, если бы Небесный Отец не предусмотрел послать им восточных волхвов с дарами, золотом, ладаном и смирной. Смирну в алавастровом сосуде, которую возлила Мария на ноги Иисуса, Иуда оценил в 300 динариев. Это более $1000. Ладан тоже имел цену, как и золото. Этого было достаточно, чтобы Иосифу и Марии добраться до Египта. Главное же, Господь Бог был с ними. Нужно полагать, что в Египте Иосиф не сидел сложа руки, а трудился, как плотник-ремесленник, и этим мог кормить свое святое семейство.

0: Непонятное слово. В Евангелии от Марка 7.11 употребляется непонятное слово «корва». Оно объясняется так. «Дар Богу – то, чем бы ты от меня пользовался». Но это объяснение мне ничего не дает. Не можете ли вы объяснить это слово?
1: Иудейские священники, движимые жадностью, учили народ, что жертва Богу гораздо важнее, чем дар детей старикам-родителям. По их учению, в случае, если отец и мать будут просить у своих детей овцу или денег или что-нибудь другое, дети могут отказать родителям, сказать это казуистическое слово «карван». Другими словами, «нет, отец, то, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь от меня это требовать». Нет нужды доказывать, что это было вопреки воле Божьей, вопреки его законам. В действительности люди, которые прибегали к этому слову, ничего не приносили Богу и ничего не давали родителям.

0: В Евангелии написано: «Надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Матфея 18:7. Если надобно прийти соблазном, то чем же виноват тот человек, через которого приходят соблазны?
1: Верно. Христос сказал: «Надобно прийти соблазном», так как Он знал заранее, что неминуемо будут люди, несущие соблазны. Эти люди будут соблазнять добровольно, сознательно, а потому наказание неминуемо. Здесь Христос не говорил о фатализме, вера в господство над человеком рока или судьбы, а здесь Христос предсказывает то, что будет, что мы видим в наше время. Горе тому, через кого соблазн приходит, опровергает ваше заключение. Быть или не быть соблазном во власти человека.

0: вчера, не сегодня. Библия рассказывает, что сотни тысяч евреев с их семьями и скотом 40 лет странствовали по Синай, Аравийской пустыне. Возьмите энциклопедию и прочтите о климате этой пустыни, и вы сразу увидите, что Моисей что-то напутал. Я не отвергаю Библию, но не все в ней верю. В безводной пустыне никто не может прожить 40 лет, а тем более сотни тысяч людей.
1: Вчера и сегодня не одно и то же. А тем более сегодня и 4000 лет назад. Читая Библию, вы замечали, сколько раз Моисей упоминает об источниках вод, об оазисах, о долинах. В то время Аравийская пустыня была просто степной страной, населенной различными племенами. Современная археология говорит, что на территории Аравийской пустыни жили люди, торговавшие с Египтом. Ведь и страна, в которой живете вы, даже 1000 лет тому назад была иной в климатическом отношении и, конечно, во всех других отношениях.

0: ошибки нет. Можете ли вы сообщить, по какой причине апостол Иоанн в книге Откровения назван богословом, а в Евангелии и во всех посланиях называется только святым, так же, как и другие апостолы? Разве другие апостолы не были богословами? Не ошибка ли это?
1: В том, что апостол Иоанн – величайший богослов, как и другие апостолы, ошибки нет и быть не может. Но это название не прибавляет к ним ни святости, ни славы. В тексте книги Откровения апостол Иоанн не назван богословом, а только в ее названии. Это издание взято, вероятно, с древнегреческого издания, а в ряде других изданий книга Откровения называется так: «Откровение святому Иоанну». Джон Уэсли в его переводе Нового Завета книгу Откровения начинает так: «Откровение Иисуса Христа, данное святому апостолу Иоанну». В действительности это так и есть. Иоанн только записал то, что видел, что слышал, что ему было поручено записать. Начало первой главы говорит об этом ясно.

0: Немного арифметики. Объясните-ка мне поповскую арифметику. Как это получается? 1 прибавить 1 и еще прибавить 1 будет 1. То есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, а в сумме один Бог.
1: Неразумно измерять Бога арифметикой. Но если вы сильны в арифметике, если вам все-таки хочется мерить Бога арифметикой, то надо брать не сложение, а умножение. Теперь разрешите мне спросить у вас, сколько будет, если помножить единицу 3 раза? По закону арифметики будет так. 1 умножить на 1 умножить на 1 равняется 1. Здесь левая часть, состоящая из 3 единиц, равна правой. У Святой Троицы тоже так. 3 равные части составляют не 3, а 1 единицу. Я верю в единого Бога, а не в 3, в Троицу, единосущную и нераздельную, в Бога, который проявил себя в 3 ипостасях. Для меня достаточно того, что сказал Христос о себе: «Я и Отец одно».

0: Перепись факт. Я начал читать Евангелие по вашему совету и уже на первой странице нахожу сомнительные факты. Во второй главе Луки в первом стихе написано, что в дни рождения Христа была перепись всей Вселенной. Напишу прямо, это вымысел. Я знаю историю, переписи всей Вселенной тогда не могло быть. Не было еще связи между материками, да и никто о них еще не знал.
1: Огромная разница между словом «вселенная» и «земля». В моей Библии я не нашел слов «перепись всей Вселенной», а «перепись по всей земле», что значит просто «по всей стране». Когда израильтяне шли в землю обетованную, им не обещалась вселенная, но одна страна. Израильская земля в дни римского кесаря Августа была под властью Римской империи. Эта перепись – исторический факт, который, между прочим, помогает установить время рождения Иисуса Христа. Если вы читаете Евангелие с предубеждением, с целью нахождения в нем ошибок, а не спасение своей души, труд ваш напрасен, а вред вашей душе велик.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.

Учитель бросил ему бечевку. «Смотай свою бечевку, Эрвин, и иди домой!» — резко сказал он. «И вы!» — крикнул он мальчикам, которые появились со всех сторон. «Вы тоже уходите отсюда!» Гартмут сделал шаг вперед и крикнул своим товарищам. «Нет, вы останьтесь!» Насмешливо учитель повернулся к нему. «Ты боишься?» А Юргену, который по требованию своего друга подошел ближе всех, доктор Готвальд сказал спокойно. «Иди, Юрген, и уведи с собой остальных на некоторое время. Мне нужно поговорить с Гартмутом». После этого Юрген повернулся и кивнул остальным, чтобы они следовали за ним. Он понял, что этот разговор был необходим. Учитель и Гартмут остались одни. Гартмут заложил руки за спину, прислонился к дереву и посмотрел на учителя наполовину упрямо, наполовину неуверенно. Тот подошел к нему, молча отодвинул его от дерева, так что теперь они стояли друг против друга свободно. Доктор Готвальд смотрел на Гартмута какое-то время, потом сказал: «Не пойму, что ты за человек. Ученик и последователь Христа выглядит иначе». Лицо мальчишки залилось жгучей краской. Упрямство уступило место сильнейшему удивлению. Но прежде чем Гартмут смог что-то сказать, учитель продолжил. «Ты полагаешь, Гартмут, что поступил правильно? Ты осознанно принял веру, чтобы стать последователем Иисуса. Но ты не настоящий христианин. Тот производит другое впечатление. Тебе так не кажется?» Гартмут поднял глаза. «Да, настоящий христианин извиняется, если чувствует, что поступил дурно. Я сделаю это сейчас», — сказал он, вдруг поборов себя. Доктор Готвальд улыбнулся. «Ты извиняешься за недавний рисунок?» Гартмут кивнул. «И, может быть, за то, что было сейчас?» Учитель улыбнулся снова. «Я рад, что ты вспомнил о том гнусном поступке. Я ждал этого. Но теперь я думаю немного иначе. Например, Юрген тогда извинился бы сам и сразу. А Юрген не претендует на то, чтобы называться христианином. Не так ли?» Гартмут не знал, куда клонил учитель. «От христианина требуется большее», — продолжил учитель. «Я думаю, что ты тоже любишь не половинчатость, а цельность. А цельный христианин тот, кто не только выясняет для себя вопрос вины и греха у Христа и после этого успокаивается, что небеса ему обеспечены, но и тот, кто ежедневно и ежечасно утверждает Христа господином своей жизни. Над таким Христос имеет власть. Так ли с тобой?» Гартмут пожал плечами. «У меня впечатление, мой мальчик, что тобой правит другой». Гартмут посмотрел на него вопросительно. «Да-да, другой восседает там, Гартмут Бергман». Мальчик кусал себе губы и смотрел куда-то в сторону. Учитель продолжал доверительным тоном. «Но все может измениться, Гартмут. Все изменится, когда ты научишься понимать и любить его по-настоящему». И, размышляя, он продолжил. «Чаще всего к этому приходят через тяжести переживания, во время которых понимаешь, каков же он и что он для тебя значит. Так было и со мной. И я надеюсь, что однажды в твоей жизни он единолично займет господствующее положение и настолько войдет в тебя, что тебе не составит никакого труда оставаться верным ему. Да ты и не сможешь поступать иначе». Он протянул Гартмуту руку, которую тот крепко пожал. Такой ответ для учителя был достаточен. «Ну, а теперь созывай своих воинов снова», — сказал он весело. «Но с Эрвином постарайся быть помягче. Ты же знаешь, что он болен. И если что-нибудь случится с ним, это убьет его мать». Гартмут пообещал быть внимательным по отношению к Эрвину, но затем спросил. «Откуда вы знаете о том, что я хочу стать настоящим христианином? Я же никогда не говорил вам об этом».
Но тогда спроси об этом своего учителя воскресной школы, господина Геллера, который радуется, когда ты разговариваешь с ним об этом. До свидания, до понедельника. Когда одноклассники снова собрались вокруг Гартмута, они удивились его радостному виду. Естественно, они хотели знать, о чем учитель говорил с ним. Юрген отогнал любопытных от Гартмута. «Это вас совсем не касается». А Гартмут объявил: «Вам это будет непонятно. Может быть, я скажу об этом попозже. Но теперь я согласен. На Готвальда можно положиться». Возвращаясь после игры в индейцев, закончившейся таким поразительным образом, окольной дорогой домой, неподалеку от него, перед воротами сада, Эрвин увидел знакомый голубой мопед медицинской сестры. Эрвин насторожился. Когда-то медсестра часто приходила к матери, но никогда она не посещала их в это время. Неужели с ней что-то случилось? И как раз теперь его не было дома. Встревоженный, он побежал со всех ног, промчался через садик перед домом, бросил бельевую веревку в угол коридора и, с трудом переводя дыхание, поднялся по лестнице. В спальной комнате матери он нашел только сестру Ильзе, которая прибиралась. Кровать была заправлена, подушки лежали одна на другой, как если бы сегодня матери больше не нужно было ложиться в постель. Сестра повернулась к испуганному мальчику. «А вот и ты», — сказала она. «Я ждала тебя, чтобы ты не испугался сильно. Дело в том, что мы отвели твою мать в больницу. Доктор Гельвик приписал ей больничный режим, и не случилось ничего страшного. Она тоже согласилась, что так будет лучше. Она была даже довольна, что тебя не было дома, так как знала, что прощание было бы трудным для вас обоих. Но ты не должен беспокоиться. Теперь, когда ей будет оказан надлежащий уход и лечение, твоей матери будет лучше». «Она не плакала?» – допытывался Эрвин, с трудом переводя дыхание от бега и от неопределенного страха. Он не совсем верил сестре. «Верь мне, мальчик», – сказала та. «Она пошла очень охотно. Естественно, сначала она немножко поплакала, но затем быстро взяла себя в руки. Я даже удивилась. Твоя мать так изменилась за последние недели. Она полностью покорилась Божьей воле. Твоя тетя Лина будет поддерживать порядок в доме», — продолжала она, торопливо вытирая мебель тряпкой. «При ней ты должен есть. Но учитель сказал, он вошел как раз тогда, когда пришли за матерью, что ты будешь есть с ним. Он будет заказывать еду для тебя и для себя в Орле. Впрочем, он в своей комнате, и ты можешь сейчас же пройти к нему». Учитель встретил его ободряющей улыбкой. «Ну, кажется, последствия пытки дают о себе знать, если тебе потребовалось так много времени на дорогу домой, тогда как я уже полчаса дома. Я вместе с Хорстом пошел через мельницу. Садись, сейчас мы будем ужинать», – любезно пригласил учитель. «Вообще ты мой гость, пока твоя мать не вернется из больницы». «Вы полагаете, господин доктор, что она вернется?» – спросил Эрвин и посмотрел на учителя испытующе, с затаенным страхом. Тот посерьезнел. «Жизнь твоей матери находится в Божьих руках, Эрвин. Она ушла утешенной, потому что Иисус стал ее спасителем. Она, разумеется, уже говорила тебе об этом». Эрвин кивнул, но на глазах у него навернулись слезы. Учитель положил руку ему на плечи. «Твоя мать знает, что ты не будешь оставлен без помощи, если она скончается», — сказал он. «Я пообещал ей позаботиться о тебе». У мальчика по бледным щекам покатились слезы. На следующий день, а это было воскресенье, Эрвин навестил мать в больнице. С колотящимся сердцем он вошел в палату, в которой лежали еще три женщины. Мать встретила его радостным взглядом. Она чувствовала себя хорошо и очень обрадовалась букету луговых цветов, который он принес с собой. Сестре, разносившей кофе, он тоже понравился. «Это лучший букет во всей палате», — сказала она,
хотя на других тумбочках стояли чудесные розы и другие цветы, которые росли в это время года в садах. Но Эрвину хотелось доставить матери особую радость луговыми цветами. Она должна была видеть, что он постарался ради нее. Мальчик почувствовал себя немного раскованнее, увидев, что возле каждой кровати сидел посетитель и живо беседовал с лежащей на ней больной, не обращая на него и на его мать никакого внимания. Но настоящий разговор никак не завязывался. Мать спрашивала о совершенно посторонних вещах и давала указания, что он должен был сказать тете Лине. Каждый избегал заговаривать о том, от чего сжималось сердце, о возможном расставании. Тетя Лина пришла сама. В руках она бережно несла два куска торта, завернутые в белую оберточную бумагу. Пока Эрвин без особого удовольствия ел один из них, мать просила о помощи тетю на случай, если покинет Эрвина. Обе женщины с жаром говорили обо всем, что казалось им необходимым для правильного ведения оставленного матери дома. Фрау Кунц нужно было объяснить еще так много, но на ее лице все заметнее проступал лихорадочный румянец, а дыхание становилось все прерывистее. Эрвин посмотрел на нее с тревогой. «Мама, ты уже сказала обо всем мне, не утруждай себя так. Но будет лучше, если я сама услышу от матери все, что нужно», — немного резко сказала тетя. «Она должна сказать мне все, у нас не так много времени». Безусловно, добрая тетя имела в виду времени посещения, которое уже заканчивалось. Но Эрвин вздрогнул. Мать увидела это. Она вдруг замолчала, протянула к нему руку и привлекла его к себе. Горькая боль расставания внезапно охватила ее при мысли, что скоро она, возможно, оставит своего Эрвина одного. Но Эрвин уже взял себя в руки. Этому способствовало присутствие не очень любимой им тети. «Мамочка, все снова будет хорошо», — сказал он. «Обо мне тебе не следует беспокоиться. Доктор Готвальд так добр ко мне. Вчера вечером я выполнял домашнее задание у него в комнате и спрашивал его кое о чем». Когда Эрвин упомянул об учителе, мать вздохнула с облегчением. «Скажи ему, что я так рада его заботе о тебе. Я и так обязана ему очень многим. Он указал мне путь на небеса. Раньше я не знала его, хотя и думала, что достаточно добродетельна. Да, мой мальчик, что бы ни случилось, все будет хорошо. Пусть он и тебе покажет путь на небеса, как и мне. Если ты пойдешь по этому пути, твоя судьба будет устроена». «Я не понимаю, зачем ты говоришь об этом», — вмешалась тетя, пытаясь скрыть смущение и растроганность. «Тебе же много лучше, это видно каждому. Сестра сказала то же самое. Скоро все снова будет хорошо, лучше, чем прежде, вот увидите». «Все хорошо», — прошептала мать. Она легла на подушки, и неожиданно силы покинули ее. Вошла сестра. «Господа, заканчивайте, 4 часа». У других кроватей прощались оживленно и шумно. Оба посетителя, фрау Кунц, поднялись молча. «До свидания, мама», — подавленно сказал Эрвин и поцеловал ее. «Наше посещение утомило тебя», — печально добавил он. Она покачала головой. «Мое сердце спокойно, совершенно спокойно. Только я устала. До свидания, мой мальчик, до свидания». Свидание с ней на земле Эрвину не было даровано. В понедельник вечером сообщили, что фрау Кунц очень плохо. Эрвин ушел к тете, его не было дома. Доктор Готвальд понял, что он сам должен идти к умирающей. Он процитировал ей укрепляющее слово Божье. Она приняла его с радостью, в то время как все другое, казалось, не доходило до нее. Когда Эрвин, испуганный страшным известием, вошел в комнату умирающей, мать положили отдельно. Учитель пошел ему навстречу и тихо сказал: «Иди, мой мальчик, пожми ей руку в последний раз, но не разговаривай с ней. Она на пути в вечность, мы не можем задерживать ее». Эрвин повиновался. Все его тело сотрясалось от рыданий. Учитель тихо вывел его,
«Я думаю, что я должен уйти вместе с ним», — сказал он шепотом вошедшей сестре. «Да», — также шепотом ответила она, — «идите, я останусь здесь до конца». Что бы Эрвин делал, если бы теперь у него не было его учителя? В ту же самую ночь мать Эрвина скончалась. Доктор Готвальд рассказал убитому горем мальчику о том, как счастлива она была теперь, ибо там она видела своего спасителя, в которого она верила и которого она так любила. Слова старшего друга успокоили Эрвина. Готвальд постелил ему постель в своей комнате на кушетке и сидел рядом до тех пор, пока он, наконец, не заснул. И когда Эрвин испуганно проснулся среди ночи, он по-прежнему был рядом с ним и говорил ему успокоительные слова, пока тот не задремал снова. Так же преданно доктор Готвальд поддерживал мальчика и в последующие тяжелые дни, во время похорон и разговора с родственниками. Те охотно допустили его к участию в нем и даже спрашивали у него совета, ибо знали, как высоко ценила его покойная. Тетя Лина и ее муж вступят во владение дома вместе с Эрвином, а доктор Готвальд останется жить в нем, как прежде. А как он помог своему ученику потом, в первые тяжелые недели? За всеми этими событиями доктор Готвальд не забыл и о Гартмуте. Он решил не показывать, что теперь наблюдает за ним с особым интересом. За это время он не говорил с ним ни о чем личном. С радостью узнал от Эрвина, что Гартмут теперь добр к нему и даже подарил ему книгу, которую Эрвин с гордостью показал своему учителю. Это был хороший христианский рассказ. На уроках Гартмут больше не доставлял учителю столько неприятностей. Его поведение радовало Готвальда намного чаще. Лето заканчивалось. Мальчики попросили своего преподавателя, чтобы он пошел с ними в поход. Доктор Готвальд согласился. Этот поход стал для всех памятным событием с далеко идущими последствиями. Он состоялся в один прекрасный день, в конце лета. Ранним утром мальчики со своим преподавателем отправились в дорогу. Они пошли в Таунус. Часть пути была проделана на поезде. Но возвращаться домой и спускаться с горы они вынуждены были пешком, когда в воздухе уже разливалась вечерняя прохлада. Все утро и полдень были все очень довольны. Доктора Готвальда все время окружала небольшая кучка мальчиков. Гартмут горел желанием оказаться среди них. Что же мешало ему быть там? Но кто не показывает определенного упрямства, этой застенчивости, когда ими переполнено сердце? Гартмут действительно многого ожидал для себя от этого похода. Ему очень хотелось, чтобы его учитель снова поговорил с ним с глазу на глаз. Учитель и сам искал такой возможности, но окружавшие его ученики не позволяли им сделать это. Юрген тоже был среди них, но Гартмут сумел перетянуть его на свою половину. Оба оказались несколько в стороне, и скоро они сами не понимали, как оказались в определенной оппозиции к учителю и к остальным ученикам. Это обнаружилось, например, при обсуждении, по какой пойти дороге и где сделать привал. Когда все придерживались одного мнения, у Гартмута было другое предложение, и Юрген соглашался с ним. Один раз учитель посмотрел на Гартмута удивленно и неодобрительно, но мальчику казалось, что он поступал правильно. Они возвращались домой. День склонялся к вечеру, но еще стояла томительная жара. Даже мальчики изнывали от зноя, насколько же сильнее чувствовал его учитель при его слабом сердце. Он очень хорошо понимал желание мальчиков искупаться в реке и только ждал, когда представится случай. Он наметил на карте маршрут, ведущий к протоку Майна, и повел по нему. Они спускались по извилистой каменистой тропе через низкорослый хвойный лес и кустарник. Склоны были покрыты наперстянкой и кипреем. Учитель заметил, что Эрвин восхищенно остановился уже не первый раз за этот день, чтобы запечатлеть в памяти красоту окружающей природы. Один из учеников запел песню. Начал дуть прохладный ветерок,
и под пение и радостные возгласы они спустились к реке. Но если мальчики рассчитывали, что учитель разрешит им искупаться в реке, то они заблуждались. «У нас несколько человек не умеют плавать», — сказал он. «Об этом не может быть и речи. Мы расположимся на лужайке там, у шлюза», — предложил он. «А возможность искупаться еще представится». Оказалось, что ниже по течению реки, перед шлюзом, несколько местных ребят плескались на мелководье. «Вот место, где мальчики смогут искупаться», — подумал доктор Готвальд. Но близость шлюза не очень понравилась ему. Он спросил местных детей, разрешено ли им купаться в этом месте. «Ну, конечно», — был ответ. «Мы всегда купаемся здесь. Лисхин, дочка смотрителя шлюза, тоже здесь». И они показали на маленькую черноволосую девочку, которая делала первые попытки плавать. Мимо прошли несколько мужчин, работавших на стройке и закончивших свой рабочий день. Они остановились. «Все в порядке, господин учитель», — сказал один из них дружелюбно. «Здесь дети могут купаться. Тут ничего не может случиться». Другой сказал шутливо. «Где бы ни появился учитель, он просто долгом своим считает что-нибудь запретить. Иначе им будет нечего делать», — сказал третий. «Во время учебы они гуляют с детьми, а потом полгода каникулы. Если бы я родился заново, я тоже стал бы школьным учителем». «При условии, что за это вы будете получать достаточно каши!» — крикнул находчивый Юрген. И под звонкий смех мальчиков мужчины отправились дальше. Сам учитель почти не обратил внимания на эту словесную перепалку. Неожиданно он почувствовал себя совсем обессилевшим, и после того, как мальчики расположились на отдых, он растянулся на траве. Это было тихое местечко, на реке никакого движения, не было видно ни одного парохода и не слышно ни одного пароходного гудка. «По крайней мере, здесь мы можем искупаться?» — спросили некоторые из них. «Я ничего не имею против. Мы будем здесь 20 минут. И тот, кто хочет и имеет с собой купальные принадлежности, может поплавать». «Поплавать? В этом лягушатнике?» — презрительно спросил Гартмут. «Каждый волен выбирать, мой дорогой», — спокойно сказал доктор Готвальд. «Эрвин, ну а ты как? Тебе не повредит, если ты немного побулькаешься в водичке? Окунись как следует». Эрвин послушно сбросил с себя одежду. Многие из его товарищей сделали то же самое. Скоро они радостно резвились среди других детей в неглубокой воде, нагретой солнцем. Учитель смотрел на них. У него было огромное желание закрыть на какое-то время глаза и отдохнуть. Но он должен был держать их открытыми, чтобы наблюдать за всем происходящим. «Стойте!» – вдруг крикнул он двум ученикам. «Вы куда?» «На стройплощадку, это недалеко». «Туда нельзя, оставайтесь здесь», — строго прикрикнул он. Затем он посмотрел на Эрвина. «Эрвин, двигайся, делай плавательное упражнение, чтобы согреться», — посоветовал он ему. Внезапно он подумал, где же Гартмут и Юрген? Так он не досчитался и Гельмута Кнауэра. Он обшарил взглядом всю территорию, но неожиданно был привлечен громким визгом маленьких детей, доносившимся с мелководья. «Но, Боже, что там случилось?» Такая спокойная, прозрачная прежде вода забурлила в водоворотах, отрывая ноги детей от дна. Взглянув на мост через шлюз, он сразу же понял, в чем дело. «Вы что, с ума сошли?» закричал он во все горло трем стоявшим у моста мальчикам, которые возились с чем-то у самых колес. И вот он уже ринулся в бурные воды, схватил одного из малышей, вынес его на сушу и снова бросился в воду. На стене шлюза стояли Гартмут, Юрген и Гельмут Кнауэр и лихорадочно работали, чтобы снова закрыть шлюз. Им хотелось, по словам Гартмута, прибавить обществу чуточку жизни.
Но теперь им стало страшно. Вскоре они сделали самое разумное, что могли сделать в их положении. Они поспешили на помощь своему учителю. И теперь у них была возможность показать себя искусными пловцами, даже спасателями. К счастью, течение воды ослабло. Неумеющие плавать дети постарше уже могли выставить из воды плечи и голову. Но удерживаться против течения и добираться до берега им удавалось лишь с большим трудом. Что касается малышей, то речь шла о жизни и смерти. Их несло вниз по течению. Учитель почувствовал, что силы оставляют его, и крикнул Гартмуту, чтобы тот плыл к ребенку, которого отнесло дальше всех. Он отдал распоряжение и другим мальчикам повзрослее, и они бросились выполнять их с ожесточенным мужеством и полной отдачей всех своих молодых сил, которые возрастают невероятно, когда этого требует момент. Ему самому удалось вынести на берег еще одну девочку и, наконец, помочь Эрвину, у которого от испуга отнялись руки и ноги, так что он, дрожа от страха, продолжал стоять в воде в спокойном месте рядом с берегом, не пытаясь выбраться на него собственными силами. С большим облегчением доктор Готвальд установил, что были целы как все его ученики, так и все чужие дети. Все произошло так быстро, что малыши совершенно не пострадали, если не считать пережитого страха и порядочной порции речной воды, которая их теперь рвала. Учитель хлопотал возле двух маленьких девочек, которые приходили в себя медленнее других. При этом он крикнул Эрвину, который, дрожа, все еще стоял рядом с ним. «Эрвин, одевайся, ты простудишься!» Тем временем прибежал смотритель шлюза. Его возмущение возросло до предела, когда он увидел среди детей, которым угрожала смерть, свою Лисхин. «Какое неслыханное безобразие и нахальство!» — закричал он, размахивая руками. «За всю мою жизнь, за всю мою службу у меня никогда не случалось ничего подобного! Хулиганы! Подождите! Вы дорого заплатите за это! И вы, господин учитель, если вы не умеете держать в повиновении ваших детей, то мне очень жаль. Вам тоже не поздоровится, когда об этом случае станет известно. Вы отнеслись небрежно к своему долгу». «Я смотритель шлюза, или вы?» — спокойно возразил атакованный. Тот раскрыл рот от удивления. Возражение, по-видимому, попало в цель. Доктор Готвальд добавил успокоительно: «Верно, я должен был следить за моими мальчиками, и мне следовало делать это получше. Но каждый скажет, что за шлюзом должны смотреть вы. Но я же сказал вам, что за всю мою жизнь не случалось ничего подобного. Пока не поступит никаких донесений, я могу ухаживать за своим садом. И потом, там же написано: вход на шлюз воспрещен. Что, ваши мальчики не умеют читать?» «Разумеется, мои ученики совершили серьезный поступок. Они поступили совершенно безответственно. И мы можем поблагодарить Бога, что, кажется, ни один ребенок не пострадал. Но наказание не заставит себя ждать. И, может быть, не только меня. Я не буду уклоняться от ответственности». Эти спокойно сказанные слова произвели впечатление на смотрителя. И он начал понимать, что, вероятно, он также будет привлечен к ответственности. Он снял свою фуражку и почесал у себя за ухом. «Лучше давайте не будем ни о чем сообщать. Со своей стороны и я не буду заявлять о случившемся. В конце концов, вы же не виноваты, что у этих бесстыдников руки чешутся что-нибудь натворить». Учитель покачал головой. «Замалчивание проступка недопустимо. Ну, а теперь мы должны двигаться дальше. Позаботьтесь о том, чтобы все дети вернулись домой благополучно. И если у малышей обнаружится что-то неприятное, обращайтесь ко мне. Вот мой адрес. До свидания». Молча отправились в путь. Теперь Гартмут нашел дорогу к сердцу своего учителя. «Господин доктор», — сказал он, — «во всем виноват я. Простите меня. Я возьму всю вину на себя». Учитель посмотрел на него серьезно и грустно.
Разве это было необходимо, Гартман? Больше он не сказал ничего. Он и не мог бы произнести больше ни слова. Дыхание его прерывалось. Некоторое время назад он накинул на промокшую легкую летнюю одежду пальто, а теперь сбросил его, потому что оно стало для него слишком тяжелым, и отдал нести его Гартмуту. Тот испуганно посмотрел на посиневшие губы учителя и на его белое, как полотно, лицо. «Думаю, — сказал доктор Готвальд, с трудом переводя дыхание, — мы должны еще раз сделать привал. Эрвин, так будет лучше для тебя. Ты плохо выглядишь». Он хотел прислониться к стволу дерева, но прежде чем смог добраться до него, рухнул и остался лежать без движения. Учеников охватил ужас. Эрвин бросился на землю рядом с учителем и громко заплакал. Юрген оттащил его в сторону. «Успокойся, этим ему не поможешь. Нужно что-то делать». Теперь все ободрились. «Но что делать? Нужно вызвать врача. Нужно позвонить откуда-нибудь», — говорили они. «Прежде всего, нужно попытаться привести его в чувство». Но никто не знал, как это делается. Они сделали ему растирание и накрыли его своими куртками и пуловерами, чтобы сохранить тепло его тела. Каждый хотел чем-нибудь доказать свою любовь и участие. Юрген убежал, чтобы остановить на ближайшей проселочной дороге машину. Только Гартмут стоял без движения, пораженный сознанием своей вины. «Если он умер, — говорил он себе, — виноват ты, ты один». И к тягостному чувству вины добавилась тупая боль. Как же он любил этого человека! И когда он осознал это, мальчик ожил. «Доктор Готвальд не может умереть!» «Конечно, он еще не умер, как считал Эрвин!» Гартмут понимал, что нужно помочь учителю немедленно. И в то же время он чувствовал, что положение было безнадежным и бесперспективным. Они были одни в глухом лесу. За все продолжительное время пути они не встретили ни одного человека, не видели ни одного дома. «Тут не поможет никто, только Бог», — мелькнула мысль у него в голове. «Помолиться! Нужно помолиться! И помолиться по-настоящему, от всей души!» «Молитва праведника может многое, когда она серьезна», — подумал он. Но был ли он праведником перед Богом? Он, себялюбивый, при всем своем желании следовать за Господом, безмерно возомнивший о себе Гартмут. Можно познать его и полюбить, пройдя через тяжелое испытание, когда-то сказал ему учитель. Тяжелее, чем сейчас, не могло быть. Если бы Иисус услышал его, он помог бы ему в этой беде. Как он будет любить его потом и с какой готовностью последует за ним? «Господи Иисусе, помоги!» — закричала вся его душа. Но он внезапно ощутил, что должен молиться и взывать к Богу вслух, и сделать это перед всеми своими товарищами по классу, которые, растерянные и отчаявшиеся, как и он сам, стояли рядом с учителем. Гартмут помедлил еще минуту, затем он вышел на середину круга, который мальчики образовали вокруг учителя, и заговорил, с трудом переводя дыхание. «Послушайте, мы не можем ничего сделать, и нет ни одного человека, который бы помог нам. В данном случае нам поможет только Бог. Мы должны помолиться». «Да, да!» — воскликнул Эрвин. «Помолимся! Молись же, Гартмут!» Все смотрели на Гартмута, который сложил молитвы на руки, и сделали то же самое вслед за ним. «Господи Иисусе!» — воскликнул он. «Ты видишь, что у нас большая беда. Мы не знаем, как нам быть. Нужно срочно что-то делать, чтобы наш учитель остался жив. Пожалуйста, помоги нам, пошли нам кого-нибудь. Или же сделай так, чтобы сам пришел в сознание. Пожалей нас!» Чудесная тишина установилась среди мальчиков после этой молитвы. Они с удивлением смотрели на своего классного героя,
который руководил ими сейчас совсем иначе, чем обычно. Да, и теперь они ждали. Что же произойдет сейчас? Некоторые, не дождавшись немедленных изменений в состоянии учителя, засомневались в действенности молитвы. Эрвин снова упал на землю рядом со своим старшим другом, и у него снова потекли слезы. В лице учителя он терял больше, чем все другие. Вернулся Юрген. Все посмотрели на него с новой надеждой. Но тот лишь покачал головой и, подойдя к ним, движением руки показал, что никого не нашел. Но вдруг все головы повернулись в другую сторону. Выше, по широкой лесной дороге, что-то двигалось. «Машина!» – закричали несколько учеников во все горло. «Эй, эй, сюда!» Но хотя они махали и кричали, в машине, казалось, не обращали на них внимания. Но что случилось с Эрвином? Он вскочил и побежал так, как еще никогда не бегал, через лес направо. Машина спускалась с возвышенности слева и сейчас должна была показаться на другой стороне внизу. Верным взглядом Эрвин определил, как он мог опередить ее. «Господин доктор! Господин доктор! Доктор Хельвик!» — крикнул он изо всех сил. Эрвин узнал машину доктора Хельвика, врача, который часто бывал у его матери. И это вселило в него надежду и придало ему силы, о которых он никогда прежде и не подозревал. И действительно, врач узнал его. Он остановился и выглянул из окна. «Эрвин, что случилось? Что ты здесь делаешь?» «А, понимаю, в лесу вас несколько человек». Он только теперь заметил кричащих и машущих руками мальчиков. Немного отдышавшись, Эрвин рассказал о том, что произошло. Тогда врач взял свою сумку и, невольно покачав головой, вышел из машины и поспешил с Эрвином туда, где лежал учитель, которого он сразу же узнал. Теперь ученики ждали молча и с облегчением. Врач был с ними. Он даже не посмотрел в сторону вежливо поздоровавшихся с ним мальчиков, но сразу опустился на колени перед доктором Готвальдом и начал прослушивать его сердце. «Вам незаслуженно повезло!» – пробурчал он и сделал доктору Готвальду укол. Мальчики наблюдали за всем, что делал врач, затаив дыхание. А тот долго стоял на коленях рядом с больным, щупая его пульс. Когда он, наконец, поднялся, то ни слова не сказал со страхом и напряжением, ожидавшим его мальчиком, о самочувствии учителя. Но напустился на них с бранью. «Вас следует хорошенько взбучить. Своим хулиганским поведением вы могли сделать несчастным человека и его семью. Вы же достаточно взрослые, чтобы понять это». Эрнст Вагнер, лучший ученик класса, который, даже если бы наступил конец света, почел бы своим долгом поставить все на свои места, посчитал, что к нему это не относится, и заметил: «У доктора Готвальда нет семьи». «Ты осел!» – закричал на него врач. «Разве это может послужить извинением для вас?» Впервые с первым учеником разговаривали в таком тоне, и он сделал высокомерное и обиженное лицо. Юрген снова вмешался в разговор. «Господин доктор, весь класс вел себя сегодня безупречно. Во всем виноват я и, в крайнем случае, еще один человек». Гельмута он исключал, так как тот и сам не знал, как оказался на мосту. «Помолчи, Юрген!» – прервал его Гартмут. «Все знают, что виноват я». «Сейчас это не важно. Вы двое, давайте за дело. Я забираю вашего учителя в больницу, а вы сразу же отправляйтесь домой». «Доктор Готвальд выздоровеет?» – боязливо спросил Эрвин, высказывая опасения, которые не давали покоя всем. Ему врач ответил дружелюбно: «Я надеюсь, Эрвин, но ты тоже едешь со мной. С тобой также не все в порядке». С бесконечной осторожностью мальчики перенесли своего уважаемого учителя и помогли врачу уложить его на заднем сиденье машины. Гартмут первым увидел, что доктор Готвальд
открыл глаза. Но когда учитель захотел подняться, он успокоил его и заставил снова лечь и закрыть глаза. Но его лицо уже не было таким смертельно бледным, как раньше. Гартмут чувствовал, что есть надежда на выздоровление учителя, и глубокая радость наполнила его. Иисус услышал его. Он ответил на его просьбу. Гартмут никогда, никогда не забудет этого. Эрвин, уже поставивший было ногу на подножку машины, неожиданно спустился на землю и подбежал к Гартмуту. «Слушай, чудесно, что ты помолился. Ты видишь, это помогло. Он выздоровеет». Гартмут радостно посмотрел на своих одноклассников и пожал ему руку. Он почувствовал, что тот понял его. «Давай, давай, Эрвин!» – поторопил доктор Хельвик. И Эрвин занял место рядом с ним. Его лицо было покрыто болезненным румянцем, воздух со свистом вырывался из его легких, но он выглядел счастливым. Оставшиеся товарищи еще долго смотрели на его худую руку, которой он махал им. Гартмут махал в ответ дольше всех. Когда маленькая рука стала неразличима в сумерках, он вдруг вздрогнул от сильной боли, причина которой осталась ему неясной. Доктор Готвальд уже седьмой день

На седьмой день он воспротивился запрету на посещение. «Сестра Ева, мне же лучше. Там пришел один или два мальчика, которые наверняка хотят навестить меня. Прежде всего я думаю о маленьком Кунце. Когда он придет, вы должны пропустить его ко мне, слышите? У него нет больше матери, и поэтому он очень ко мне привязан. И я привязан к нему», — сказал он после минутного раздумья. «Но, кажется, Эрвина привезли сюда, в больницу вместе со мной. Я почти ничего толком не помню об этой поездке. Может, мне это приснилось?» «Возможно», — кратко ответила сестра, тщательно изучая показания градусника своего пациента. Вечером заглянул доктор Хельвик. При нем больной начал снова. «Господин доктор, если вы считаете, что, обрекая меня на однообразное существование и одиночество, которые сильно напоминают мне о моем плене, вы тем самым бережете мое сердце, то вы заблуждаетесь. Мне нужно снова постепенно возвращаться к жизни, к работе в школе. Для этого потребуется время, но запрет на посещение мы можем теперь немного ослабить». «Вы же знаете, господин доктор, маленького Кунца», — продолжил больной. «Я беспокоюсь за него. Я боюсь, что тот день отразился и на его здоровье. Не знаю почему, но мне кажется, что он тоже лежит здесь, в больнице. Или лежал, по крайней мере. Вы ничего не знаете о нем?» Доктор Хельвик нахмурил брови и посмотрел в окно, как будто ему потребовалось основательно подумать, прежде чем ответить. «Да, мальчик лежал здесь, в соседнем корпусе», — сказал он, растягивая слова. «Постойте, какая же у него была палата?» «Во всяком случае», — продолжил он решительно, — «теперь его здесь нет. Он дома». «Дома? Тогда разрешите ему, пожалуйста, прийти ко мне. Не надо так торопиться. Сейчас вы поспите, и завтра мы увидимся вновь. До свидания». Он вдруг заторопился. Вряд ли этот разговор мог подействовать на доктора Готвальда успокаивающе. На следующее утро он решительно потребовал у старшей сестры, чтобы к нему пропустили ученика Эрвина Кунца. Он назвал номер телефона соседей Эрвина, по которому они его могли позвать. Сестра села рядом с кроватью больного. «Мальчик», — осторожно начала она, — «вы должны оставить его там, где он находится сейчас. Он чувствует себя хорошо, даже очень хорошо. Так хорошо, как никогда». Больной приподнялся на подушке. Его бледное лицо покраснело. Он испытующе посмотрел на сестру. «Что вы хотите этим сказать?» Тогда старшая сестра положила свою руку на руку пациента и тихо сказала: «Эрвин скончался. Сейчас он у своей матери и...» «Сестра Гертруда! Он умер?» Доктор Готваль упал на подушки, отвернулся к стене и со стоном закрыл лицо руками.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтыре с песнею на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются, все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все, делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: «Не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев». Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды. Насадивший ухо, не услышит ли, и образовавший глаз, не увидит ли? Вразумляющий народы, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: «Колеблется нога моя», милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя и Бог мой, твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь Бог наш.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

Сегодня речь пойдет о всемирном потопе и ковчеге, в котором спаслось лишь 8 человек. Ноев ковчег – это уникальнейшее изобретение своего времени. Более 100 лет ушло на его строительство и подготовку к плаванию. Но не будем забегать вперед. По причине тотальной греховности людей Бог раскаялся, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть». Во всем этом развращенном роде до потопного времени именно Ной обрел благодать перед Богом. Из Нового Завета мы знаем, благодать – это не дела. Спасение, как известно, приобретается человеком по благодати не за заслуги, а исключительно по вере. Ной и его семья были спасены по Божьей благодати за веру, о которой писал Павел. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ной и Енох – единственные люди в Писании, о которых сказано, что они ходили перед Богом. И если Енох символизирует церковь, восхищенную на небо до начала великой скорби, то Ной может символизировать верный остаток еврейского народа, который будет сохранен во время великой скорби и будет жить на земле во время тысячелетнего царства. Итак, Бог, видя веру Ноя и его праведную жизнь, сообщил ему о своих планах – уничтожить все живое посредством потопа, оставив ему поручение – построить мегасудно. Поручение уместилось всего лишь в 3 библейских стихах. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так – длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Вот и все описание ковчега в Библии. Вероятно, Моисей не счел нужды описывать подробности корабельного строительства. Все остальное сверх написанного – лишь наше предположение. Тем не менее, опираясь на эти данные, можем попробовать немного представить, как выглядело это огромное судно. В США, в штате Кентукки, в 2016 году был открыт парк христианской культуры Ark Encounter, главной достопримечательностью которого является огромная модель Ноева ковчега в натуральную величину с полной внутренней обстановкой. На его постройку с нашими современными технологиями ушло целых 6 лет. Глядя на него со стороны, несложно впечатляться его огромными размерами. Ссылка на этот парк в описании под видео. Исходя из библейских данных, ковчег в длину составлял 150 метров, ширина 25 и в высоту 15 метров. Судно было разбито на 3 палубы, в русской Библии называемые жильем, и на соответствующие отсеки. Крыша судна должна была иметь небольшой уклон в полметра. Синодальный перевод указывает на отверстие в ковчеге размером в локоть. Однако ряд других переводов, в том числе Септуагинта, об отверстии ничего не сообщает. Логично предположить, что без окошек, через которые бы поступал свет и воздух, семья Ноя и все обитатели ковчега долго бы не прожили. Тем более позже мы узнаем, что именно через окно в ковчеге Ной выпускал птиц для выяснения, сошла ли вода с земли. Но маловероятно, что такое огромное судно могло обойтись всего одним окном размером локоть на локоть. Вход в ковчег был оборудован сбоку. Дерево гофер – одна из разновидностей древней акации, с которой был сделан ковчег. Должен был быть обмазан смолой снаружи и изнутри, поэтому красивые картинки в интернете с изображением чистенького деревянного ковчега не кажутся правдоподобными. По идее, корабль должен был быть пугающе черным. Рулевого управления не было. Куда-то конкретно плыть не было нужды. Таким образом, назначение ковчега было просто находиться на поверхности воды. Библия сообщает, что Ною было 500 лет и родил Ной Сима, Хама и Иофета. Такой возраст был у Ноя до потопа. На момент начала потопа Ною было 600 лет, а его 3 сыновьям уже по 100 лет. Ученые датируют потоп в районе 2370 года до нашей эры. Теперь немного о животных. Спросите любого, сколько животных собрал Ной в ковчеге, и 90% вам ответят каждого животного по паре, то есть по особи от каждого из полов. Так ли это?
Действительно, в 19 стихе написано: «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых, мужского пола и женского, пусть они будут». Но чуть ниже есть уточнение: «И всякого скота чистого возьми по семи мужского пола и женского, а из скота нечистого по два мужского пола и женского». Таким образом, если речь идет, например, об овцах, чистых животных, пригодных для жертвоприношения и для употребления в пищу, то в ковчег должны были быть помещены 7 пар овец, то есть 14 овечек. А вот нечистых животных, например, свиней, нужно было взять лишь одну пару. Таким образом, ритуально чистых животных задолго до появления закона Моисея Бог определил изначально. Вопрос лишь в том, открыл ли Бог Ною, какие животные являются чистыми, а какие нет. Люди, которые гордо именуют себя атеистами, утверждают, что ковчег не мог вместить всех животных. Многим кажется, что это невозможно, и мифы о невозможности иногда поражает сама христианская культура, которая начинается с детских книжек, подобной этой, где на маленькой перегруженной лодочке изображены огромные животные. Казалось бы, какая мелочь? Но эти картинки с милыми зверюшками накладывают невидимый отпечаток того, что ковчег не мог вместить всех. А теперь я коротко изложу аргументы в пользу того, что животные уместились в ковчеге. На сегодняшний день в мире насчитывается 7 миллионов видов животных. Очевидно, что цифра невозможно большая. Но смотрите, что Библия сообщает. «Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех присмыхающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Библия сообщает о парах животных не по видовому, а по родовому разнообразию. Септуагинта также содержит слово «род». Из биологии мы помним, что вид поглощается родом. Так, например, на сегодняшний день насчитывается около 400 пород собак. То есть видов. Но собака, как вид, относится к роду волков. Исходя из этой логики, пара волков после потопа должна была дать видовое разнообразие всех собачьих. Однако значение слова «род», упомянутое в книге «Бытие», вовсе не означает, что оно соответствует значению слова «род» в иерархической классификации современной биологической систематики. Посмотрите, возможно, что под этим словом подразумевалось семейство, которое еще шире рода. Обратите внимание на таблицу. А в таком случае Ной мог не брать именно волков, а тех, которые соответствовали семейству псовые. А это и лисы, и гиены, и еноты, и койоты, и тому подобное. При таком раскладе места в ковчеге было достаточно для всех. Кроме того, в ковчеге не могло быть тех животных, которых мы наблюдаем сегодня, так как все современные животные – это производные, видоизмененные формы своих допотопных предков, которые точно выглядели иначе. На судне были и вымершие животные, окаменелости которых сегодня откапывают. И, естественно, динозавры также относятся к этой категории. Разные исследователи приводят свои подсчеты количества животных в ковчеге с учетом известных нам вымерших животных. Но все они колеблются в пределах от 16 до 125 тысяч. При этом для оптимизации места на судне Ною совершенно не обязательно было брать взрослые особи. Достаточно было взять их детенышей. Джон Вудмораб, автор книги «Ковчег. Обоснование осуществимости», подсчитал, что лишь около 15% животных в ковчеге были больше, чем овца. Исследователи, посвятившие годы на решение этого вопроса, приводят детальные расчеты и впоследствии доказательства возможности помещения 16 тысяч животных в ковчег. Так, например, зная три величины размеров ковчега, несложно высчитать внутренний объем судна, равный примерно 43 200 кубическим метрам. Все равно, что 522 обычных вагона для перевозки скота, в каждом из которых помещается 240 овец. Вудмораб выяснил, что исходя из современных стандартов площади для содержания животных, все обитатели ковчега могли уместиться менее чем на половине пространства трех его палуб. По его расчетам, объем запасов пищи составлял всего около 15% общего объема ковчега, а питьевая вода занимала менее 10% объема. Кроме того, пассажиры ковчега могли собирать и дождевую воду. Скептики обязательно поднимут вопрос об уборке отходов после животных.
Однако никто не знает, как это было, и версии происходящего будут лишь версиями. Но это вовсе не служит основанием сомневаться в истинности повествования о ковчеге. Несмотря на то, что об этом, как и многих других технических деталях ковчега, ничего не написано, вывод отходов за пределы ковчега был необходим. Можно предположить о наличии наклонных полов с отверстиями. То же самое касается раздачи еды и воды животным, находящимся в клетках. Ковчег, по мнению исследователей, был оборудован единой системой поилок и подсыпки кормов по клеткам, что экономило уйму времени и сил. Именно эта концепция воплощена в инсталляции ковчега, находящегося в Кентукки. Но это все попытки научного

ковчеге. Книга «Бытие» содержит четкие указания на даты, в которые Ной совершал какие-либо действия, а также указываются конкретные периоды времени различных событий. На них и следует делать упор. Берем карандаш и совершаем несложный подсчет. Ной зашел в ковчег и пробыл в нем 7 дней, до того, как начался дождь и открылись недра земли. Дождь шел 40 дней. Число 40 обычно используется для обозначения полноты времени. В русской синодальной Библии написано, что вода же усиливалась на земле 150 дней. В этой связи как будто возникает противоречие между 40-дневным дождем и 150-дневным усилением воды. Однако ряд других переводов сообщают, что вода не усиливалась 150 дней, а просто покрывала землю 150 дней. Итак, со дня начала потопа вода 150 дней покрывала поверхность земли. Ковчег на этот момент остановился на горах Араратских. Таким образом, корабль прекратил дрейфовать уже через 5 месяцев. Это мы узнаем из двух ключевых стихов – 7.11 и 8.4. Читаем Бытие 8.5 и узнаем, что затем вода спадала в течение 74 дней. Через 40 дней из ковчега был выпущен ворон, и птица улетала и прилетала обратно до тех пор, пока вода на земле не высохла. Спустя 7 дней Ной выпустил голубя, который не нашел покоя ногам своим и вернулся. Еще через 7 дней Ной вновь выпустил голубя, и к вечеру того же дня птица принесла свежий лист оливкового дерева. Ной понял, что вода сошла с земли. Выждав еще 7 дней, Ной в третий раз выпустил голубя, и на этот раз голубь не вернулся. Спустя 29 дней Ной открыл кровлю ковчега и увидел, что земля обсохла. А по прошествии 57 дней земля высохла окончательно, и Бог повелел Ною выйти из ковчега. Несложный подсчет дает нам понять, что Ной провел в ковчеге 378 дней. Однако что символизируют ворон и голубь? Ворон, если это вообще был тот ворон, который летает сегодня, больше и сильнее голубя. Кроме того, это одна из умнейших птиц планеты. Но это животное было хищным и нечистым, и, вероятно, потому и не было удостоено обрести место покоя. Голубь – птица чистая, пригодная для жертвоприношений, была удостоена найти покой на обновленной потопом земле. Люди без Бога вроде как сильны и уверены в себе, но на самом деле у них нет будущего без Господа. Они всю жизнь мечутся. Люди, которые поверили в Бога, уподобляются голубю, который обрел новую землю и новую жизнь благодаря Всевышним. Итак, ковчег остановился на горах Араратских. Многие думают, что речь идет о современной горе Арарат, находящейся в восточной Турции на границе с Арменией и Ираном. Однако следует учитывать, что название Арарат горной вершине дали европейцы в 19 веке. Ничто не указывает на то, что ковчег пристал именно к ней. Есть мнение, что речь идет о древнем государстве Урарту, возникшем в этой географической зоне спустя несколько сотен лет. Наконец, Ной и его семья вышли из ковчега. Принеся жертву, Ной увидел радугу как символ завета между Богом и между человеком. Завета в том, что земля больше не будет уничтожена потопом. Некоторые считают факт появления радуги основанием для утверждения того, что до Ноя на земле не было дождя, раз уж радуга появилась впервые. Спорное утверждение. Я убежден, что все физические законы были сотворены Богом изначально, равно как и закон преломления света. Случай с радугой вовсе не означает, что ее не было до потопа, ведь она может появиться и в водопаде, и в брызгах воды, главное, чтобы в воздухе были мелкие капли, через которые бы проходил солнечный луч. Ну, довольно научного обоснования. Как бы то ни было, Бог сохранил Ною, его жене, трем его сыновьям и их женам жизнь, людям, которые удостоились наполнить землю новыми народами. При этом наводнение оказалось неспособным уничтожить грех. Сразу же после повествования о всемирном потопе в Библии начинается повествование о том, как люди задумали построить Вавилонскую башню. Ученые предполагают, что промежуток между потопом и началом строительства Вавилонской башни занял около 340 лет. Но чему нас учит невероятное повествование о всемирном потопе? История о Ное и его семье является пугающей иллюстрацией будущего, того будущего, когда Христос вернется на землю. Иисус предупреждал своих современников об этом, а сегодня предупреждает и всех нас, приводя в качестве примера потоп. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до

другого края неба, так придет Сын Человеческий в день свой. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится».

Аргумент. И все-таки мир создан Богом. Математик Леннокс возражает астрофизику Хокингу. Математик-христианин выступил с возражением на тезис британского астрофизика Стивена Хокинга, заявившего, что Вселенная появилась сама собой из ничего и что для ее создания не нужен был никакой Бог. Хокинг стал жертвой ряда элементарных ошибок и заблуждений, пишет оксфордский профессор математики и доцент научной философии Джон Леннокс в газете Daily Mail. По убеждению Леннокса, мир необъясним без Бога. Хокинг же аргументирует, что Вселенная может создать сама себя, поскольку имеются такие законы природы, как, например, сила тяготения. Большой взрыв является неизбежным последствием физических законов. «Рука Божья для этого не нужна», — пишет Хокинг в своей книге «Великий замысел. Новое объяснение Вселенной», которая появилась в Германии. Однако, по мнению Леннокса, уже само представление о Боге у Хокинга неверное. Он видит Бога как затычку, используемую в тех случаях, когда не находит естественно-научного объяснения. Однако для христиан Бог — автор всего спектакля, как частей, которые мы не понимаем, так и частей, которые понимаем. Подобно тому, как мы тем больше восхищаемся работой инженера, чем лучше мы ее понимаем, так и наше благоговение перед Создателем растет по мере того, как мы глубже вникаем в создание и больше его понимаем. Не нужно выбирать между Богом и законами природы. Еще одна ошибка Хокинга состоит в том, что он призывает выбирать либо Создателя Бога, либо законы физики. Однако это неверная альтернатива. В таком случае пришлось бы сделать выбор и, например, между английским изобретателем реактивного двигателя Джоном Уитлом и физическими законами, чтобы понять работу реактивного привода. Законы физики хоть и могут объяснить, как функционирует двигатель, но было бы нелепо верить, что двигатель был создан физическими законами. Естественные науки и религия не противоречат друг другу. Аргумент Хокинга, будто наличие силы тяготения говорит о том, что Вселенная появилась сама собой, кажется еще менее логичным. Откуда появилась сила тяготения и что послужило творческой силой при ее рождении? Спрашивает Леннокс. Размышления астрофизика Хокинга основываются на предположении, что естественные науки и религия противоречат друг другу. Леннокс утверждает, что он, как христианин, не видит здесь никаких противоречий. Напротив, красота законов природы укрепляет веру в умного, божественного Создателя. Так что христианская вера имеет смысл и с точки зрения естественных наук. Атеизм — это вера, не имеющая надежды. По мнению Леннокса, признаки существования Бога не ограничиваются пределами естественных наук. Бог сам открылся людям в Иисусе Христе 2000 лет назад. Это прекрасно подтверждается не только библейскими писаниями, но и множеством археологических находок. Математик говорит: «Моя вера в Бога основывается не только на познаниях естественных наук, но и на историческом свидетельстве того, что Иисус Христос воскрес из мертвых». Утверждение атеизма о том, что человек стремится лишь к самовознаграждению и выживанию, уже всегда оставляло депрессивные впечатления. Леннокс. Атеизм — это вера без надежды. В то время как христианская весть, прочно основанная на воскресении Иисуса Христа из мертвых, дает надежду на будущее. Идеа, Оксфорд, перевод с немецкого Марии Винс.

Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Я не знаю, полностью ли ты простила меня. Я простила тебя, смущенно сказала она, при этом почувствовала, как ее щеки налились румянцем. Давай не будем больше об этом вспоминать. Он опустил глаза и сказал: каждый раз, когда смотрю на тебя, я вижу свою грубую руку на твоей щеке. Ох, если бы я мог это как-то исправить. Как бы я хотел когда-нибудь, однажды. Он замолчал и, подняв взгляд на Наташу, долго смотрел в ее глаза. Наташа не выдержала его взгляда и, улыбнувшись, отвернулась. Зачем он это делает? Зачем он заставляет волноваться ее девичье сердце? То, что было в прошлом, останется в прошлом. Она его действительно простила и даже не имела права не простить его. Он теперь прощен даже Богом. И это радовало Наташу, ведь это плод посеянного их группой семени, к которому они все стремились. Ей нравилось общаться с ним, но до сегодняшнего вечера она всегда считала его просто своим старшим братом, который часто бывал у них в гостях и помогал по дому. В тот вечер его поведение и разговоры заставили ее волноваться, и мысли об этом не давали ей заснуть. Она много раз ловила на себе его пристальные взгляды, даже тогда, когда они были в гостях у его дяди, но отгоняла даже мысль об этом. Ее подруга Анна, уже несколько раз, таинственно улыбаясь, говорила ей об этом, на что Наташа постоянно отвечала: «Он же довольно часто бывает в нашем доме, потому тебе и кажется, что ему приятно быть со мной рядом. Он часто рядом со мной, помогая нам с мамой». На что Анна улыбалась: «Нет, Наташа, открой шире глаза. Он старается тебе сказать нечто большее». «Перестань», — отмахивалась Наташа. «Ты хоть думаешь, о чем говоришь? Как может мусульманин, человек восточной культуры, иметь что-то общее с девушкой совсем другого сорта? А он еще и очень симпатичный парень». Не сдавалась Анна. «Мусульманин в прошлом. Теперь он христианин, как и ты. Восточные обычаи, человеческое сердце меняет Бог. И ты, девушка, не другого сорта. Особенно симпатичного сорта. Так что проснись». В ту ночь Наташа, ворочаясь сбоку на бок, листала в своей памяти прошлые события и разговоры. И было много тех, которые заставляли волноваться ее сердце. Ведь ей было страшно даже подумать, что их общение могло выйти за рамки простой дружбы. Она ни на мгновение не могла представить себе, что он может иметь хоть какие-то чувства к ней. Такого не могло быть. От такой мысли ей становилось даже страшно. Ведь в восточном мире жестокое и неоднозначное отношение к женщине – это ни в коем мере не было тем, о чем мечтала Наташа, какой бы хотела видеть свою будущую семейную жизнь. Она надеялась построить свою жизнь на любви и взаимном уважении. Но это ни малейшим образом не приветствовалось на Востоке. Женщины там бесправны и унижены. Она же хотела иметь право на любовь и уважение, хотела искренне любить и быть нежно любимой. Но этого она никак не могла получить от Шамиля. Ее разум возмущался, А в памяти один за другим возникали моменты внимания к ней и его нежные прикосновения. Сколько раз, придя к ним на выходные, он приносил ей цветы, и на ее наивный вопрос «Зачем?» просто отвечал: «Хотел сделать тебе что-то приятное». Она равнодушно брала цветы, даже не заглянув в глубину его глаз. Но сегодня она вдруг все увидела по-новому, и это вызвало у нее переживание, страх и даже отчаяние. Ведь между ними, кроме дружбы, ничего другого не могло быть. В этом она не сомневалась, на это она надеялась. И вдруг в тишине ночи, когда только луна вкрадчиво заглядывала в ее окна, она отчетливо услышала голос: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Наташа вздрогнула. Она не могла этому поверить и старалась отогнать от себя эту мысль. Но в ее сознании возникли его глаза, в которых было то, что Наташа еще не до конца понимала, чего она еще никогда не испытывала, чего боялась. В них была любовь, еще непонятная и неосознанная.

осени матери стало легче. Наташа очень радовалась этому, так как могла больше бывать с друзьями. В их компании всегда был Шамиль. И с каждым разом Наташа все больше и больше замечала его нежные и пристальные взгляды и постоянные знаки внимания. Она старалась не реагировать на них, не подавать ему никакой надежды, так как все еще не могла разобраться в своих чувствах к нему. К тому же она их боялась. Она старалась поменьше бывать с ним наедине. Однако он постоянно приходил к ним в дом и помогал по хозяйству. Однажды молодежь запланировала поездку в соседний штат Аризона, чтобы побродить по старинным индейским пещерам и прикоснуться к давней истории. По рассказам побывавших там, обзор занимает несколько часов, но для обсуждения увиденного порой требуется целый день. Эти пещеры уникальны еще и тем, что в самую жару температура воздуха в них держится ниже 10 градусов по Цельсию. Местные жители рассказывают, что, согласно легенде, около 400 лет назад в одной из пещер жило индейское племя. Возглавлял его вождь по имени Медведь, который в трудные для племени времена и в минуты опасности превращался в огромного трехметрового медведя и побеждал врагов. В один из самых голодных годов возле пещеры поселился коварный и хищный зверь – острозубый горный лев. Он стал похищать сначала детей, потом девушек, стариков и добрался до здоровых мужчин. Вождь вступил с ним в единоборство. Однако племя проявило трусость, и никто не пришел на помощь медведю. Вождь погиб. Его дух превратился в медведя и ушел в иной мир. А лев продолжал уничтожать трусливое племя. Люди стали прятаться в пещере и там умирали от голода, боясь выйти наружу. Однажды один из спрятавшихся в пещере индейцев встретился с хранителем пещеры. Это был маленький человек с длинной седой бородой. Он был очень стар и мудр, но никогда не выходил к людям. Хранитель видел, что племя гибнет, пожалел людей и открыл им тайну поющего камня, который мог бы помочь племени. Индеец поблагодарил хранителя пещеры и привел остатки племени к поющему камню. Он рассказал им о свойствах этого особенного камня и предложил каждому из людей сказать о своем главном желании, предупредив, что их желания должны совпадать. Эта легенда была похожа на добрую детскую сказку. Но в пещере и сейчас стоял тот камень, который торчал из земли, словно большая наковальня. При ударе по нему сильный гул раздавался по всей пещере, доносясь до самого дальнего уголка. Экскурсовод рассказывал, что если ударить по нему 3 раза и произнести про себя общее желание всех присутствующих в пещере, оно обязательно сбудется. Но если эгоистически произносить свои личные желания, просьбы не исполнятся. В то далекое время, как и сейчас, о своем ближнем думал не каждый. И потому племя долго не могло выразить общее желание. Но однажды, когда боль каждого стала общей, их единым желанием стало благо для всех, и просьба исполнилась. Племя выжило и победило. «Интересная легенда», – пошутила Наташа, выслушав одного из своих друзей, который уже посещал эту пещеру и убеждал всех, что там очень интересно. «А мы сможем загадать желание?» «Конечно, конечно!» Загадочно улыбаясь, ответил тот. «Мы тоже сможем стукнуть по поющему камню, и если наши желания совпадут, они сбудутся». В разговорах и шутках они незаметно преодолели долгий путь и вскоре подъехали к небольшому мостику, на котором был указатель поворота к индейской пещере. На площадке, рядом с большой статуей индейца, в
настоящей одежде и в головном уборе из перьев, стояли посетители. Вход в пещеру был расположен на 4-метровой высоте. К нему вела крутая незаасфальтированная дорожка без ступенек. Вскоре открылась дверь, и из пещеры вышли немного посиневшие и побелевшие люди. Наивные посетители из жарких штатов считали жару всесильной, способной прогреть многокилометровую толщу земли. Но они жестоко ошибались. Глядя на дрожащих посетителей, их серьезные и немного испуганные лица, люди из следующей группы один за другим несмело шагнули внутрь пещеры, из которой дышало жутким холодом. Наверное, от этого холода их экскурсовод оказался тоже очень холодным, потому что кроме «сюда» и «туда» от него ничего больше нельзя было услышать. Кивок головы и взмах длинных волос указывали также на поворот в маршруте. Когда за группой закрылась дверь, девушки ойкнули и теснее прижались друг к дружке. Потолок был низким, и сразу же за дверью на уровне порога начинался пол, покрытый мелкой щебенкой, где, по легенде, были древние захоронения. Внутри помещение слабо освещалось скрытыми светильниками, отчего его стены казались розоватыми. Вскоре посетители привыкли к темноте и медленно поплелись за экскурсоводом. Вокруг были причудливые окаменевшие фигуры, источники воды и поющий камень. Кто-то стукнул по нему кулаком, и камень чисто запел ноту ля первой октавы. Звук повис в воздухе на несколько минут и потом резко оборвался. Звучание этого камня было таким прекрасным, что Наташе захотелось постоять здесь и просто послушать его песню. Она немного задержалась и тут же почувствовала рядом с собой чью-то руку. Это был Шамиль. «Наташа», нежно взяв ее за руку, сказал он. «Музыка чудесна, не так ли? Тебе тоже нравится. Но нам надо идти. Смотри, все уже далеко». Девушка не видела его глаз, но слышала его нежные слова и теплое прикосновение. Оно было особенным, отчего ее щеки вспыхнули румянцем. Она это чувствовала и благодарила темноту, которая скрывала это. Наташа только чуть-чуть повернулась к нему и, слегка хихикнув, направилась вслед группе. Вскоре группа замедлила движение, и, пройдя несколько шагов гуськом, посетители один за другим протиснулись через узкий проход. Они очутились на небольшом уступе, огороженном невысокими перилами. Слева была стена пещеры, а справа внизу, на глубине 3 метров, размещалась просторная площадка. И тут погас свет. Все погрузилось в кромешную темноту. Кто-то вскрикнул, кто-то запищал. А Наташа снова ощутила руку Шамиля и его близость. Вдруг внизу на площадке в сером тумане появился большущий медведь, стоящий на задних лапах. Он мотал огромной головой, размахивал лапами, словно готовясь к бою, и издавал пронизывающий насквозь рев. Народ сгрудился плотнее. Возгласы стали громче. В следующий миг из левого верхнего угла площадки на уровне ног посетителей вылетел чудовищный зверь, вытянувшись в воздухе в длинном прыжке. Его шерсть песочного цвета стояла дыбом и светилась желтым светом. Из разинутой клыкастой красной пасти раздавались перекаты страшного львиного рычания. Его злобные глаза сверкали зеленым светом. С оглушительным криком зверь упал на загривок медведя и начал терзать его. Наташа больше уже ничего не видела. Шамиль, обхватив ее обеими руками, крепко прижал к себе, а в воздухе стоял рев зверя и крики испуганных людей. К счастью посетителей, сцена длилась недолго, но она была очень реальной.
Так же внезапно вспыхнул свет. Звери исчезли. Но экскурсантов уже нельзя было остановить. Мгновение ужаса лишили их рассудка. С криками «Спасите! Помогите!» они бросились к узкому проходу. Возник настоящий хаос. И тут кто-то рассмеялся. Сцена была разыграна довольно хорошо, хотя и достаточно жестоко. Постепенно шум начал стихать. Внезапная эйфория страха оседала на темных стенах и испуганных лицах. Наташа подняла глаза на Шамиля и увидела в них знакомый ей огонек. Люди один за другим покидали пещеру. Кто-то очень быстро, боясь очередной злосчастной выдумки. Кто-то, разглядывая стены с надписями и предметы, медленно продвигался к выходу. Друзья Наташи не спешили выходить, улыбаясь и весело обсуждая случившееся. Наташа с Шамилем направились к поющему камню в сопровождении нескольких человек из их группы. Подойдя поближе, Шамиль какое-то мгновение смотрел на Наташу и потом слегка ударил по камню. Завораживающая мелодия заполнила пещеру. Он снова нежно взглянул в ее глаза, отчего ее щеки вспыхнули румянцем, и она смущенно опустила голову. Кто-то из ее друзей говорил о прекрасной мелодии, кто-то смеялся, а Наташа слышала только стук своего сердца, который, как ей казалось, был таким громким и частым, что ей вдруг подумалось, что если она сейчас же не покинет пещеру, то рухнет от сильных ударов своего сердца. Девушка быстрым шагом направилась к выходу, в страхе осознавая происходящее. Она влюбилась в этого парня. После долгого дня, насыщенного посещениями пещер и каньонов, они, наконец, собрались домой. Дорога домой была долгой и утомительной, так как они возвращались ночью. Но для Наташи она была волшебной и прекрасной. Наташа сидела на переднем пассажирском сиденье, а рядом был Шамиль. Он вел машину, время от времени бросая на нее нежные взгляды. Ее подруга, сидевшая на заднем сиденье, быстро уснула. А Наташа наслаждалась присутствием человека, который становился для нее важным, от близости которого неравнодушно билось ее сердце. Шамиль попросил ее рассказать о ее детстве, о местах, где они проживали с родителями. Ее рассказ о дивном времени детства, наверное, еще никогда не был таким воодушевленным и интересным, ведь ее сердце никогда еще так не пульсировало импульсами счастья, как в тот вечер. Рассказ о Днепре, окружающих лесах и детских площадках, казалось, воскресал в ее памяти и легко передавался слушателю. Даже грустный рассказ о Чернобыле не был таким печальным, ведь рядом с ними витала любовь. Она касалась только их. Подруга же сладко спала. Вскоре, созвонившись с другими водителями их группы, они решили заехать на стоянку, чтобы попить кофе и немного размяться. Впереди было еще почти 300 километров дороги, и вскоре они опять были в пути. «Если хочешь, поспи немного», нежно взяв ее за руку, предложил Шамиль. «Я чувствую себя довольно бодро, так что можешь поспать». Наташа не отдернула руку, только ответила: «Я еще не хочу спать». Какое-то время они ехали молча. Он продолжал держать ее за руку, а Наташу закружил круговорот мыслей. Как могла она позволить себе влюбиться в этого молодого человека? Ведь еще совсем недавно она вспоминала, как в страшном кошмарном сне моменты их общения, сопровождаемого бранными словами и заканчивающегося ударом по щеке. Она вспомнила безграничный страх,
который объял ее в тот момент, когда она увидела его на пороге своего дома. Что же сейчас изменилось? И в тот момент Шамиль, чуть сильнее сжав ее пальцы, с улыбкой взглянул на нее. Ночь скрывала огоньки любви в его глазах, но Наташа могла их чувствовать. Она улыбнулась ему в ответ, хотя из дальних глубин души страх нашептывал ей: «Будь осторожна, он же бывший мусульманин». Наташа знала, какими бывают мусульмане. Ей приходилось работать с одним. Он был ее начальником. Зная, что она христианка, он, оказавшись в тяжелых жизненных обстоятельствах, сказал ей: «Мне нужен Иисус». «Но это так просто!» — тут же ответила девушка. «Только скажи ему: Иисус, ты мне нужен, войди в мое сердце». Он только грустно улыбнулся и ответил: «Это для тебя просто, а для меня очень тяжело». «Нет», — настаивала Наташа, — «для тебя это тоже просто. Ты только должен верить в то, что просишь». На этот раз в его глазах вспыхнуло недовольство, и он, развернувшись, ушел, не сказав больше ни слова. Это было так типично для него. Обычный разговор мог завершиться грубо отвратительно. У него очень часто переплетались доброта и злость, и вторая всегда побеждала. Он уважал Наташу, может быть, потому, что она была его подчиненной, и законы штата предусматривали права и обязанности. Тем не менее, она всегда видела, как пренебрежительно и грубо он относился к женщинам. Теперь рядом с ней сидел Шамиль, тоже бывший мусульманином. Ведь у них горячая, необузданная кровь, они вспыльчивы и грубы. На Востоке женщины не имеют прав. Проявление уважения к ним со стороны мужчин считается низким. Как она позволила своему сердцу взрастить трепетные ростки любви к молодому человеку восточной культуры, который в прошлом был ярым мусульманином, даже грубо хлестнул ее по щеке? Что может получиться из их дружбы, которая перерастет в нечто большее? Ведь она чувствовала, что он питает к ней чувства. Даже многие из ее друзей начали это замечать. Ее подруга Анна уже не раз говорила ей, что он неравнодушен к ней. Сегодня это было очень заметно, когда в пещере он взял ее за руку, чтобы защитить от мнимого льва. От этих воспоминаний Наташа вздрогнула, а Шамиль сразу почувствовал это и спросил: «Тебе холодно?» Наташа отрицательно покачала головой, а он тихо, стараясь не разбудить Наташину подругу, продолжил: «Тебя тревожит воспоминание о прошлом?» Девушка удивленно подняла брови. Он как будто прочитал ее мысли. Вздохнув, она еле слышно прошептала: «Вспомнила, как мы встретились. В тех воспоминаниях был и тот момент, когда я тебя ударил, не правда ли?» Наташа улыбнулась. «Конечно. Разве это можно было вычеркнуть из памяти?» Он поднял ее руку к своим губам и, нежно поцеловав, тихо сказал: «Если бы можно было все это вернуть. Но, увы, с этим мне придется жить. Хотя я очень об этом сожалею». «Но я тебя простила», — сказала Наташа, стараясь совладеть с тем, что он только что сделал. «Надеюсь, что да», — все так же грустно проговорил Шамиль, задержав на ней взгляд. «Не знаю только, простила ты из чувства долга или по зову сердца». «По долгу и по сердцу», делая ударение на последнем слове, ответила Наташа и уже шутя добавила:
Ты, между прочим, больше смотри на дорогу». В тот момент на дороге появился шакал, который вышел на ночную охоту. Шамиль уступил ему дорогу, слегка нажав на тормоза и, посмотрев снова на Наташу, добавил: «Своевременное предупреждение. Вот если бы ты сделала так же тогда на стадионе, сказав: „Не бей, потом будешь жалеть об этом“». Наташа, прикрывая рот рукой, рассмеялась. «Тогда обстоятельства были другими», — сказала Наташа, подумав: «Тогда ты не держал меня так нежно за руку». В тот момент зазвонил телефон Шамиля. Звонил водитель другой машины, предлагая остановиться на следующей стоянке, чтобы чуть-чуть размяться. «Твои девчонки спят?» — спросил тот после своего предложения. «Одна — да, другая бодрствует». «Счастливчик!» — смеясь, ответил тот. «Наши обе уснули. Мой друг уже пересказал мне все свои кошмарные истории детства и сам уже на грани засыпания. Так что следующая стоянка наша. Выходим, чтобы побегать. Может, гремучих змей разбудить?» – засмеялся Шамиль. Он закончил разговор и сказал Наташе: «Сказали, что я счастливчик». «Почему?» – удивилась Наташа. «Потому что ты не спишь». Он пересказал Наташе их разговор, и вскоре они остановились на парковке. Парни устроили гонки по почти пустой парковке. Девчонки присели на скамейки, съежившись от холода. Наташа, запрокинув голову, смотрела на усыпанное мириадами звезд небо. Ее мысли все еще кружились в беспокойном хороводе. Вдруг она заметила падающую звезду, потом другую. Некоторые замигали ей своим далеким мерцающим светом. Небо говорило к ней. Наташа слегка улыбнулась, отвечая трепещущим сердцем на звездопад. «Танец звезд», — подумала она. И тут ей вспомнили слова, которые она прочитала на Библии, приготовленной матерью для Сережи. «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Чтобы дать ей будущность. «Господи!» — проговорила ее душа. «Ты знаешь все, что в моем сердце. Руководи мной и моими чувствами. Моя жизнь в твоих руках. Моя будущность в твоих руках». Ее сердце наполнял мир. Небо дарило ей чудные моменты общения через волшебный звездопад и горячую молитву. Та поездка стала началом долгого периода их сближения. Шамиль был абсолютно уверен в своих чувствах. Наташа все еще мучила себя сомнениями. Ее жизнь стала необычной. С одной стороны, больная мама, которая все больше и больше нуждалась в помощи. С другой, она жила в сказочном мире любви. Шамиль бывал в их доме ежедневно, стараясь помочь, успокоить и просто побыть рядом с ней. Наташу радовало его присутствие, его помощь и поддержка. Сердце ее трепетало любовью к нему. Однако она постоянно спрашивала себя, правильно ли поступает. В искренности его чувств она не сомневалась, постоянно видя и его духовный рост, и безмерную любовь к Иисусу, которого он так долго отвергал. Теперь же любовь к нему родила в его сердце и любовь к Наташе, сделала его очень счастливым и изменившимся человеком. Многие, наблюдая за ними, могли сказать, что они будут очень счастливой парой. Любовь и Иисус сделали в сердце Шамиля огромное дело. Доверившись этому, Наташа позволила своим чувствам расцвести, и они преобразили ее жизнь,
наполнив ее счастьем любви, верой в прекрасное будущее и доверием к тому, кто обещал дать ей будущность и надежду. Жизнь дарила им моменты счастья, ведя через лабиринты, где порой встречались трудности и печали, но улыбалась и радость.

Лучи солнца говорили людям о любви. С приходом весны она особенно проявлялась в природе, в распускающихся деревьях, в каждой набухшей почке, в каждом тянущемся к солнцу цветке. Оставалась позади дождливая осень с ветрами, которые поднимали смерчи и ураганы, бури с грозовыми раскатами грома и рассекающими небо молниями. Осталась позади холодная зима, которая так и не успела укрыть техасскую землю обильным снегом. На смену спешила весна, стараясь во всем живом заявить о своем приходе. Луч солнца, убаюканный тихой песней ветра, радостно сверкал на буйной зелени, лоснящейся блеском нежной листвы. А небо, подкрашенное мастерской рукой Творца, свежий насыщенный голубой цвет, тоже напоминало живущим о переменах, о прекрасной любви. Она была везде. Она действовала. Она жила. Наташа это ощущала по-особому. Ее жизнь за последние полгода очень изменилась. Она ощущала эту любовь по-разному. Под ее воздействием в душе девушки совершалась невидимая, но такая прекрасная работа. Хотя мать слабела с каждым днем, но благодаря любви Божией дочь чувствовала не разочарование и беспомощность, а постоянную невидимую заботу Бога и видимую заботу друзей, пропитанную вниманием и стремлением помочь и поддержать. В то время как многие чувствовали бы себя загнанными в тупик, оставшись без отца и на грани потери матери, Наташа смотрела на жизнь реально. Ее постигло горе, двойное горе. Однако жизнь продолжалась. К тому же ее душа благоухала любовью. Ее девичье сердце трепетало от нежных струн любви, которая, как ей казалось, звенела в воздухе, наполняла ее с каждым новым вздохом. Любовь была заметна в каждом слове, сказанном ею любимым, в каждом его движении. Этим любимым человеком был Шамиль, который на Рождество сделал ей предложение. Чувства, которых она поначалу боялась, которые долгое время не давали ей покоя, наконец расцвели в ней. Хотя Наташа долго боролась с ними, стараясь заглушить их и спрятать в самые потаенные уголки своей души. Но постоянное присутствие Шамиля воскрешало их снова и снова, и тогда девичье сердце трепетало. Теперь они были настоящие и живые, действующие. Переломным моментом в ее жизни стала поездка в Аризону, в пещеры индейцев. Тогда-то она поняла, что влюбилась в человека, который уже долгое время питал к ней самые нежные чувства, заботу и любовь. Прежде, когда ее подруга пыталась сказать ей об этом, Наташа отговаривалась, что из-за ощущения своей вины он проявляет к ней больше внимания, чем к другим, ведь из их группы он ударил только ее. Любовь постучалась к ней так неожиданно, но в нужное время. Шамиль оказывал ей такую необходимую поддержку, в то время как мать угасала с каждым днем. Забот по дому прибавилось, да и требовалось больше времени для ухода за матерью и необходимой ей помощи. У Наташи и Шамиля не было времени для беззаботного веселья и прекрасного периода влюбленности. Их любовь проявлялась на деле. Ведь очень часто Шамиль, придя к ней домой, заставал ее в слезах и совсем обессиленной. Хотя у нее был он, однако ее мама была на пороге смерти, и это очень часто до боли донимало ее. У них почти не оставалось времени на разговоры о свадьбе, о планах на будущее. Даже не было времени говорить о своих чувствах. Надо было действовать, вытереть слезу, когда рыдала душа из-за приближающейся утраты, вселить хоть маленькую искорку надежды, когда оказалось,
жизнь завела в тупик и постоянно подставлять плечо помощи. И Шамиль это делал, стараясь в круговороте жизни найти хоть немного времени для близкого общения. То приглашая ее на ужин, то сидя во дворе в беседке за чашкой чая, где лишь легкое потрескивание свечи нарушало трепетное биение их влюбленных сердец. Однажды, придя к ней домой, он принес ей букет тюльпанов и подарок и сказал: «Сегодня годовщина нашей встречи». Шамиль протянул ей цветы и, нежно поцеловав щеку, добавил: «О, если бы я знал тогда, что так сильно полюблю тебя!» Наташа развернула подарок и удивленно подняла брови, разглядывая детский грузовик странной конструкции. «Фургон, помнишь?» — сказал он. И в глазах сверкнули огоньки огромной любви. Наташа шутливо ткнула его пальцем в бок и, улыбаясь, ответила: «Фургон никогда не забуду. На таком транспорте я еще в жизни не ездила. А твои глаза тогда так же светились. Наверное, в тот момент родилась любовь». «Ах, может быть», — вздохнув, сказал он. «Только я ее не почувствовал, и поэтому...» Он ласково притронулся к ее щеке, которую через несколько дней после их первой встречи наградил жестоким грубым прикосновением, так сказать, и продолжил: «И поэтому всю свою жизнь я буду помнить, как ударил тебя, и заглаживать свою вину». «Как твоя мама?» — спросил он спустя короткое время. «Так же», — с грустью ответила Наташа. «Я хотел пригласить тебя на ужин, чтобы хоть немного побыть наедине», — прошептал он, слегка коснувшись ее руки. «Давай я помогу тебе по дому, и, возможно, мы потом сможем пойти вместе поужинать». Он вопросительно посмотрел на нее. Она в ответ только улыбнулась. Она хотела быть рядом с ним постоянно, но у нее оставалось так мало времени для этого, да и возможности. Ведь мать еле-еле передвигалась по дому, и все заботы легли на плечи дочери. А их всегда было предостаточно, и поэтому Наташа не могла часто уединяться с любимым. Такое счастье выпадало им очень редко, но тот вечер обещал быть именно таким. Шамиль выбрал небольшой ресторанчик в старинной части города. Был выходной день, и, несмотря на то, что там было много посетителей, обстановка была чудесной. В зале играла тихая музыка, а каждый столик освещали затемненные лампы, от которых волшебными завитками по стенам расползались тени. Официант предложил им столик в дальней части ресторана, рядом с горящим камином. Наташа заказала себе устрицы с салатом и с улыбкой наблюдала за Шамилем, который старался объяснить официанту, с каким соусом он хотел бы заказать баранину. Когда они остались наедине, он начал рассказывать ей, как это блюдо готовится у них на родине. Он говорил с большим упоением и задором, однако от внимательного взгляда любящей девушки не ускользнула ностальгия в его голосе. «Ты скучаешь по своим родным?» – перебила она его. Застигнутый врасплох, он удивленно взглянул на нее. «Разве это заметно?» – спросил он, вздохнув. Наташа утвердительно кивнула головой. «Знаешь», — тихо заговорил он, — «я скучаю по своей сестре. Мы с ней были очень близки в детстве. Она старше меня и всегда обо мне заботилась, особенно когда умерла мама. Потом, повзрослев, я стал заботиться о ней. Был для нее как старший брат.

Любимые, я была одной из женщин, которых можно унижать и обижать. Наташа, милая моя. Шамиль взял ее руку и нежно поцеловал кончики ее пальцев. Ты жизнь моя. Ты любовь моя. Я никогда не смогу причинить тебе боль или унизить тебя. Иисус Христос сделал меня другим человеком. Я Его дитя, и Его любовь живет во мне. Она учит меня уважать другого, любить другого, как самого себя. Именно этому не учат в мусульманстве, где ты должен уважать только единоверца, но не иноверца. «А я кто?» Улыбаясь, спросила Наташа. «Ты единоверец. И ведь мы с тобой верим в одно, не так ли? По кому из твоей семьи ты скучаешь больше всего?» Меняя тему, снова заговорила Наташа. «По сестре. Ведь я стал тем, кем я есть, благодаря ей. Ее молитвы и дела побудили меня задуматься о том, как я живу, какому Богу верю, к чему стремлюсь в своей жизни. По отцу другая тоска. Я хотела бы, чтобы он тоже обратился к Богу, чтобы понял, что вера, которую приняли я и моя сестра, настоящая и живая». Их разговор о семье продолжался долго. После ужина они заказали кофе, и Шамиль, взяв ее за руку, тихо спросил. «Тебя волнует, что ты выходишь замуж за бывшего мусульманина? За человека из восточной культуры?» Наташа не ожидала этого вопроса и посмотрела на него широко открытыми от удивления глазами. Он понял, что его вопрос застал ее врасплох, и, давая возможность собраться с мыслями, продолжил. «Извини, я просто хочу развеять твои сомнения, если они есть. Да я тебя ни разу об этом и не спрашивал, хотя не исключаю, что такие раздумья у тебя были». Он замолчал. А она какое-то время все еще смотрела на него. Потом сказала. «Если честно, а у нас все должно быть честным, такие мысли много раз возникали у меня. Порой они не покидали меня долгое время. Ведь я знаю, как в вашей культуре относятся к женщинам. И мне иногда становится страшно. Я хочу любить и быть любимой. Хочу быть счастливой. Именно этого я ожидаю от нашей семейной жизни. Но именно это...» На этот раз он перебил ее. «Ты и получишь в нашей семейной жизни. Именно такой я хочу видеть свою жену. Счастливой и любимой. Радостной и веселой. И приложу все старания, чтобы именно так и было в нашей жизни». Он задумался и вскоре продолжил. «Знаешь, вернусь снова к моей сестре. Я ее очень любил. И когда видел, как с ней обращался ее муж, мне хотелось сделать ему гораздо больнее того, что он причинял моей сестре. Наверное, это тоже не давало мне покоя и побуждало искать что-то лучшее. Ведь люди созданы для счастья, они созданы для любви. Все, и мужчины, и женщины. И поэтому мои поиски чего-то высшего продолжались долгое время. Я искал. Искал с возрастающей силой, пока не нашел». Шамиль придвинулся к ней поближе.
Потом взглянул в ее сияющие глаза.

и его глаза ответили тем же. Он был счастлив. «Ты тоже сыграла в моей жизни огромную роль. Ты изменила меня, Наташа. И за это я тебе безгранично благодарен. Когда я увидел тебя на пороге твоего дома, то понял, что больше не смогу жить без тебя. Мне было страшно от мысли, что ты не примешь мои чувства, не ответишь, что ты побоишься, зная, каким жестоким и злым я могу быть. Теперь же твоя любовь сделала в моей жизни нечто необычное, и я благодарю моего Иисуса за то, что Он дал любовь в твое сердце, и что я смог разыскать тебя. Ты совершила в моей жизни чудо. Я хочу любить. Я жажду быть любимым». Она молчала, не в силах вымолвить ни слова. Наташу очень тронули его слова. Слезы бесшумно катились по ее щекам, и она с трепетом смотрела в его глаза, светившиеся безмерной любовью. Она была такая чистая и искренняя, смешанная с небесной, с вечной. «Наташа», — с трепетом проговорил он, — «мы будем счастливы, я в это верю. Хочу, чтобы ты не тревожилась из-за того, что мы из разных культур, что иногда прошлое сильнее здравого смысла. Ведь даже среди мусульманских семей есть счастливые. К примеру, в семье моего дяди они очень счастливы. И представляешь, насколько они были бы счастливее, если бы в их сердцах жил Иисус. В наших сердцах Он живет. И поэтому я верю, что наша семья будет счастлива». Девушка, уткнув голову в его плечо, рыдала. Ее переполняли любовь и ощущение освобождения от терзаний и сомнений. Она, сама того не понимая, давно хотела такого открытого разговора. Ее семья перенесла столько страданий и трудностей. Она не хотела добавлять к этому списку свою семейную жизнь. Ведь каждый раз мысли о трудном пути, пройденном их семьей, отзывались болью в сердце. Разве мало было того, что ее родители жили в ужасное время Чернобыльской катастрофы? Потом горе опять постучалось в их семью тяжелым смертельным диагнозом отца, добавившим свою каплю к прежним страданиям. Разве мало было того, что они потеряли отца? И боль усугубилась тюремным заключением брата. А мама, зачем страдает она? Почему болезни и страдания не оставляют их дом, не позволяя счастью начать свою прекрасную работу? Наташа хотела счастья. Ох! Как она его хотела! И сейчас, услышав слова своего любимого о его желании сделать их семейную жизнь именно такой, ее сердце зарыдало от счастья. Слезы очищали ее и от сомнений, которые были вызваны неприятными событиями и мрачными предположениями. Но с Иисусом они могли быть счастливы и верили, что именно так и будет, несмотря на то, что в восточные обычаи он питал с материнским молоком и раньше был мусульманином. Перед ними было настоящее и будущее, скрепленное любовью, которая дана тем, кому они доверяли своей жизни».

0: они возвращались домой, радуясь прекрасному вечеру. Им казалось, что вечер благоухал любовью, что все звезды на темном небе той ночью светили именно для них, даря им частички небесного счастья. Даже темнота сегодня была какой-то завораживающей и щедрой, и, возможно, потому не хотела прятать сияние их счастливых глаз.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

И вот когда Иисус Христос сидел и учил людей, и отвечал на их вопросы, встал один законник и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы после смерти жить снова и быть счастливым?» Иисус ответил: «Первая из заповедей такова: Господь Бог наш един. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим. А вторая заповедь гласит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Никакая другая заповедь с этими двумя не сравнится». Законник тогда спросил: «А кто мой ближний? Скажи мне, чтобы я знал». В ответ Иисус рассказал такую притчу. Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив на дороге едва живым. Случайно один священник шел той дорогой и увидел беднягу, но прошел по другой стороне мимо. И другой человек, левит, шел той дорогой и тоже увидел лежащего, но только посмотрел на него и тоже прошел мимо. Некто же самарянин, проезжая, жалился, увидав его, и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу. А на следующее утро, когда отъезжал, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто же из этих троих, — спросил Иисус законника, — был ближним человеку, который попался разбойником?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». «Истинно, — сказал Спаситель, — иди и ты поступай так же, будь милостив ко всем людям, ибо все они тебе ближние и братья». И он рассказал им еще притчу, смысл которой в том, что мы не должны гордиться и думать о себе очень хорошо перед лицом Господа, но должны всегда быть смиренными. Он сказал: «Когда вас приглашают на праздник или на свадьбу, не садитесь на лучшее место, ибо может прийти более достойный и потребовать это место. Садитесь на последнее место, и вам будет предложено место лучшее, если вы того достойны. Ибо те, кто себя возвышают, будут унижены, а те, кто смиряются, будут возвышены». И он рассказал им еще такую притчу. Был некоторый человек, который созвал большой пир, и когда все было готово, послал раба звать приглашенных и сказать им, что их ждут. Но приглашенные стали извиняться. Один сказал, что купил землю и должен пойти посмотреть ее, другой сказал, что купил 5 пар валов и должен испытать их, третий сказал, что недавно женился и потому не может прийти. Услышав об этом, господин разгневался и велел рабам пойти по улицам, по дорогам, вдоль изгородей и привести на пир нищих, увечных, хромых и слепых. Этой притчей Спаситель хотел нам сказать, что те, кто слишком пекутся о своих выгодах и удовольствиях и не думают о Боге и о том, чтобы делать добро, не будут ему так милы, как больные и нищие.

Случилось, что Спаситель, находясь в городе Иерихоне, увидел, что на него с дерева смотрит некто именем Закхей, который влез на дерево, чтобы увидеть его за головами толпы. Этого Закхея считали человеком грубым и к тому же грешным. Но Иисус, проходя мимо, окликнул его и сказал, что придет и будет в тот день есть у него в доме. А гордые фарисеи и книжники, услышав это, стали роптать и говорить, «Он ест с грешниками». В ответ Иисус рассказал притчу, которую обычно называют притчей о блудном сыне. Жил некий человек, и было у него два сына. И младший сказал ему однажды, «Отче, дай мне мою часть имения и позволь мне делать с ней, что я хочу». Отец выполнил его просьбу, и он пошел со своими деньгами в дальнюю сторону и скоро истратил их, живя распутно. Когда же он прожил все, в той стране настал великий голод и нужда. Не было хлеба, а злаки, трава и все, что растет на земле, высохли и погибли. Блудный сын оказался в такой нужде, что пошел и нанялся пасти свиней в полях. Он был бы рад есть даже грубые рожки, которыми кормили свиней, но хозяин их ему не давал. В горести сказал он себе, «Сколько наемников у отца моего имеют хлеба в избытке, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я согрешил перед небом и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». И отправился он к дому отца своего с великой болью, трудом и печалью. Отец увидал его издалека и узнал, хоть был он нищий, одет в отребье, и побежал, и плача пал ему на грудь, и целовал его, и велел рабам одеть своего бедного раскаявшегося сына в лучшие одежды и приготовить большой пир, чтобы отпраздновать его возвращение. Все было исполнено, и начали веселиться. Старший же сын был в поле и ничего не знал о возвращении своего брата. Подходя к дому, он услышал музыку и ликование, и, призвав одного слугу, спросил, что это означает. На это слуга ответил, что вернулся брат его, и что отец празднует его возвращение. Старший брат рассердился и не хотел войти в дом. Тогда отец, услышав об этом, вышел, чтобы его убедить. «Отче, — сказал старший брат, — ты несправедлив ко мне, когда так радуешься возвращению моего брата. Вот я столько лет постоянно с тобой и верен тебе, но ты никогда не устраивал мне пир. Когда же возвращается мой младший брат, который недостойными путями расточил имение свое, ты радуешься и весь дом веселится». «Сын мой, — ответил отец, — ты всегда со мной, и все мое — твое. Мы думали, что брат твой мертв, но он жив. Он пропадал, но нашелся. И потому правильно и хорошо, что мы празднуем его неожиданное возвращение в родной дом». Этой притчей Иисус учил, что Господь всегда принимает с радостью и прощением тех, кто грешил и забыл о Боге, если они возвращаются к Нему, раскаявшись. Но фарисеи относились к поучениям Спасителя с презрением, ибо были они богатыми и жадными, и полагали себя выше всех людей. И Христос в предостережении рассказал им притчу о богаче и Лазаре. Некий человек был богат, одевался в порфиру и тонкое полотно, и каждый день пировал. Был также некий нищий, именем Лазарь, который лежал у его ворот в струпьях и желал бы напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходили и лизали струпья его. И случилось так, нищий умер, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Авраам был очень хороший человек, который жил за много лет до того и был теперь в раю. Умер богач, и похоронили его. И в аду, мучаясь, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря. И он заплакал и сказал, «Отче Авраам, смилуйся надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени». Но Авраам сказал, «Сын мой, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И среди прочих притч Христос рассказал этим гордым фарисеям такую. Два человека вошли однажды в храм помолиться. Фарисей и сборщик податей, мытарь. Фарисей сказал,
«Боже, благодарю Тебя, что я не так несправедлив, как другие, и не так грешен, как этот мытарь». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешник». И Бог, — сказал им Христос, — будет милостивым к этому более, чем к тому, и будет более доволен молитвою мытаря, ибо он творил ее со смиренным и сокрушенным сердцем. Фарисеи вознегодовали на подобные поучения и послали к Спасителю своих соглядатаев, чтобы уловить его в ответах и вынудить сказать что-нибудь против закона. Правитель той страны, которого называли Кесарем, велел людям платить ему подать и жестоко наказывал всякого, кто оспаривал его право на нее. И вот эти соглядатаи подумали, что им, возможно, удастся сделать так, чтобы Христос сказал, что подать это несправедливо, и тем вызвал гнев правителя. И, приняв смиренный вид, они пришли к нему и сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно учишь Слову Божьему, и не чтишь кого-то только потому, что он богат или знатен. Скажи нам, правильно ли платить подать кесарю?» Христос, зная, что они задумали, сказал: «Почему вы спрашиваете? Покажите мне монету». Они показали. «Чье изображение и надпись?» — спросил он. Они сказали: «Кесаревы». Тогда он сказал: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И они ушли разочарованные, сердясь, что им не удалось его уловить. Но Христос знал их сердца и мысли. Знал он и то, что есть и другие, которые замышляют против него, и что скоро он будет предан смерти. Поучая, Христос сидел напротив сокровищницы храма, куда народ, проходя по улице, клал деньги для бедных. Многие богатые клали много, и Иисус это видел. Наконец подошла бедная вдова и положила в сокровищницу две мелкие монеты, лепты, и тихо отошла. Иисус, уже поднявшись, чтобы уходить, увидел это, подозвал к себе учеников и сказал им, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу в тот день, ибо другие были богаты и не чувствовали ущерба. Она была бедна и дала две лепты, на которые могла бы купить себе хлеб. Не будем же никогда забывать о том, что сделала бедная вдова, когда думаем, что даем мы.

Кем работает пчела? Пролетела мимо насекомое, похожее на маленький вертолет. Это трудолюбивая пчела. Она спешит домой, в свой улей, потому что уже загрузилась нектаром, сладким цветочным соком. Мохнатые труженицы начинают свой рабочий день ранним утром, когда многие дети еще спят. До захода солнца каждой из них нужно облететь примерно 7000 цветов. Отдыхать некогда. В большой пчелиной семье лентяев нет. Если пчела не собирает нектар, значит, она занята другим важным делом. Недаром люди называют пчел труженицами. С момента рождения и до последнего дня жизни трудолюбивые насекомые осваивают несколько профессий. Уборщица. Только что появившаяся на свет пчелка тут же начинает себя чистить. Тщательно протирает глаза, усики, антенны и хоботок. Она быстро устает, потому что еще слаба и неуверенно держится на лапках. Чтобы набраться сил, пчела заползает в свободную ячейку и некоторое время неподвижно сидит. Окрепшая пчела вначале становится уборщицей. Она чистит пустые ячейки, до блеска полирует их стенки, сгрызает остатки восковых крышечек, которыми были запечатаны личинки, крылышками-веерами подметает пол, сдувает крошки и пылинки к литку. Пчелам-уборщицам всего 3 дня, но они своим трудом защищают улей от различных болезней, от восковой моли и мельчайших жучков, которые могут принести большой вред пчелиной семье. Няня. К 4-му дню жизни пчела меняет профессию. Она становится няней и заботится о взрослых личинках, которые еще не могут самостоятельно покинуть ячейку. Это очень напряженная работа. Кормить личинок приходится буквально каждую минуту, примерно 1400 раз в день. Заботливые труженицы безостановочно бегают от ячейки к ячейке, никого не оставляя голодным. Они кормят личинок калорийной пищей – пергой. Это смесь меда и цветочной пыльцы. Пчелы-няни следят также за чистотой личинок и постоянно чистят их. Через несколько дней у пчелы развиваются специальные железы, которые вырабатывают маточное молочко. Этим ценным продуктом пчела-няня кормит самых маленьких личинок, которые еще не могут есть пергу. Строитель. К 12-му дню жизни у пчелы развиваются восковые железы, и она снова меняет профессию. Пчела становится строителем. Интересно наблюдать, как трудолюбивые насекомые строят свои жилища – соты. Строительный материал пчелы производят сами. Они съедают много меда, затем собираются на месте строительства и прицепляются одна к другой, образуя длинную лестницу. В таком положении они висят несколько часов и ждут, когда у них на брюшке появится тонкая прозрачная пластинка воска. Эту пластинку пчелы пережевывают и делают из нее восковый шарик, который и является необходимым строительным материалом. Соты очень похожи на многоквартирный дом. Каждая ячейка – это жилище для личинки или комната для хранения нектара, пыльцы и меда. И хотя среди пчел нет начальников и бригадиров, они строят восковые ячейки строго определенной формы. Вы не найдете ни одной круглой, овальной или квадратной ячейки. Все они имеют форму шестиугольника. И это не случайно.
Шестиугольная ячейка очень прочная, а строительного материала требует мало. Люди, изучая жизнь пчел, переняли у них удивительный метод строительства и использовали его в создании скоростных самолетов и самых крупных в мире зернохранилищ. Кроме строительства новых ячеек, пчелы ремонтируют старые, заделывают выбоины и повреждения, а также запечатывают воском ячейки с личинками. Приемщица нектара. Примерно к 16-му дню жизни пчела опять меняет профессию. Она оставляет строительство и начинает принимать у прилетающих пчел сладкий нектар. Пчела-приемщица складывает нектар в свободные соты. Крыльями, словно вентилятором, пчела-приемщица создает движение воздуха и таким образом удаляет лишнюю влагу из нектара. Затем она добавляет к нектару особые вещества и запечатывает ячейку с медом восковой крышечкой. На задних лапках пчел, летающих за кормом, расположены специальные углубления – корзиночки, в которые они складывают цветочную пыльцу. Когда нагруженная труженица залетает в улей, пчела-приемщица выковыривает из корзиночек пыльцу, помогает освободиться от груза. Затем приемщица уносит пыльцу в ячейку, утрамбовывая ее ударом головы. Сторож. Некоторые пчелы к 16-му дню жизни становятся сторожами. Они охраняют литок, вход в улей, потому что среди насекомых есть очень много желающих полакомиться медом. Это и чужие пчелы, и осы, и муравьи, и жуки. Как же сторожа отличают своих пчел от чужих? По запаху и поведению. В каждом улье существует свой особый запах. Этот запах и является своеобразным пропуском для пчелы-сторожа. Свою пчелу от чужой можно отличить также по поведению. Своя пчела летит в улей уверенно и сразу же входит в литок с грузом нектара или пыльцы. Чужая пчела обычно некоторое время летает около входа. Она старается найти место, которое плохо охраняется сторожами. Чужая пчела входит в улей настороженно, готовая в любую секунду вылететь. Сборщица меда. К 20-му дню жизни пчела перестает выделять воск. Она вылетает на сбор корма и занимается этим трудом до конца своей короткой жизни, то есть еще 15 или 20 дней. Пчела-сборщица вначале не умела возиться на цветке и сама выможется в пыльце, словно ученик Малера, и цветок помнет. Но потом она набирается опыта и тратит на один цветок лишь несколько секунд. Мохнатая труженица быстро опускает свой хоботок вглубь цветка и сосет нектар. Хоботок пчелы заканчивается крохотной ложечкой, с помощью которой можно досуха вычерпать нектар, даже если его мало. Сладкий нектар поднимается по трубке хоботка в медовый зобик пчелы, внутренний мешочек размером с мелкую горошину. Зобик легко растягивается и вмещает столько нектара, сколько весит сама пчела. Когда трудолюбивое насекомое возвращается в улей с ценным грузом, нектар под воздействием особых веществ переваривается и становится похожим на мед. В улье пчела-сборщица отдает содержимое зобика пчеле-приемщице, которая складывает принесенный корм в шестигранные ячейки. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Иова, 12 глава, 9 стих. Рабочие пчелы
это удивительное насекомое, которое указывает нам на мудрость и силу Создателя. Именно Бог вложил в эти маленькие существа способность постоянно трудиться. Сколько пользы приносит каждая пчела не только своей большой семье, но и людям.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы начнем наш разговор с 13 главы, где находится пророчество, обращенное против лжепророков и лжепророчиц. Обратите внимание, женщины тоже участвовали в создании ложных пророчеств. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько культов было основано женщинами, и в сколь большом количестве форм ложного поклонения женщины играют ведущую роль? Может быть, вам не понравятся мои слова, но женщины активно участвовали в ложном поклонении во времена Иезекииля, и то же самое происходит и сейчас. Иезекииль же, как истинный пророк Божий, продолжает возвещать людям Слово Божие. Послушайте первые три стиха 13 главы. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, «Слушайте Слово Господне, так говорит Господь Бог». Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. В чем заключалась проблема? Она заключалась в том, что эти пророки говорили от собственного сердца. И здесь мне остается только попросить Бога, чтобы Он помиловал тех, кто, стоя за кафедрой, учит людей с собственной точки зрения, а не Слову Божьему. Да, Писание можно неправильно истолковать. И я сам иногда ошибался в толковании. Но я пытаюсь толковать именно Слово Божье. А бывает, что люди, выходящие на кафедру, вместо проповеди спасения, рассказывают, как нужно приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Как думать позитивно, как верить в себя, как считать себя чудесной личностью, а не грешником. И подобно лжепророкам времен Иезекииля они говорят, «В Иерусалиме все прекрасно». А вот что говорит Иезекииль о пророчицах в стихах 17 и 18. «Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к тщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, «Так говорит Господь Бог». Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Иезекиилю приходится выступать против лжепророчиц, ибо Бог повелевает ему: «Обрати лицо твое к тщерям народа твоего и изреки на них пророчество». В 10 главе книги «Бытие», стихи 8 и 9, Немрод назван охотником. По сути дела, он охотился на человеческие души. Тем же самым занимаются и представители ложных культов. Они охотятся за душами. И женщины немало потворствовали возникновению ложных культов. Апостол Петр во втором послании, глава 2, стих 1, пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Сегодня многие женщины увлекаются спиритизмом, обращаются к медиумам, гадалкам, некромантам, колдунам. У нас в Южной Калифорнии их достаточно много. И мне кажется, что их всегда было много, но сегодня все эти люди открыто объявляют о своих занятиях. «Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки», — возвещает Иезекииль по повелению Бога. Наверное, эти женщины изготавливали себе чародейные амулеты, которые должны были защитить их от зла. Кроме того, пророк пишет: «И делающим покрывало для головы всякого рода, чтобы уловлять души». Эти женщины-колдуньи дают вам платочек, над которым помолились, чтобы вы выздоровели, как будто дело в платочке, а не в Господе. Друзья мои,
То, что происходит сегодня, отнюдь не новость. Все это так же старо, как все человечество. Иезекииль ясно сказал еще очень давно, что все это неугодно Богу. И при этом он говорил истинное Слово Божье, а не свое собственное мнение. Следующая, 14 глава книги пророка Иезекииля, может быть разделена на две части. Пророчество против идолопоклонства старейшин и предсказание неизбежного разрушения Иерусалима. Обе части начинаются со слов «И было ко мне слово Господне». Господь продолжает в этой главе объяснять, почему Он так строго осудил и покарал Иерусалим. Нам же с вами эта глава должна напомнить, что принципы, на основании которых Господь действует, никто не отменял, и Бог по-прежнему судит народы. Итак, в 14 главе Иезекииль призывает старейшин Израиля к покаянию. Я обратил внимание, что и в Ветхом, и в Новом Завете Бог постоянно призывает свой народ покаяться. И вот здесь Иезекииль говорит: «Покайтесь, вернитесь к Богу», читаю вам первые три стиха этой главы. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Старейшины пришли к Иезекиилю, и вы только посмотрите, какими благочестивыми они выглядели на первый момент. Как сладко они говорили. Они делали вид, что прислушиваются к своему пророку. И сегодня некоторые люди тоже приходят в церковь с большой Библией под мышкой и делают вид, что готовы служить Господу. Эти старейшины говорили: «Дорогой Иезекииль, мы вовсе не поклоняемся идолам, не понимаем, как такое вообще может случиться». Действительно, они не делали изваяний языческих богов, но послушайте, что Господь говорит о них. «Сии люди допустили идолов в сердце свое». Самсон тоже считал себя верующим, и действительно, Дух Божий нисходил на него несколько раз. Именно Святой Дух был секретом его силы, а вовсе не волосы. Но настал день, когда Дух Божий покинул Самсона, а он и не заметил. Он продолжал играть с грехом и в то же время считал себя верующим. Многие люди, которые ходят сегодня в церковь, тоже играют с грехом, думая, что от него легко будет избавиться. Друзья мои, не надейтесь, что вам это легко удастся. Суд неизбежен. Вы можете соблюдать религиозные формальности, вы можете напускать личину благочестия, но если вы легкомысленно относитесь к своей духовной жизни, то в сердцах ваших могут находиться идолы. Господь сказал Иезекиилю, что эти люди притворяются. Они делают вид, что хотят выслушать его послание, но на самом деле не слушают. И когда пророк Божий отвернется, они ударят его в спину. Читаем далее. Послушайте 4 стих. «Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Бог говорит, что будет судить этих людей. Иисус Христос в свое время назвал религиозных вождей своего времени лицемерами. Это страшное, пугающее слово. Подобным же образом Иезекииль обращается к духовным вождям своего народа. Как это печально, что Бог собирается судить их. Но Бог всегда судит притворщиков. И я считаю, что Бог будет судить каждую церковь и каждого отдельного человека, отошедших от истины. Бог призывает к покаянию. Послушайте 6 стих.
«Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше». Бог ясно сказал, что эти люди обманщики и лицемеры, что в сердце у них идолы и грех. Кто-нибудь, возможно, скажет про Самсона: «Как это было ужасно! Не хотелось бы мне жить так, как жил этот человек, чтобы потом меня судили». Но боюсь, что на многих церковных скамьях сидят люди, которым нравится жить во грехе и вкушать его плоды. На словах они осуждают то, что в сердце своем любят. Наша природа греховна. Но Бог сказал нам: «Покайтесь, придите ко мне». Он был милостив к Израилю. Он дает стране еще одну возможность искренне уверовать, но Израиль не сделал этого. А лжепророки по-прежнему блуждают вокруг, говоря: «Бог пощадит Иерусалим. Это его город, он любит его. Он присмотрит за Иерусалимом». Они могли процитировать множество мест из Писания в доказательство своих слов. Всегда можно процитировать стих или два, отдельно от контекста, и доказать ими любое, даже самое ложное учение. Сегодня некоторые так делают, но для того, чтобы понять Писание, вы должны видеть всю картину целиком. Не верьте ложным теориям. Лжепророки ошибались. И Бог явно говорит, что будет судить Иерусалим. Послушайте стихи с 12 по 14. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Бог говорит Иезекиилю: «Этот город бунтует против меня. Он постоянно выступает против. Который раз я даю людям возможность вернуться ко мне, но они не делают этого». Бог здесь высказывается очень определенно, и он имеет в виду именно то, что говорит: суд неизбежен. Послушайте, как серьезен здесь голос Бога. «Даже если бы Ной жил в Иерусалиме,

среди нас, то сколько людей поверили бы ему? Да, его бы назвали старым сумасшедшим. Вот и жители Иерусалима не послушали Ноя, и не послушались бы Даниила, хотя к словам Даниила прислушивался даже великий вавилонский царь Навуходоносор. Он уважал этого пророка, ведь Даниил был первым советником Навуходоносора, и вавилоняне знали Даниила как Божьего человека. А Израиль, говорит Господь, не прислушался бы ни к Ною, ни к Даниилу, ни к Иову. Читаем далее, послушайте 17 стих. «Или, если бы я навел на ту землю меч и сказал, «Меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней людей и скот». Здесь Бог всерьез предупреждает, что собирается навести на эту землю меч, и Он действительно позволит Навуходоносору вторгнуться в Палестину, чтобы разорить ее. В 20 стихе снова упоминаются Ной, Даниил и Иов. «Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ной не смог бы спасти свою семью в этом городе. Праведностью своею они спасли бы только свои души». Даниил спас пару империй, но если бы он находился в этом городе, он не смог бы помочь его жителям. Вот почему Бог отправил Даниила прочь из Иерусалима. Божий народ не стал бы его слушать, а старый язычник, вавилонский царь, прислушался к Даниилу и сделал его первым министром. Во многих ли церквях сегодня люди действительно слушают Слово Божье? Не думаю, что во многих. Вот почему в наши дни Бог делает так, чтобы Его Слово транслировалось по радио. Вот почему Он позволяет Своему Слову достигнуть даже тех людей, с которыми не хотят общаться христиане. Есть люди, которые ходят в церковь, но не слушают Божье Слово. Бог тогда дает это Слово кому-то другому. От Даниила не было бы никакой пользы в Иерусалиме. А в Вавилоне он стал выдающимся деятелем, и великий царь слушался его. Друзья мои, Бог позволяет слушать благую весть тем людям, которые готовы прислушаться. И если среди нас есть люди, от которых отвернулась церковь, Бог все равно находит способ возвестить им свою истину. В оставшееся у нас сегодня время мы обратимся к 15 главе книги пророка Иезекииля. Там мы найдем притчу о виноградной лозе, которая не приносит плодов. С виноградной лозой часто сравнивается народ Израиля. Пророк Исаия в 5 главе своей книги использует то же самое сравнение. Нам нет смысла раздумывать о значении этого образа, потому что сам пророк Исаия сказал в 7 стихе 5 главы, что лоза — это дом Израиля. Послушайте теперь, что пишет о лозе Иезекииль в 15 главе. Читаю вам стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий». Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его». Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Бог поднимает здесь очень интересную тему. Каково назначение виноградной лозы? Для ответа на этот вопрос очень полезно будет вспомнить Новый Завет. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, как Господь Иисус Христос сравнивал себя с лозой, а верующих с ветвями лозы. Обратите внимание, Христос говорит, что лоза — это Он Сам, а вовсе не Израиль. И здесь я снова хочу спросить вас, зачем нужна лоза? Конечно же.

Затем, чтобы приносить плоды? Больше незачем. Представьте себе, что вы пришли к мебельщику и заказали ему гарнитур в стиле Людовика XV из виноградной лозы. Конечно, мебельщик посмотрит на вас в изумлении и скажет: «Что вы, разве из виноградной лозы делают мебель? Она годится только для того, чтобы приносить виноград». Вот и Бог говорит: «Если лоза не приносит плодов, ее остается только сжечь». Практически то же самое говорит и Господь Иисус Христос у Иоанна. «Если верующий не приносит плодов, то он, конечно же, не утрачивает спасение. Однако он исключается из числа плодоносящих растений». Бог по-разному может освободиться от людей, которые не плодоносят, но Он все-таки призывает нас приносить плоды. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, стих 5. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Вот к чему призывает нас Бог. Быть Его учениками и соработниками, а не ленивцами, которые хотят лишь пользоваться чужими плодами. Печальный итог, к которому приводят духовная лень и отступничество, мы находим в стихах с 6 по 8 из 15 главы Иезекииля. «Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог». Народ Израиля не приносил плодов, и Бог сказал им: «В таком случае мне остается только сжечь Иерусалим». И мы с вами понимаем, почему Бог решил сделать это. Его народ должен был являть славу Божью, но вместо этого он поклонялся идолам и глубоко погряз в отступничестве. Итак, друзья, наше время подошло к концу. На этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение Священного Писания. Однако я предлагаю вам на досуге поразмышлять над тем, что пишет в своих пророчествах Иезекииль, и сопоставить его слова, касающиеся народа Божия, с современностью. Жители Иудеи считали себя народом Божьим и надеялись на свои привилегии. Они думали, что Бог не уронит их достоинства и не позволит завоевателям разрушить Иерусалим. Христиане нашего времени тоже считают себя народом Божьим и тоже полагаются на Бога. Но не забывают ли они подчас о том, что обладание великими привилегиями сопровождается великой ответственностью, которую они несут перед Господом? Вы когда-нибудь думали, например, о тех несчастных людях, которые живут в Африке или в Азии и не могут услышать Слова Божьего? И не забываете ли вы о том, что даже рядом с нами есть люди, которые никогда не слышали о том чудесном спасении, которое даровал нам Бог через жертву Христа? Мы, принявшие Слово Божье благодати, несем ответственность перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. И Бог хочет, чтобы мы приносили плоды, а не уподоблялись той бесплодной лозе, которую остается только сжечь. Подумайте об этом. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: Поэзия. Наталья Демина. «Сильнее». Сегодня в нашей церкви было крещение. Это всегда особый праздник для церкви. Но в этот раз крестился особый человек с особенными потребностями – инвалид-колясочник. Юра шел к Господу 6 лет. Наши сестры нашли его в хосписе. Тогда он даже не мог самостоятельно кушать. Сейчас его состояние улучшилось, но жить ему по-прежнему нелегко. Из его родных в живых осталась только сильно пьющая сестра. Хоспис закрыли, и Юра переехал в маленькую комнатушку Красного Креста. Но главное, он принял Христа в свое сердце. Церковь, конечно, помогает ему. Страдания обычно делят людей на 2 лагеря. Одни озлобляются, ожесточаются и окончательно теряют Бога. Другие смиряются, взывают и находят Его. Сегодня счастливый день у нашего брата. Он вступил в завет с Господом. Хочу поделиться с вами стихотворением, на которое меня вдохновили Ник Вуйчич, наш брат Юра Улинец и другие люди с похожей судьбой. Сама я стихи пишу давно, по вдохновению. Притча о цветке. Посвящается Нику Вуйчичу, Юрию Улинцу, а также всем, находящимся в тяжелых обстоятельствах. Я цветок, я иду сквозь асфальт. И за что мне дана участь эта? Я с другими цветами, как жаль, на лугу не встречаю рассветов. Мне б хотелось жарком полыхать на бескрайних сибирских просторах, эдельвейсом серебряным стать, взором бархатным радуя горы, в хороводе бы мальв расцветать, в украинском селе возле дома. Но как давит на плечи асфальт, заглушает рост тяжесть бетона. Разве можно без света прожить? Солнце есть наверху, знаю точно. Как бетонную мощь мне пробить? Ведь я слабый и хрупкий цветочек. Со слезами и болью к Творцу я пришел через страхи и ужас и задал все вопросы Отцу. Для чего в этом мире я нужен? Я тебя ожидал, мой цветок, чтоб с тобой разделить свои планы. Твоя жизнь не ошибка, не рок. Ты особый, любимый, желанный. Я хочу, чтоб ты людям явил славу Духа, и плоть побеждая, моей силой асфальт бы пробил, к жизни новой других пробуждая. Эта встреча с Творцом, что за миг? Я для истинной жизни родился и возвышенной цели достиг. Вижу солнце, к нему я стремился. Я цветок, но прошел сквозь асфальт. Только с Богом я смог сделать это. Средь жарков, эдельвейсов и мальв наслаждаюсь красою рассветов. Мое солнце — Христос. Им живу. Его верность меня окрыляет. С Иисусом я в небо войду. Он открыл для меня двери рая. Кто сегодня идет через боль, кого давит бетонная ноша, ты к Творцу обратись. Лишь любовь понести твое бремя поможет. Только в нем ты смысл жизни найдешь. Только с ним одолеешь преграды и бетонную толщу пробьешь, небеса получивши в награду.
3: Страницы прошлого. Александр Савченко. Памяти Иосифа Бродского. В этом году Иосифу Бродскому, выдающемуся поэту, эссеисту, драматургу и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе, исполнилось бы 80 лет. В связи с этим предлагаю читателям свое эссе из авторской книги «Бриллианты мысли», которая в прошлом веке вышла двумя изданиями. Поэта Иосифа Бродского вынудили покинуть родину. В связи с этим он написал тогдашнему руководителю СССР Леониду Брежневу: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются. Воплоти или на бумаге». В 47 лет он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, пятым по счету из русских авторов. В моей библиотеке есть сборник его стихотворений «Назидание», вышедший в свет в 1990 году. На обложке эпизод получения этой премии. Король Швеции, пожимая руку Бродскому, вручает ему соответствующую атрибутику – медаль и денежный чек на крупную сумму. И все это на фоне газетной статьи с крупным заголовком «Тунеядцу воздается должное». А тунеядец улыбается, очевидно вспоминая горькие страницы своей ленинградской истории. Тогда, в 1964 году, его привлекли к уголовной ответственности за тунеядство. Кстати, срок для исцеления от болезни тунеядства, проявлением которой судьи объявили сочинение стихов, определили в 5 лет. Тогда сильно клеймили гнилой капитализм за безработицу и ревностно боролись за трудоустроенность граждан на поприще строительства светлого будущего, дабы трудящиеся не обленились. И юного поэта, стихоплетство которого сочли блажью, трудоустроили в тюрьму. Бродскому повезло, что за него заступились Самуил Маршак, Анна Ахматова и Дмитрий Шостакович. Таким образом, уже через год, в 1965 году, он был досрочно освобожден, а в 1972 году выехал в США. В Америке выходят его новые книги «Часть речи», «Размером подлинника», «Конец прекрасной эпохи». Бродского следует причислить к христианским поэтам, хотя он не был связан с православием. В 24 года он впервые прочитал Библию, и она произвела на него очень сильное впечатление. Он сам говорил об этом: «Я понял, что метафизические горизонты, предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлагаются индуизмом. Но я совершил выбор в сторону христианства». Он часто вспоминал Осипа Мандельштама, который, несмотря на еврейское происхождение, был христианским поэтом. Библейские сюжеты и образы в сочинениях Бродского встречаются весьма часто. Два его произведения полностью посвящены этому: «Исаак и Авраам» – ветхозаветная тематика, и «Сретенье» – новозаветная тематика. Один из его сборников называется «Рождественские стихи». У Бродского около 20 стихотворений на эту тему. Он был благодарным человеком, никогда не забывал людей, заступившихся за него и вызволивших из-за тюремной решетки. И, конечно, он никак не мог остаться неблагодарным по отношению к Богу-человеку, который принял смерть за него. Он считал своим долгом в день Рождества сесть за письменный стол и поздравить с днем рождения не только своих друзей, но, пожалуй, в первую очередь этого Бога-человека. И это Бродский делал ежегодно. Какой пример для всех нас? Впрочем, Первое рождественское стихотворение он написал в далеком 1962 году, когда его вызволили из тюрьмы. Из двух категорий бытия Иосиф Бродский больше интересовался временем, нежели пространством. И он считал Рождество универсальной точкой отсчета новой человеческой цивилизации. Известно, что у Пастернака тоже есть цикл рождественских стихов. Но если у него больше действует центробежная сила, и радиус все время расширяется от центральной фигуры младенца, то у Бродского центростремительная христоцентричность. Иосиф Бродский предпочитал западный рационализм восточному мистицизму православия. Сам Бродский, склонный к Западу, в одном из интервью объявил себя протестантом и кальвинистом. В кальвинистской доктрине его привлекала личная ответственность человека перед самим собой и Богом за все. Однако он не был категоричным в своих убеждениях и умозаключениях. В 1992 году в Москве была напечатана его книга с мощным названием «Бог сохраняет все». Иосиф Бродский страдал заболеванием сердца и в возрасте 56 лет скончался от острой сердечной недостаточности. Он все принимал близко к сердцу, поэтому сердце не вынесло таких перегрузок. Как у Лермонтова в стихотворении: «Не вынесла душа поэта позора мелочных обид». И хотя сам поэт был убит в поединке со смертью, где исход очевиден, его творчество обречено на бессмертие. В стихотворении «Сретенье» он размышляет о времени в свете вечности, о смерти в аспекте бессмертия, обусловленного пришествием Христа. Вот что он пишет об умирающем Симеоне. Он шел умирать, и не в уличный гул. Он, дверь отворивши, руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу еще озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Тело Бродского похоронили в Венеции, согласно завещанию, а душа этого тунеядца предстала перед Богом, чтобы получить должное возмездие за труды. Ниже я привожу текст своего стихотворения, посвященного светлой памяти Иосифа Александровича Бродского. Одного из своих сыновей я назвал в его честь. Тунеядцу воздается должное. Памяти Иосифа Бродского. На обложке получает Бродский премию и все, что с ней положено. И газетный заголовок Бродский: «Тунеядцу воздается должное». Да, его когда-то тунеядцем объявили за стихотворение. Вы, возможно, будете смеяться, но поэт в тюрьме был в заключении только год, а должен был пятерку отсидеть за это поведение. Он, когда освободился, дернул из страны, где бьют так за безделье, из страны, где это было самым невообразимым преступлением, что о Боге много написал он, но забыл в стихах прославить Ленина. И тогда, в связи с его отъездом, журналисты падали в истерику и хулили на партийных съездах эту безработную Америку. И его пугали. «Эх, Иосиф, ждет тебя в раю том безработица». Он же, все свое богатство бросив, верил в то, что Бог о нем заботится. Там, привыкнув к эмигрантской доле, он писал свои стихотворения и, в конце концов, был удостоен за труды те Нобелевской премии. Кто-то из судей его подумал: много чести и довольно шума. Ни к чему подобная истерика, и зачем такой круглой суммой поощрять ленивого бездельника? Тунеядец всюду, тунеядец. Но, наверное, хорошо устроился, коль в стране, где маловато пьяниц, отхватил столь крупное сокровище. Что такое деется на свете? До чего же люди в мире дожили? Как контрастна та строка в газете: «Тунеядцу воздается должное».

0: Малая кафедра. Виктор Танчура. Слово о стойкости. Слово «переносит» с языка оригинала переводится как «твердо стоит», «держится», остается стойким, мужественным. Это слово можно применить к человеку, который находится в трудных обстоятельствах, но отказывается им поддаться или сдаться, потому что уверен, что место и обстоятельства предназначены ему Богом. Давайте на примере апостола Павла постараемся реально представить те испытания, которые он перенес, проповедуя Евангелие. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской, 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание Коринфянам, глава 11, стихи с 24 по 27. Множество людей опустили бы руки, пройдя даже малую часть таких испытаний. Что же побуждало Павла, не просто стиснув зубы, переносить невероятные страдания, но радоваться в немощах, обидах, нужде, гонениях и притеснениях за Христа? Апостол дает ответ на этот вопрос. Любовь Христа движет нами. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Второе послание Коринфянам, глава 5, стихи 14-15. Настоящая любовь все переносит, никогда не опускает руки, не сдается и не отступает в трудных обстоятельствах. Она выше инстинкта самосохранения. Как-то я общался с одним братом, который, проходя испытания, сказал: «Это выше моих сил». Я коротко ответил: «Не верю». Он встрепенулся: «Как это вы мне не верите?» Я ответил вопросом на вопрос: «Кому я должен верить, Богу или тебе, если вы противоречите друг другу?» Он сказал: «Конечно, Богу». Тогда, опираясь на Писание, я сказал: «Испытание, которое нам придется перенести, это обычное человеческое испытание. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы нам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления». И мы еще много говорили с братом о Божьей любви, верности, милости, о том, как нам реагировать на испытания нашей веры Богом. В Библии написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова, глава 1, стихи со 2 по 5. В конце нашей беседы мы сделали некоторые выводы. Прежде всего, нам следует помнить, что Бог нас очень любит. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам, глава 5, стих 5. Библия призывает нас жить в этой любви, пребывать в ней. Эта любовь дает нам полное доверие к Богу, в том числе и уверенность, что любящим Бога все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. Все обстоятельства нашей жизни, все испытания посылает или допускает любящий Бог с благой целью. Он же и дает силы их перенести. Поэтому настоящая любовь все переносит. Если же у нас не хватает мудрости все это понять, нужно просить у Бога, и Он даст. Расставались с братом, мы уже в отличном настроении. Он в молитве искренне благодарил Бога за испытания, покаялся в том, что недопонимал любви, которая все переносит, не пребывал в ней, но искал своего, а не Христова, смотрел на испытания с человеческой, а не с Божьей точки зрения. Сейчас этот брат ревностно служит Богу. Слава Ему, что Он подарил нам настоящую любовь, которая все переносит. Давайте же пребывать в этой любви.
1: Герои веры. Джонни Эриксон Тада. 50-летие моего паралича. Джонни Эриксон Тада – автор, спикер и заступница людей с ограниченными возможностями. Ее конечности перестали работать в 1967 году вследствие перелома позвоночника после неудачного прыжка в воду. После долгих лет реабилитации она воспрянула духом с новыми навыками и новоприобретенной решимостью помогать другим. Ее служение «Джонни and Friends» – «Джонни и друзья» обеспечивает помощь семьям с особыми потребностями, а также подготовку для лидеров церкви по всему миру. Джонни написала 45 книг, включая «Когда Бог плачет», «Славный самозванец» и «Место исцеления». На днях, сидя за своим рабочим столом, я писала письмо Томми, 17-летнему парню, который совсем недавно сломал шею, занимаясь виндсерфингом у берегов Джерси. Теперь у него квадриплегия, полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей, чаще всего вызванный травмой спинного мозга с 1 по 8 уровень шейных позвонков. Примечание переводчика. Томми теперь проведет остаток жизни в инвалидной коляске, будучи неспособным использовать свои руки и ноги. Если говорить о травмах, изменяющих течение жизни, то квадриплегия, несомненно, имеет катастрофические последствия. Примерно в середине письма, где я описывала различные трудности, с которыми Томми придется столкнуться во время реабилитации, мне пришлось остановиться. Чувства переполняли меня. Я размышляла обо всем, что ему предстоит пережить. Ведь я сама прошла этот путь. И хотя с тех пор пролетело уже полвека, мне все равно было больно и тоскливо. Горячие слезы тихо катились по моим щекам, а из самой глубины сердца вырвалась молитва. «О Господь, как Томми сможет с этим справиться? Как он сможет это пережить? Будь милостив, помоги ему найти тебя». Перед Томми стоит невероятно сложная задача. Я уверена, что он чувствует себя подобно человеку на этом эскизе. Это копия рисунка, который я сделала во время реабилитации, держа угольные карандаши в зубах. Хотя я и разорвала чистовой рисунок много лет назад, в момент сильной депрессии, даже черновой набросок отображает крик души. «О Боже, неужели это теперь моя жизнь? Ты действительно ожидаешь, что я справлюсь с этим?» Каким-то образом я справилась. Или, точнее, Дух Святой помог мне пройти этим путем. На сегодняшний момент я живу с параличом уже 50 лет. Как и Томми, мне тогда было 17, и меня тошнило от мысли жить с обездвиженным телом всю жизнь. Я ненавидела свой паралич так сильно, что могла на полной скорости врезаться на своей электрической инвалидной коляске в стену. В первые годы инвалидности я находила сомнительных приятелей, которые помогали мне заглушить депрессию коктейлем из виски и колы. Я хотела исчезнуть. Я хотела умереть. Но время меняет все, а также молитва, благочестивые друзья и глубокое изучение Слова Божьего. Благодаря этому я увидела, что в жизни есть более важные вещи, чем возможность ходить и пользоваться руками. Это может прозвучать странно, но я действительно предпочитаю находиться в инвалидной коляске, зная Иисуса, чем ходить своими ногами без Него. Всякий раз, когда я пытаюсь донести это другим, не знаю, как и с чего мне начать. Знаю только, что когда я вдыхаю Христово ободрение в сердца людей, подобных Томми, поступаю по воле Божьей. Страдать рядом с людьми, проходящими через боль, правильно и важно. Нужно соучаствовать в их страданиях, как это описано во втором послании к Коринфянам 1:6. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения». Могу ли я сделать что-то для утешения и спасения Томми? Конечно. Разделяя испытания с друзьями. Я делаю то, что мудрые друзья-христиане когда-то делали для меня. В начале 70-х, когда я начала всерьез воспринимать господство Христа в моей жизни, мои друзья не просто сообщили мне библейскую истину. «Вот, верь в это, радуйся в своих испытаниях, это принесет тебе огромное благо». Нет, они словно подсоединяли свои духовные вены к моим, закачивая сострадание в мою израненную душу. В слове «сострадание» приставка «со» означала для меня «быть рядом», а «страдание» означало «Христово страдание». Они буквально были Христом со мной в страданиях. Я не была для них духовным проектом, я была их другом. Однажды вечером несколько друзей из группы Young Life, которым нравилось петь, взяли меня с собой в позднюю вечернюю поездку на машине в Балтимор. Мы приехали в центр города, на вокзал. Это было огромное здание с мраморными колоннами и сводчатыми потолками. Мы нашли там уголок и начали слаженно петь хором. Наши голоса эхом разлетались по зданию. К нам сразу же подошел охранник со строгим лицом и приказал покинуть помещение. «Вы что, не видите? Тут стоит знак «Только для пассажиров». «Уже 11:00 вечера, и вам, детки, тут не место», — проревел он. Потом указал на меня. «А ты? Поставь инвалидную коляску на место, где нашла ее. Немедленно!» «Но, сэр, это моя коляска», — настаивала я. Он приказал мне не болтать и вернуть коляску. Когда мои друзья начали смеяться, он понял свою ошибку. Той ночью, когда меня отвозили домой, один из моих друзей наклонился ко мне и сказал: «Джонни, я в первый раз услышал, как ты называешь эту штуку «моя инвалидная коляска». Спасибо, что сделала это. Ты помогаешь и мне принять мои проблемы». Я приняла свои испытания и послужила этим своему другу, и это было так приятно. Страдание — это зеркало. В период с 20 до 30 лет я глубоко погрузилась в изучение Библии вместе со своими друзьями. В основном это было изучение атрибутов Бога, особенно Его суверенности и всевластия. Меня особенно интересовал вопрос о моем судьбоносном прыжке в воду. Мне было важно знать, была ли эта ситуация в зоне его контроля, и если да, то почему он не предотвратил эту травму? В моем сельском доме возле Мэриленда мы собирались за большим столом и разбирали книги, такие как «Реформатская доктрина предопределения» Лоррейна Ботнера, а также книги Мартина Ллойд-Джонса, Грэшема Мачина и Джеймса Пакера. Теперь на моем лице появляется улыбка, когда вспоминаю, как листала страницы палочкой, зажатой зубами. Ограниченные возможности, пережитая боль, борьба с раком и десятилетия поиска научили меня говорить вслед за псалмопевцем: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Псалом 118:71. Я не буду заново перечислять все те благословения, которые приходят в нашу жизнь благодаря страданиям. Многие знают это по собственному опыту. Например, то, как Бог использует разные обстоятельства, чтобы сформировать в нас характер Христов. Римлянам 8:28-29. И страдания произвести терпение. Римлянам 5:4. Очистить нашу веру, сделав ее подобной золоту. 1 Петра 1:7. Дать нам животворящее ожидание небес. Иакова 1:12. И произвести в нас многие другие изменения, уподобляя нас Иисусу Христу. Если бы мне нужно было выделить одну ключевую цель страданий, то я сказала бы так: они были допущены в моей жизни для того, чтобы показать мне, кто я есть на самом деле, открыть мою подлинную сущность. Ведь хотя я и считаю себя вместилищем добродетелей, по сути я не такая. Но страдания сбивают меня с пьедестала гордыни, помогают увидеть свое подлинное «я». Порой, когда боли в спине от сколиоза особенно усиливались, я роптала на Бога, пытаясь дать Ему понять, что Он взвалил на меня слишком много. Но позже, когда боль утихала, я просила прощения и говорила: «Господь, я была не в себе. Прости, что столько наговорила Тебе. Я на самом деле не такая». Но на самом деле я знаю, что у меня внутри, и моя реакция показывает мне мою истинную греховную сущность. В послании к Филиппийцам 2:14 Павел обращается к людям, подобным мне: «Все делайте без ропота и сомнения». Но что означает «все»? И возможно ли это? Библия говорит, что это под силу даже пожилой женщине с парализованными конечностями, которая сражается со смертельными недугами и постоянной болью. Чем меньше греховной природы в нас остается, тем больше проявляется в нас характер Христов. А Иисус того стоит. Невыразимая радость Евангелия. Суть Божьего плана заключается в том, чтобы спасти меня от греха и от себя самой. Апостол Павел назвал это «Евангелие, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам». 1 Коринфянам 15:1-2. «Я постоянно нуждаюсь в спасении. Мое смещенное бедро и сколиоз — это пастушьи собаки, которые постоянно покусывают меня за ноги, направляя к Голгофе, где я умираю для тех грехов, за которые умер Иисус. Конечно, мне еще очень далеко до той, кем Бог предназначил мне быть в своей славе. Но я благодарна, что мой паралич продолжает подталкивать меня к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:14. Этот процесс весьма трудный, но травма не убивает мою радость. Я не думаю, что вы найдете более счастливого последователя Иисуса, чем я. Чем больше мой паралич помогает мне выпутываться из сетей греха, тем больше радости исходит из сердца. Я не могу сосчитать тех многих ночей, когда я лежала в постели, не способная пошевелиться, и испытывала дикую боль, шепча сквозь слезы: «О Иисус, я так счастлива! Я так счастлива в Тебе!» Бог дает вам Его радость, но только на своих условиях. И согласно этим условиям, нам в той или иной степени предстоят страдания, как и Его Сыну. И я с радостью принимаю это. Полвека, проведенные в парализованном состоянии, также показали мне, насколько силен и жесток бой на поле духовной брани. Когда бы я ни сражалась со своей немощью и неподвижностью, я почти всегда слышала, как сатана язвительно указывает Богу, как он делал с Иовом: «Посмотри на нее, видишь? Она ведь на самом деле не доверяет тебе. Испытай ее более сильной болью, и увидишь, какая она на самом деле». Когда дьявол начинает настаивать, что Божьи люди служат ему только в хорошие времена, у меня есть отличная возможность доказать его неправоту. Каково это — участвовать в битве, где самые могущественные силы Вселенной схватились насмерть? И по Божьей милости я полноправная участница этого сражения. 10 слов, изменивших мою жизнь. Еще в 70-х Стив Эст, мой приятель по группе изучения Библии, поделился 10 словами, которые задали направление моей жизни. «Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Стив объяснил это следующим образом. «Джонни, Бог допускает огромное количество вещей, которые Он не одобряет. Бог ненавидит пытки, несправедливость и предательство, которые привели к распятию Иисуса. И все же Он допустил это, чтобы самое страшное в истории мира убийство стало единственным спасением для мира. Точно так же Бог ненавидит твою травму, и все же Он позволил этому случиться, чтобы Христос воссиял в тебе так же, как и в других. Это похоже на то, как Иосиф сказал своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть — сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50:20. «И потому я не могу удержать мое свидетельство в тайне. Слишком много людей с инвалидностью задыхаются от ощущения безнадежности, людей, подобных 17-летнему Томми. Именно поэтому я написала книгу «Джонни» и сняла одноименный фильм. Я начала служение «Джонни and Friends», «Джонни и друзья», когда семьи с людьми-инвалидами стали спрашивать меня, как мне помочь сыну, у которого церебральный паралич, избавиться от депрессии, почему Бог не исцелит всех, как мне вовлечь церковь в служение людям с ограниченными возможностями. Я хотела проявлять Евангелие в действии, подобно тому, как мои друзья когда-то показывали мне Христа со мной в страданиях. Теперь, каждый день, когда я въезжаю на своей коляске в Международный центр для людей с ограниченными возможностями «Джонни энд Фрэнс», я стараюсь полностью отдать свое обездвиженное тело этому служению. Таким образом, этим летом «Джонни энд Фрэнс» проведут 27 семейных тренингов в Соединенных Штатах и 23 тренинга в менее обеспеченных странах. Мы планируем достичь Евангелием тысячи семей с особыми потребностями. Христианские физиотерапевты будут служить в наших командах «Колеса для мира» более чем в 40 странах. Они будут раздавать Библии, доносить послания о спасении и также собирать и подгонять инвалидные коляски для всех нуждающихся. Сотни интернов нашего служения «Причина жить» будут трудиться в детских домах за пределами Соединенных Штатов Америки, на деле показывая, что перелом позвоночника – это не проклятие вуду, и это неправда, что лучше быть мертвым, чем инвалидом. Поскольку Иисус приносит несравнимый восторг, то быть Его другом бесценно. 50 лет Божьей верности. На прошлой неделе мой муж Кен и я были на нашем семейном тренинге «Джонни энд Фрэнс» в Алабаме. Когда мы обедали в большом шумном обеденном зале, студентка-волонтер приблизилась ко мне, держа ребенка с синдромом Дауна. Она сделала успокаивающий жест толпе и обратилась ко мне. «Миссис Джонни, думаете ли вы иногда, что всего происходящего не было бы, если бы не тот неудачный прыжок в воду?» Я улыбнулась и ответила: «Вот почему я каждый день благодарю Бога за свою инвалидную коляску». После ее ухода я на несколько секунд задержалась на сцене обеденного зала. Неожиданно я посмотрела на то событие как бы с высоты 10 000 метров. Она права. Как я вообще здесь оказалась? Все дело в Боге и Его благодати. Не только благодати на длинном отрезке пути, но Его благодати в отдельные мгновения жизни, которые, подобно вдоху и выдоху, как ступеньки, ведут нас от одного опыта к другому. Красота этой благодати заключается в том, что она затмевает страдания. Тем июльским утром, оглянувшись назад, я увидела, как Бог могущественным образом трудился в моей жизни на протяжении 50 лет. Благодать залечивает старые раны, помогая сфокусироваться на вечном, и дарованный нам глубокий мир, непоколебимая радость и крепкая, как сталь, вера останутся с нами в конечном счете навсегда. Из жесткого материала Бог лепит прекрасный образ на протяжении всей нашей жизни. И, оглядываясь назад, мы задаемся вопросом: как это произошло? Я не знаю как, но очень благодарна Иисусу за это.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Многословие. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Книга притчи Соломоновых, 10 глава, 19 стих. Один молодой человек пришел к Сократу учиться красноречию. В разговоре с великим профессором он говорил так много, что Сократ потребовал с него двойную цену. «Почему я должен платить в два раза больше?» – спросил молодой человек. «Потому, — ответил Сократ, — что я должен учить вас двум истинам. Во-первых, как удерживать свой язык, во-вторых, как говорить». Не только упомянутый молодой человек, но и многие люди вредят себе своим языком. Много говорить и много сказать – не одно и то же. Двумя-тремя словами иногда можно сказать больше, чем тысячу. Человек учится говорить за 2-3 года, но за всю жизнь не может научиться молчать. Многословие – трата драгоценного времени, трата энергии, не приносящая никакого положительного плода. Внимательные к себе христиане называют все чувства окнами души. Если их открыть, уйдет вся внутренняя теплота. Но самое широкое отверстие – просторная дверь, в обилии пропускающая эту теплоту, есть язык, которому дается воля говорить столько и что хочет. Какой вред вниманию и внутреннему строю наносят все чувства в совокупности? Такой же вред причиняет многословие, ибо оно касается предметов всех чувств и заставляет душу, не видя, видеть, не слыша, слышать, не осязая, осязать. Что внутри мечтания, то вовне многословие. Но последнее пагубнее, ибо оно хорошо видно и потому более впечатляет. К тому же с ним тесно связаны самомнение, дерзость и произвол. Эти, подобные бури разорители внутреннего строя, оставляющие за собой гордость и ослепление. Как же избежать греха многословия? Люби больше молчать, чем говорить. От молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность. Немыслимо жить по духу и быть человеком болтливым. Давай больше отдыхать языку, чем рукам.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Все для наслаждения. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Первое послание Тимофею, 6 глава, 17 стих. Автобус ехал очень быстро, за окном мелькали польские села. Над полями опускались сумерки. Ночью нужно было переезжать через польско-германскую границу. Но тогда уже все дети будут спать. Мысли в Любиной голове сменяли одна другую, словно пейзажи за окном. Девочка вспомнила, как еще совсем недавно хвастались девчонки во дворе. «Я поеду летом на море!» Или «Мой папа купил путевку в Болгарию!» Как грустно все это было слушать ей. А что мог купить ее папа? Люба и не думала, что когда-нибудь поедет дальше, чем в загородный лес. И тут такая неожиданность. Она вместе с другими детьми из церкви едет в Германию отдыхать на целый месяц. Интересно, что там будет в Германии? Где они будут жить? Как будут общаться с незнакомыми людьми? Что приготовил Иисус в этой незнакомой стране для нее и других детей, которые едут вместе с ней? Под убаюкивающий шум автобусного двигателя дети засыпали один за другим. Заснула и Люба. Что же действительно приготовил Иисус для любящих его детей в далекой Германии? О, там было изобилие всего, что доставляло юным туристам радость, удовольствие и наслаждение. Обилие фруктов, соков, различных сладостей, вкусно приготовленной пищи, разнообразные подарки, интереснейшие экскурсии, новые знакомства, внимание, доброта и бескорыстная любовь хозяев лагеря, прекрасное жилье, живописная местность, увлекательные занятия и многочисленные сюрпризы. И, конечно же, незабываемые впечатления от общения с членами единой Божьей семьи. «Как хорошо, что мой папа не имел возможности отвезти меня на море или купить путевку в Болгарию», — думала Люба по дороге домой. «Как хорошо, что он пришел к Богу и меня привел к нему». Иначе разве мне пришлось бы испытать такую радость? Друзья, ищите прежде всего дружбы с Богом. Доверяйте Ему, будьте верными Ему. Он не оставит вас без настоящей радости и обильного наслаждения.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

сердце полное печали. И он, ее сын, сидел на коленях у нее до полудня и умер. Четвертая книга Царств, 4 глава, 20 стих. Радость ее обратилась в печаль, а смех в плач. Маленький сын женщины-снамитянки умер. После долгих лет бездетного замужества этой благочестивой и гостеприимной женщины Елисей предсказал ей, что дом ее благословится рождением ребенка. Как должно быть весело звенели голоса в этом доме, когда они с мужем восхваляли Бога за бесценный дар. А теперь дом наполнили звуки рыданий. Был жаркий день, и малыш отправился в поле к отцу и жнецам, убиравшим урожай. И вскоре он стал жаловаться отцу. «Голова моя болит! Моя голова болит!» Мальчика отнесли к матери. До полудня он сидел у нее на коленях, а потом умер. Счастливый дом в Сунами посетила смерть. Что делать, когда сердце разрывается от горя, а душа скорбит? На этот вопрос ответить нелегко. Но мы можем не сомневаться, что и в дни скорби Господь не оставит нас. Мы не лишимся Его благодати. Какие бы испытания ни приготовил для вас нынешний день или вся ваша жизнь, Бог обещает вам, что вы не будете испытывать недостатков Его благодати. 1 Коринфянам, 12 глава, 9-10 стихи. Что тяготит вас? Немощи, болезни, слабости. Божьей благодати довольно для вас. Обиды или оскорбления. Божьей благодати довольно для вас. Нужда, трудности. Божьей благодати довольно для вас. Гонения, притеснения. Божьей благодати довольно для вас. Мы не лишимся Его сострадания. Какое счастье знать, что какие бы трудности ни встречались на нашем пути, у нас есть Иисус, наш великий первосвященник. Он, ходивший по этой земле и познавший искушения, может сострадать нам в наших немощах. Евреям 4:15. Мы не лишимся Его утешения. В своих страданиях не отчаивайтесь, дорогие мои, потому что Бог наш – Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. Слышите? Во всякой скорби. Мы не лишимся Его обетований. Когда кажется, что не осталось ничего, помните, у нас остаются обетования Божьи. Они не обманут. Бушующее море сомнений и страхов, когда гибель кажется неминуемой, у нас есть надежное пристанище, вечное Слово Божье и непреложные Божьи обетования.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередача «Жемчужина», подготовленную студией радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. В этой программе вы услышите о двух женщинах из Нового Завета, имена которых нам даже известны. У микрофона Элизабет Завадский.

Эти образы описала Гин Карсин в своей книге «Женщина, жена и мать» в Священном Писании.

Итак, первая женщина, о которой мы хотим сегодня вам рассказать, это Лидия, деловая женщина, первое место в своей жизни, отводившая Богу. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисуса». Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихи. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Деяния апостолов, 16 глава, с 11 по 15 стихи. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Деяния апостолов, 16 глава, 40 стих.

Филиппах наступила суббота. И вот одна женщина спешит за город к реке, где проводится молитвенное собрание. Филиппы, большой торговый город в Македонии, ныне Северная Греция, лежащий между Эгейским и Адриатическим морями. Через этот город проходила знаменитая римская Игнатиева дорога, связывавшая Близкий Восток с Римом. Лидия – видная женщина. Она имеет собственное предприятие, которым лично руководит. Она получает багряницу, дорогую ткань со своей родины, города Фиатиры в Малой Азии, и продает ее в Филиппах вельможам и другим богатым людям. Лидия пользуется уважением. Она живет в большом доме и держит прислугу. Торговля приносит ей большую прибыль. И это неудивительно, так как ее багряница ценится и в Греции, и в Риме, и везде находит хороший сбыт. Лидия – мудрая, образованная женщина, которая много и энергично трудится. Благодаря своей торговле она поддерживает связи со многими людьми. Она самостоятельная женщина, ведущая интересную и динамическую жизнь. Но работа не главная в ее жизни. Несмотря на занятость, она находит время для более важного. Поклонение Аполлону не удовлетворяет ее, как и многих ее соотечественников. Она поклоняется живому Богу, и для этого у нее всегда есть время. Она знает, как сильно нуждается в его помощи и водительстве, а потому и спешит на молитвенное собрание. Сегодня собралась небольшая группа. Присутствуют только женщины. Очевидно, в Филиппах мало мужчин-иудеев, так как для того, чтобы открыть синагогу, требуется не менее 10 мужчин. Из-за отсутствия синагоги женщины проводят служение под открытым небом. Сегодня неожиданно их посетили гости. Это ученые люди. Павел, великий евангелист и миссионер, и его спутники Сила, Лука и Тимофей. За несколько дней до этого они пришли из Троады. Сначала Павел имел другие планы. Он намеревался идти в Вифинию, но Дух Христа не допустил этого. Ночью Павлу было видение, что он должен немедленно идти в Македонию. Таким образом он оказался здесь, среди этих женщин. Он говорит о Боге Авраама, который послал своего сына на землю, чтобы примирить с собой людей, чтобы проложить мост через пропасть, которую грех образовал между человеком и Богом. Он объясняет, как через веру в Иисуса Христа стали возможными примирение с Богом, вечная жизнь и новая будущность. Лидия внимательно слушает и всем сердцем воспринимает услышанное. Царь Соломон как-то сказал о сердце: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Сердце Лидии открыто для Бога, но она жаждет более глубокого переживания веры. Паскаль сказал однажды, что Бог в каждом человеке создал вакуум, который может быть наполнен только им одним. Познания Лидии о Боге поверхностны. Она не знает Его как своего Отца во Христе Иисусе. Но ее сердце стремится к Богу, и Он легко может отворить его, так как оно жаждет Его слова. Только инициативу в этом должна проявить она. Бог делает первый шаг к человеку и ждет, чтобы человек сделал второй шаг. На это он не замедлит ответить следующим шагом. Семя Слова Божьего в сердце Лидии падает на плодородную почву, и результатом этого является ее возрождение. Отсутствующее звено в ее религиозной жизни найдено – личная вера в Иисуса Христа. Лидия становится христианкой. Теперь она жаждет свидетельствовать о Христе. Каждый должен знать, как она теперь счастлива. Принимая крещение, она этим свидетельствует: «Я соединяюсь со смертью и воскресением Иисуса Христа. Я начинаю новую жизнь». Новообращенная, как магнит, привлекает и других людей к Христу. Кто же, как не ее домашние, должны первыми взять с нее пример? Они слышат слово и также становятся верующими. И они также подтверждают свою веру крещением.
Так родилась первая христианская община в Филиппах. Павлу больше не надо спрашивать себя, почему ему надо было так срочно идти в Македонию. Возрождаются люди. Это первые христиане в Европе. Через Лидию для Евангелия открывается новая часть света. Последующие столетия, к примеру Лидии, последуют множество людей во всей Европе. Так же, как она, они будут принимать Христа и свидетельствовать о нем последующим поколениям. Энтузиазм Лидии в служении Богу приносит добрые плоды. Благодаря этому число христиан быстро увеличивается. Так эта женщина становится орудием для исполнения Божьего плана. При сотворении мира Бог повелел людям и зверям размножаться и заселять землю. Как сказано в Библии, они должны были производить потомство по роду их. Точно так же у растений, сеющих семя, источник жизни был в семени. Когда Господь Иисус Христос говорил своим ученикам о принесении плодов, Он имел в виду людей, которые через принятие Его слова должны прийти к духовной жизни. Христианин и христианки могут и должны духовно размножаться, приобретая других для Христа, как это делала Лидия. Быть христианкой для Лидии значит доказать на деле, что она хочет служить Христу. Она не становится ни монахиней, ни проповедницей Евангелия. Она продолжает торговать и оправдывать значение своего имени Лидия, что значит склонять. Лидия посвящает себя служению Христу. Она приглашает Павла и других миссионеров пожить у нее. Это свидетельствует о том, что она принимает свою веру всерьез. Все видят, как дружески относится она к евангелистам, и она не стыдится этого. Даже тогда, когда Павел и Сила, избитые и израненные, приходят из темницы, где их незаконно держали, Лидия считает честью для себя пригласить их к себе. И об этом знают все жители города. Бог хочет, чтобы христиане открывали свои дома для других и служили другим тем, что они получили от Него. Они должны видеть себя управителями имущества, которое Он доверил им. Если они так будут принимать людей, то впоследствии заметят, что часто, не зная того, оказывали гостеприимство ангелам. Об этом мог рассказать Авраам. Лидия тоже делает это, хотя в Писании сказано об этом совсем немного. С этих пор Лидия не принадлежит себе, а становится служителем и орудием служения Евангелия. В будущем Лидия будет продавать багряницу для славы Божьей, потому что в ее жизни главное место принадлежит теперь Богу. Потом мы видим, что Лидия не только в торговом, но и в миссионерском служении занимает ведущую позицию. Из торгового города, являющегося узловым пунктом многих путей сообщения, быстро распространяются новости. Теперь из дома Лидии вывозится не только багряница. Вместе с ней путешествует Евангелие. Женщина, которая могла поделиться своими убеждениями с домашними апостолами, вероятно, была не менее успешна в своих торговых делах. У нее все было в порядке. Несколько лет спустя Павел напишет из римского заточения общине в Филиппах. Вероятно, эта община собиралась в доме Лидии. Он думает и о ней, когда говорит о женщинах, которые помогали ему в борьбе за Евангелие. Это бесспорно верно, что Лидии было много доверено, поэтому она может быть действительным доказательством того, что Бог может совершить с человеком, когда отдает ему первенство в своей жизни.

А теперь поговорим о второй женщине в нашей передаче сегодня. Катакомба. Прескилы – одна из старинных катакомб Рима, название Приска, данное одной церкви, а также старые надписи и легенды напоминают людям XX века о женщине, жившей в начале нашей эры. Тертуллиан называет ее Святая Приска, которая проповедовала Евангелие. И как вы уже догадались, речь пойдет о Прескиле, сотруднице в проповеди Евангелия.

Я прочитаю выборочно из Деяний апостолов 18 главы. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акила. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. Далее некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый». Далее мы находим ее имя в Римлянам 16 главе с 3 по 4 стих, где апостол Павел пишет: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». И еще раз мы находим ее имя в первом послании к Коринфянам 16 главе 19 стихе. «Приветствует вас церкви Ассийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнюю их церковью». История до наших дней донесла ее имя – Прискилла. Это свидетельствует о том, что она была необыкновенной, выдающейся женщиной. Об этом говорит и тот факт, что имя ее часто стоит перед именем ее мужа Акилы. Какой бы изысканной и интересной не была ее жизнь в Риме, но ей настал конец, когда в 50-е годы нашей эры император Клавдий изгнал всех иудеев из Рима. Прискилла и Акила собираются в дорогу на свою родину, в Малую Азию, и прибывают в Коринф. Кажется, жизнь не вернется в прежнее русло. Но по Божьему плану перед ними открывается новая, неизведанная, полная возвышенных переживаний жизнь. Только они этого еще не знают. Правда, в Риме они были вынуждены оставить все свое имущество. Там же остались и друзья, но все же они есть друг у друга, а это немало. Их брак примерный, потому что как супруги они образуют гармоничную чету. О них нельзя сказать того, о чем Павел предостерегал позднее легкомысленных коринфян: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою?» Здесь мы видим союз двух людей, которые в вере и в других жизненно важных вопросах чудным образом слились в одно целое. Они только что прибыли в Коринф, туда же приходит Павел. Он замечает их удивительные способности и готов разделить с ними свое жизненное призвание – проповедовать Евангелие. Как настоящие иудеи, они все трое изучили ремесло. Даже богатые ученые иудеи обучали своих детей какому-нибудь ремеслу. Может быть, они руководствовались мыслью: кто не учит своего сына ремеслу, тот учит его быть вором. Не доказал ли на деле и Иисус из Назарета, что занятие ремеслом является почетным занятием? Ремесло связывает супружескую чету с Павлом. Все трое умели делать палатки. Они не только вместе работают, но и живут под одним кровом. Павел знал, что лучший способ обучить человека – изо дня в день быть вместе с ним. Точно так же, как Иисус, он старательно подготавливает своих будущих сотрудников, поэтому поселяется у них в доме. Они вместе трудятся на небольшом открытом рабочем месте, занимающем всего несколько квадратных метров. Как это еще и сегодня встречается на Востоке. Овечьи кожи в их ловких руках преображаются в нужный для палаток материал, а они беседуют. Павел прежде всего говорит об Иисусе Христе, о том, что Он является Мессией, Спасителем мира. Изо дня в день слышат супруги Слово Божье и учатся жить согласно Ему. Прискилла все принимает с жаждой познания, как и ее муж. Они вместе с Павлом молятся, а в субботу вместе идут в синагогу, где он возвещает благую весть. Когда у Павла возникают трудности, они помогают ему и готовы отдать за него всю жизнь. Прискилла и Акила едины не только в вере и в ремесле, они едины и в дружбе с Павлом. Что значило это для Павла, которому недоставало любви и заботы, мы узнаем из того факта, что он незадолго до смерти не забыл поприветствовать их. Жизнь Павла, которую Прискилла знает досконально, производит на нее такое же впечатление, как и его слова. Она хочет стать его соратницей. Павел наглядно учит, что значит следовать за Христом. Жизнь ортодоксальных евреев основывалась на Ветхом Завете.
Но познание веры в Иисуса Христа о том, что Дух Святой хочет совершить в сердцах людей, совершенно изменяют их жизнь и открывают огромные перспективы. Когда через 1,5 года Павел решает покинуть Коринф и отправиться в Сирию, он оставляет в Коринфе христианскую общину, образованную при его содействии. Акила и Прискила вместе с ним едут до Ефеса. Несмотря на просьбы верующих иудеев, апостол останавливается там только на короткое время. Далее путь его лежит в Кесарию. Теперь становятся зримыми плоды, которые принесло совместное пребывание с Акилой и Прискилой. Павел больше не нужен в Ефесе, потому что ученики с успехом замещают его. Его служение продолжается здесь через них. Это выявляется, когда из Александрии приходит красноречивый проповедник, иудей Аполлос. Горя духом, он убежденно рассказывает людям об Иисусе. То, что он проповедовал, было верно, но это не было полным Евангелием. Узнав, что проповедь Аполлоса заканчивается на крещении Иоанна, Прискила и Акила указывают ему на то, что он ничего не знает о дальнейшем пути Господа, о смерти и воскресении Иисуса Христа. Он, кажется, ничего не слышал о неспослании Святого Духа. Несмотря на недостаточную осведомленность, Аполлоса в благой вести супружеская чета отнеслась к нему с уважением. Пригласив к себе домой, они в беседе подробно пояснили ему Евангелие. Библия излагает эти события очень кратко и лаконично. И все же при внимательном чтении можно видеть служение Прискилы и ее характер. Прискила так деликатно и тактично говорит с Аполлосом, что он ученый, одаренный и многообещающий проповедник, охотно слушает эту женщину. Прискила – сильная личность. В ее характере поражает умение владеть собой и оказывать влияние на людей. Не потому ли мужчины, с которыми она вместе работает, так уважают и ценят ее? Что она и Акила рассказывают Аполлосу? Только то, чему научил их Павел. Они на основании Святого Писания доказывают ему, что Иисус и есть обещанный Мессия, Христос. Эта весть быстро распространяется по всему свету. Павел позднее так пишет своему сыну Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То, чему Павел научил Акилу и Прискилу, они, в свою очередь, передают Аполлосу, который, подобно им, не оставляет эти знания при себе. Спустя некоторое время он передает эту весть людям в Коринфе. Жизнь этой супружеской четы приносит духовные плоды. Это видно и из того, что Аполлос становится учителем многих. Аполлос, за которого они чувствуют ответственность, кажется способным и готовым наставлять других. Между тем, как Павел путешествует по Малой Азии и проповедует Евангелие, Прискила и Акила предоставляют свой дом в Ефесе в распоряжение общины, а Аполлос заботится о христианах в Коринфе. Таким образом, благая весть может быстро распространяться повсюду, потому что слово, попадая на добрую почву, дает хорошие всходы. Некоторое время спустя христианская община в Ефесе уже не нуждалась в этой супружеской чете, так как сама стала способна передавать Слово Божье дальше. Бог призывает их назад в Рим. Император Клавдий между тем умер. И история опять повторяется сначала. Снова их дом, теперь уже в Риме, становится местом собраний христиан. Теперь Павел называет их своими сотрудниками во Христе Иисусе. Прежние ученики возросли до уважаемых учителей, о которых среди иудеев-язычников останутся благодарные воспоминания. Их пребывание в Риме длится недолго, вероятно, потому, что во время Нерона начинается ужасное преследование христиан. Но они пробыли там достаточно долго, чтобы организовать общину. Везде, куда приходили Прискила и ее муж, обновлялась жизнь через веру в Иисуса Христа. Потом они во второй раз отправляются в Ефес. Предание гласит, что Прискила и Акила умерли мученической смертью.
Прискилла – выдающаяся женщина и примерная супруга. Она, вероятно, во многом превосходила своего мужа, так как история и многие надписи сохранили именно ее имя, а не его. Именно дружба и общение с Павлом помогли ей занять это почетное место. Может быть, она была интеллигентнее, образованнее или имела более сильный характер, чем Акила. Или она раньше его стала христианкой, а он благодаря ей пришел к вере. Этого мы не знаем. Брак Акилы и Прискиллы производит глубокое впечатление. Это чета, которая во всех сферах жизни действует как единое целое в вере, общественных и духовных делах и в дружбе. Слово Божие занимает в их жизни первое место, будь то в личной жизни или в проповедовании, или же, наконец, в готовности служить людям и в полной преданности Богу. Это требовало от Прискиллы больших усилий. Она должна была постоянно приспосабливаться к новым условиям. Она участвовала в длительных изнурительных путешествиях и ради распространения Евангелия рисковала своей жизнью. Она работала наравне с мужчинами, что было исключением в то время, и пользовалась заслуженным уважением и любовью у них. В супружестве с Акилой она не поддалась искушению занять главенствующее место, но вела себя так, как Бог того желает в отношении жены к мужу. История Прискиллы и тысячелетия спустя, после ее смерти, открывает женщинам тайну полноценной жизни и брака и способствует распространению Евангелия. Служение Прискиллы указывает нам на малоиспользуемые возможности для распространения Евангелия, предоставить свой дом для создания общины или для евангелизации. Научился ли этому Павел благодаря опыту Прискиллы и Акилы? Во всяком случае, он таким же образом использует свой дом, проповедуя Царство Божие, когда перед ним закрылись все другие двери. Прискилла и сейчас еще побуждает многих людей предоставить свои дома для распространения благой вести. Например, интернациональная организация «Навигаторы» при подготовке молодых людей к служению Богу особенно подчеркивает то обстоятельство, что долг верующего человека – открывать свой дом для людей. Так и в домах люди обучаются следованию за Иисусом. Прискилла. Важнее, чем ее имя, для истории является факт, что она на протяжении столетий воодушевляет людей следовать за Иисусом.

Дорогие сестры, дорогие женщины, сегодня вы услышали о двух женщинах, я бы сказала, деловых женщинах Библии, которые, несмотря на свою известность, несмотря на то, что они были богаты, они сделались последователями Иисуса Христа и дальше несли Его весть людям, открывая свой дом или распространяя Евангелие, говоря об Иисусе Христе со всеми, кто встречался им на их пути. Хочу обратиться к вам. Как протекает ваша жизнь? Нашли ли вы уже Иисуса Христа? А если нашли, говорите ли вы дальше? Является ли Бог приоритетом в вашей жизни? И занимает ли Евангелие первое место в вашем доме, за вашим столом, в беседах с другими и так далее? Да благословит вас в этом Господь!

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский. До новой встречи в эфире.

Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те, кто осознает,

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Тема называется «Страх Божий», и в свою очередь она будет состоять из 7 разделов, о которых я немножко позже скажу. Но сначала некоторые тексты из Священного Писания приведу, где говорится о страхе Божьем. И вообще, друзья, хочу сделать такую оговорочку в начале, для того, чтобы мы понимали важность этой темы. Если вы с моими словами сразу не согласитесь, если у вас появятся какие-то сомнения, то, приехав домой, вы можете взять симфонию и проверить, сколько в Библии есть мест, где говорится о страхе Божьем, о необходимости бояться Бога, о богобоязненности, и вы увидите, что о страхе Божьем в Библии говорится гораздо больше, чем говорится о любви. В Библии о страхе Божьем говорится гораздо больше, чем о молитве. В Библии о страхе Божьем говорится больше, чем о материальном служении. В Библии о страхе Божьем говорится больше, чем о любви, и еще больше, чем о многих темах. То есть Бог этому вопросу, этой теме, Бог в Своем Слове придал очень большое значение и уделил много внимания, и множество текстов в Библии говорят о том, как важно, необходимо, как полезно иметь страх Божий или страх Господен. Но я приведу только некоторые тексты. Первый записан в первом послании Петра, в 1 главе, 17 стих. Апостол Петр писал верующим во Христа людям: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Это обращение каждому из нас. Каждый присутствующий здесь, я думаю, если не каждый день, то периодически молится молитвой «Отче наш». И не только молитвой «Отче наш», иногда и в других наших молитвах, обращаясь к Богу, мы называем Его нашим Отцом. И апостол Петр говорит, что всякий человек, который называет Бога своим Отцом, который обращается к Нему как к Отцу, должен время странствования своего по земле, у кого-то 60 лет, кому-то 80 лет, кому-то, может быть, только 40 предстоит странствовать по этой земле. Апостол Петр говорит, если называешь Бога Отцом, то свое странствование перед Ним совершай со страхом Божьим, боясь Бога. Другой апостол, апостол Павел, в послании Филиппийцам во 2 главе, 12 стих, говорит так: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Не как-нибудь, веселясь, радуясь, нет, это тоже необходимо. Но, кроме того, если вы хотите свое спасение совершать и достигнуть спасения, то совершайте его со страхом и трепетом перед Богом. Еще одно послание. Послание к евреям, 12 глава, 28 стих. Ну, по моему внутреннему убеждению, я считаю, что это послание тоже написал апостол Павел, но люди, которые гораздо умнее меня, которые называют себя богословами, теологами, они до сих пор не пришли к пониманию или к точному ответу, кто это послание написал. Поэтому оно в некоторых Библиях остается как безымянное, а в некоторых Библиях, так же, как и я понимаю, авторы написали, что это послание апостола Павла. И вот этой церкви, или этим церквам, состоящим из иудеев, уверовавших во Христа, апостол тоже писал: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». Помните, мы вчера тоже говорили, когда о кальвинизме, то я говорил, что не написано нигде о потере спасения, но о потере благодати, о лишении благодати написано. И поэтому здесь апостол Павел призывает: будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. То есть мы призваны к тому, чтобы служить Богу. Служить нужно стараться так, чтобы это было благоугодно Богу, но для того, чтобы это было благоугодно Богу, чтобы наше служение Богом принималось, было приятно Ему, Богу, которому мы служим, это служение должно совершаться с благоговением и страхом. Апостол Петр еще один текст написал в своем первом послании, я не включил его сюда в презентацию, я его после уже увидел для себя и отметил.
Это тоже в первом послании, во второй главе, 17 стих, апостол Петр написал: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Как-то однажды один брат мне поделился некоторыми своими рассуждениями об этом тексте и говорит: «Для нас, наверное, нужно было бы апостолу Петру по-другому написать: Бога любите, а братство бойтесь». Потому что у нас иногда бывает так, мы что-то хотим сделать, и а как братство на это посмотрит, а как в братстве к этому отнесутся, да? Нет, апостол Петр не ошибся. Апостол Петр написал: Бога любите, братство любите, извиняюсь, а Бога бойтесь, да? Но почему я привожу в основном тексты из Нового Завета? Потому что иногда у некоторых людей существует такое понятие, что страх Божий, бояться Бога – это все отжившие ветхозаветные понятия. Вот там, в Ветхом Завете, да, верующие должны были Бога бояться, а мы же в Новом Завете живем. Нет, Бог о себе говорит: «Я Господь, я не изменяюсь». И требования, и ожидания у Бога в отношении человека, которые были тогда, они остаются и сейчас такими. Ну вот из Ветхого Завета тоже некоторые тексты хочу привести. В 6 главе книги Второзакония Моисей говорит: «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои». Кажется, единственное, что Господь требует от своего народа, дабы ты боялся Господа. И если будешь бояться Господа, будешь соблюдать и заповеди, и постановления. Перелистываю две странички в Библии и открываю 10 главу книги Второзакония, и здесь так и написано: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего». Перечисляется совсем немного, что требует Господь от своего народа. «Чтобы ты боялся Господа, ходил Его путями, любил Господа и служил Господу Богу твоему от всего сердца». Я иногда так думаю, иногда говорю, что если бы нам поручили написать этот отрывок в книге Второзакония, перечислить, что требует Господь от своего народа, то мы, скорее всего, написали бы по-другому. Мы бы написали: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь?» Ну и мы же знаем, что наибольшая заповедь – это «возлюби Господа». Мы бы написали: «Чего требует от тебя Господь Бог твой?» И стали бы перечислять: того только, чтобы ты любил Господа, служил Ему, ходил Его путями, и, может быть, в конце не забыли бы написать, ну, и чтобы боялся Господа тоже. Но Моисей, движимый Духом Святым, он написал все в очень правильной последовательности, как ему Бог велел. И на первое место он поставил: «Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа». А потом уже ходил Его путями, любил Его и служил Ему. Но, как мы помним, книга притчи говорит: начало мудрости – страх Господен. Со страха Господнего начинается очень многое в жизни человека. Друзья, я сейчас хочу показать перед вами составляющие части этой проповеди. Но, как я уже вначале сказал, она будет состоять из 7 основных частей. Первое. В первом разделе мы вообще рассмотрим это словосочетание «страх Божий», какое оно имеет значение, что мы, о чем мы вообще говорим, когда мы произносим эту фразу «страх Божий», «страх Господен». И некоторые, посмотрим некоторые близкие по смыслу выражения в Библии, которые не звучат как «страх Божий» или «страх Господен», но тоже говорят о том же, скажем, синонимы. Значит, мы рассмотрим словосочетание, потому что, говоря, произнося одно и то же слово или одну и ту же фразу, мы можем иметь в виду совершенно разные понятия. Ну, например, самое распространенное мнение, которое я слышал от людей, от христиан, когда спрашивают, что такое страх Божий, самый распространенный ответ –
но которого я как ни пытался в Библии не нашел, чтобы Библия так говорила, самый распространенный ответ, что страх Господень или бояться Бога – это бояться Его огорчить. Перелистайте, перечитайте всю Библию, вы нигде не найдете такой фразы, такого утверждения, что бояться Бога – это бояться Его огорчить. Мы поговорим немного позже о том, что на самом деле значит бояться Бога, какое значение имеет это словосочетание. Вторым разделом в этой проповеди будет важность наличия страха Божьего в жизни или в сердце человека. То есть, насколько это важно, почему Библия этому придает такое большое значение, потому что это действительно очень важно для человека иметь страх Божий. Третьим разделом в проповеди будут признаки наличия страха Божьего у человека. Нам, людям, свойственно ошибаться, свойственно заблуждаться и даже обманываться. Не меньше трех раз апостол Павел в своих посланиях, обращаясь к верующим, говорит: «Не обманывайтесь». То есть человеку иногда свойственно ошибаться. И мы можем думать о себе, что у меня есть страх Божий, хотя на самом деле, может быть, его нет. Вот по каким признакам определить? И мы будем смотреть не на сидящих рядом с нами людей и определять, а вот у него или у нее есть страх Божий или нет. А перечисляя эти признаки наличия страха Божия, мы будем смотреть на себя, на свою жизнь, на свое сердце, чтобы проверить, у меня есть эти признаки, которые проявляют или показывают во мне человека, имеющего страх Божий. Четвертым разделом будет, по каким признакам, наоборот, можно увидеть или понять, что у человека страха Божия нет. И опять же, не у сидящего рядом или у кого-то, какого-то нашего знакомого, а будем обращать взгляд внутрь себя, в свое сердце, в свою совесть, в свою жизнь проверять, чтобы понять, у меня не отношусь ли я к тем людям, о которых Библия говорит, что нет страха Божия у них. Следующим разделом, пятым в проповеди будет, это каким последствиям обычно приводит жизнь тех людей, у которых нет страха Божия. Последствия, конечно, печальные. Шестой раздел, мы поговорим о том, как человек может приобретать страх Божий, это качество, это свойство человеческой души перед Богом, страх Божий, как его приобретать и как возрастать в этом состоянии. Последний, седьмой раздел, он будет в этом разделе, я назову некоторые из прекрасных обетований, которые Бог в Своем Слове дает тем людям, которые имеют страх Божий. Людям, которые боятся Бога. Я вообще вот занимаюсь этой темой и раньше, и сейчас, вновь и вновь убеждался, что к людям, которые боятся Бога, которые имеют страх Божий, у Бога особое отношение. И только для этих людей в Библии содержится очень много прекрасных обетований. Иногда мы читаем Библию и видим эти обетования и думаем, что они автоматически распространяются на всех людей. Нет, во многих из этих мест, во многих из этих обетований подчеркивается, что Бог дал эти обетования только тем людям, которые боятся Его. И я некоторые из этих обетований назову. Ну и теперь мы будем переходить вот к последовательному рассмотрению каждого из этих разделов. Первый, как мы уже читали в начале, значение словосочетания «страх Божий» и близкие к нему по смыслу выражения в Библии. На основании многих мест Библии можно сделать вывод, что страх Божий – это. И теперь мы как бы даем формулировочку этого понятия «страх Божий». Учитывая не одно какое-то место Писания, а много мест, суммированные вместе. Значит, первый вывод, который мы делаем на основании многих мест, что страх Божий – это трепет и благоговение перед святостью и величием Бога. То есть человек, имеющий страх Божий, он осознает, он понимает, насколько великим, насколько всемогущим, сильным является Бог и насколько ничтожны мы по сравнению с этим всемогущим Богом. И вот это осознание величия Бога, оно приводит человека в состояние
трепета и благоговения перед Богом. Мы в Библии встречаем некоторые примеры, когда люди, увидев только ангела Божия, они не могли оставаться стоять на ногах, они падали ниц. Когда Бог давал кому-то увидеть славу Божию, эти люди не могли стоять, они падали, они повергались перед Богом, увидев. Апостол Иоанн, когда был на острове Патмос, и когда он пишет: «Я был в духе в день воскресный», и вдруг он позади себя слышит голос, как бы шум вод многих. И, услышав этот голос, он оборачивается на этот голос и видит Сына Божия, видит Иисуса Христа. Но он не подходит к нему, не ложит ему руку на плечо и не говорит: «О, Иисус, наставник, как давно мы с тобой не виделись, наконец-то я опять могу пообщаться с тобой». Нет, Иоанн, увидев Сына Божия, он повергается перед ним ниц, и Иисус Христос тогда поднимает его. Увидев святость Божию, осознав величие Божие, человек не может не прийти в состояние трепета и благоговения перед великим Богом. Следующее. Страх Божий включает в себя еще такое знание о Божьем суде и наказании за грех, и желание спастись от суда и наказания. Вдумайтесь в эту фразу. Человек, имеющий страх Божий, он знает, что в конце жизни каждого ожидает суд, где будет подводиться итог жизни, и человека, который грешит и не кается перед Богом, ожидает наказание за грех, и у человека возникает желание спастись от этого грядущего суда и наказания. Мы все знаем, что для этого нужно сделать. Нужно осознание себя грешником, нужно искреннее покаяние перед Ним, и тогда Бог снимает грех, снимает вину. Сегодня в конце этого общения, в заключение этой проповеди, мы каждому тоже предоставим возможность пройти вперед, склониться для молитвы покаяния перед Богом. Но сначала должно быть осознание себя как грешника и желание спастись от грядущего суда и грядущего возмездия за грех. Страх Божий включает в себя следующее еще – осознание того, что во всякое время и на всяком месте Бог видит и слышит нас и дает оценку всей нашей жизни, всем нашим поступкам. У нас нередко бывают такие ситуации, такое время в нашей жизни, когда нас не видит никто. Рядом с нами нет наших родителей, рядом с нами нет наших друзей, нет руководителя молодежи, нет пресвитера церкви. Мы одни. Но человек, боящийся Бога, человек, имеющий страх Божий, он всегда осознает, что хотя я сейчас нахожусь один, и меня не видит никакой другой человек, меня не видят родители или служители церкви, но есть на небесах Бог, который видит меня. Об этом помнил всегда Иосиф. И когда он оказался далеко от родителей, когда он оказался в чужой стране, и когда его встретило очень сильное искушение в лице жены, господина, которому он служил, и которая сказала ему, но чуть ли не силой заставляла его лечь с ней, он говорит: «Как я сделаю это? Я боюсь Бога». То есть Иосиф в этот момент знал, нету рядом братьев, нет отца, нет других свидетелей, но есть на небе Бог, который видит. Человек, боящийся Бога, когда остается вечером в своей комнате перед своим компьютером или со своим телефоном, он тоже помнит. И именно осознание того, что есть на небе Бог, который видит сейчас меня и который сделает оценку моему поступку, удерживает боящегося Бога человека от того, чтобы зайти на какие-то греховные сайты, чтобы делать что-то скверное перед Богом. Есть на небе Бог, который видит меня и перед которым мне придется давать отчет за свою жизнь. Друзья, кто-то, может быть, скажет: «Ну, а чувство любви к Богу, разве оно не удерживает?» Библия и практика жизни показывает, что страх Божий является более сильным сдерживающим средством от греха, чем любовь к Богу. Хотя, может быть, должно бы быть наоборот, но по факту это так. Именно страх Божий, осознание того,
что Бог видит меня всегда, что Бог дает оценку моей жизни, и что мне перед Богом нужно будет давать отчет, это вот следующий здесь параграф, я так и записал, что осознание того, это и есть страх Божий, осознание того, что за все нужно будет давать отчет перед Богом. Ну, как я уже сказал, в Библии есть некоторые выражения, которые не звучат как страх Божий или страх Господен, но они близкие по смыслу. Мы можем встретить такие выражения: бояться Бога, чтобы ты боялся Бога, человек, боящийся Бога. Ну, например, о Иове написано, что он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. В Новом Завете мы встречаем в 10 главе Деяний апостолов человека по имени Корнилий, о котором написано, что он был человек благочестивый и боящийся Бога. Поэтому некоторые места Писания, которые дальше по ходу проповеди я буду приводить, там не обязательно будет встречаться слова «страх Божий» или «страх Господен», могут встречаться слова «бояться Бога» или «богобоязненный», но это близкие и родственные по смыслу выражения. Теперь перехожу ко второму пункту, который звучит так. Второй раздел в проповеди – это важность наличия страха Божьего у человека, в жизни человека, в сердце человека. Почему это действительно важно и почему мы с вами должны стремиться быть людьми богобоязненными, боящимися Бога. Тут буду приводить несколько текстов из Священного Писания, причем некоторые из этих текстов потом будут повторяться и в другом разделе, но каждый раз мы будем на какую-то определенную часть текста делать ударение, подчеркивающую именно нашу мысль. Вот важность наличия страха Божия. Читаем такое место. Записано в книге Иова в 28 главе, 28 стих. «Вот страх Господень есть истинная премудрость». Мысль, на которую я сейчас в этом тексте хочу обратить внимание, она подчеркнута линией. «Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Полностью звучит так стих. То есть, друзья, здесь из этого текста мы делаем такой вывод. Мы же говорим сейчас о важности страха Божия в жизни человека. Так вот этот текст говорит. Мы же все хотим быть людьми мудрыми, да? Никто же из нас глупым не хочет быть. Но вот Библия говорит, что именно страх Господен – это есть истинная премудрость. То есть человек, не имеющий страха Божия, даже если у него будет два высших образования, даже если он закончит самый престижный университет Америки, будет иметь очень много знаний, но если в сердце человека нет страха Божия, то Библия такого человека относит к категории людей глупых. И наоборот, человек даже с незначительным образованием, может быть, имеющий только среднее образование, а может быть, даже незаконченное среднее образование, но если в сердце человека есть страх Господен, то Библия этого человека относит к категории людей мудрых. И когда мы сопоставим жизнь того и другого, то мы действительно убедимся, что более мудро в жизни поступает не тот, у кого большое образование, а тот, у кого в сердце страх Господен. Это и есть истинная премудрость. Нет, вы не подумайте, что я против высшего образования. Я бы хотел, чтобы мы и мои дети учились. Они, к сожалению, не очень хотят учиться пока. Я бы хотел, чтобы и вы все тоже учились. Я в целом за образование, но страх Господен плюс образование – это прекрасно. А если просто образование без страха Господня, то будешь оставаться все равно человеком глупым по Писанию. Так Библия определяет. Ну, потому что и следующий текст, который приведу из книги Притчи, он говорит «начало мудрости – страх Господен».
То есть мудрость начинается с наличия страха Господнего в сердце человека. То есть страх Господень – это тот необходимый фундамент, то основание, на котором только и может появляться мудрость у человека. А если нет страха Господнего, то мудрости ты не приобретешь ни за какие деньги, ни за какие сокровища. Начало мудрости, мудрость начинается со страха Господнего. Важно, друзья, иметь страх Господень в сердце? Мудрыми хотим быть или глупыми оставаться? Следующее. Тоже важность присутствия в жизни человека страха Господнего. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Я думаю, что каждый присутствующий здесь тоже хотел бы прожить долгую, многолетнюю жизнь. Или я ошибаюсь? Может быть, только мне? Я прожил уже больше, чем 50 лет, они пролетели очень быстро, как одно мгновение, и мне бы хотелось, ну, еще пожить, еще внуков увидеть, а желательно и правнуков хотелось бы, совсем не против бы. Я думаю, что и вы тоже все так, да? Так вот, здесь Писание говорит, что человек, который имеет страх Господень, вот наличие в сердце человека страха Господнего, это определенный залог, что человека ожидает долгая и счастливая жизнь. Есть еще одно важное условие, да? Помните? Для того, чтобы быть долголетним и чтобы иметь благо на земле. Это повиноваться родителям. Но мы дальше увидим, что один из признаков людей, имеющих страх Божий, это умение повиноваться, умение быть послушными. Друзья, следующий текст, он звучит так. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежищем». Вообще, ну, надежда – это тоже целая отдельная тема, да, если бы мы говорили об одежде, о надежде. Это большая тема, поэтому я сейчас сильно на тему надежды уклоняться не буду, но только хочу подчеркнуть мысль, что безнадежность или утрата надежды в жизни человека – это, ну, одна из самых больших проблем, или это очень жалкое и бедственное человека, когда человек теряет в жизни свою надежду, когда некоторые люди говорят: «У меня опора из-под ног ушла». Когда человек на что-то надеялся и потерял эту надежду. Так вот здесь говорится, что в страхе пред Господом, то есть человек, который Господа боится, он надежду никогда не потеряет, у него опора никогда из-под ног не уйдет, если он имеет страх Господень. Следующий текст, он говорит тоже о важности страха Божьего в жизни человека. «Страх Господень – источник жизни». Следующий текст. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен». Друзья, это прекрасное состояние быть довольным. Как-то на наших церковных разборах Слова Божия мы разбирали послание Иакова. И в начале второй главы послания Иакова речь идет о бедном и богатом человеке. Там Иаков говорит: «Если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, с золотым перстнем, то как вы с ним поступите? Предложите ему хорошее место, почетное. А если войдет бедный в скудной одежде, то вы его или вообще не заметите, или скажете: встань там у ног моих». Как бы люди делают различия. И вот когда мы рассуждали тогда об этом тексте, я в церкви задавал вопрос: братья и сестры, а вообще какого человека можно считать богатым? Сколько у человека должно быть денег или какое у него должно быть имущество, чтобы сказать, что это богатый человек? Порассуждав над этой темой, мы пришли к выводу, что богатство не определяется количеством денег или состояния, которое есть у человека. Можно быть по-человечески очень богатым, иметь миллионы или миллиарды, но при этом испытывать, что тебе чего-то не хватает, и желать еще большего, как это часто у богатых людей происходит. У него уже много, но хочется еще больше, еще больше. И, по сути, это бедный человек, ему не хватает того, что есть.
И можно иметь немного, но быть довольным и благодарить за это Бога. И такой человек по-настоящему богат, потому что у него есть столько, сколько ему хватает. Он доволен тем, что у него есть. Он по-настоящему богатый. Так вот здесь написано, кто имеет его, кто имеет страх Божий, всегда будет доволен. Я думаю, вам приходилось, наверное, встречаться с такими людьми, которые всегда чем-то недовольны. То не так, другое не так, люди не такие, работа плохая, начальник плохой, зарплата маленькая, и все-все-все не так. И всегда чем-то недоволен. Бедный и жалкий такой человек, да? А оказывается, это происходит от того, что в сердце человека недостаточно страха Божия. А если страх Божий есть, то он ведет к тому, что кто имеет его, написано, всегда будет доволен. Я думаю, что это более прекрасное состояние – быть человеком всем довольным и всегда довольным. Следующее место, которое тоже говорит о важности страха Божия в жизни человека – оно такое: «Настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господен будет сокровищем твоим». То есть это как бы подведение вот этих мыслей, текстов, которые мы прочитали сейчас в разделе о важности наличия страха Божия. То есть это место как бы обобщает все и говорит, что страх Господен – это сокровище, которым может владеть человек. Следующий раздел в проповеди, я думаю, вы помните, он называется «Признаки наличия страха Божьего у человека». Это мы сейчас будем делать каждый себе самому экзамен, да, чтобы понять, отношусь ли я к числу людей, боящихся Бога, или, может быть, наоборот, я отношусь к категории людей, в сердце которых страха Божия нет. По каким же признакам можно определить наличие, присутствие в человеке страха Божьего? Некоторые тексты будем читать. «Вот страх Господен есть истинная премудрость». Вы помните, мы уже в предыдущем разделе этот текст читали, но там была подчеркнута истинная премудрость, да? Что важность страха Божия в том, что от него начинается мудрость человека. Здесь подчеркнута другая часть стиха. «Вот страх Господен – удаление от зла». Здесь нужно учесть, что в Библии обычно, в русской Библии обычно, когда мы встречаем слово «зло», то там речь не идет о нравственных понятиях «добро» и «зло», а, как правило, слово «зло» подразумевает грех, подразумевает действия, неугодные Господу, и вот здесь удаление от зла, можно было бы по-другому сказать, удаление от греха. Удаление от того, что не угодно Богу, удаление от того, что может навредить мне, может помешать моему спасению, может разрушать мою духовную жизнь. Вот это один из признаков, это первый признак, который мы называем, по которому можно определять, есть у меня страх Божий или нет. Если я стараюсь в жизни своей от греха держаться как можно дальше, от того, что может как-то меня осквернить, может меня загрязнить, если я стараюсь от этого держаться подальше, то это показывает, что я боюсь Бога. Я не хочу делать то, что Богу не угодно, что Богу неприятно. Я удаляюсь от зла. Это один из признаков, что в сердце человека... А если человек в этом отношении, ну, скажем, такой бесстрашный и не боится греха, не боится его делать, то это показывает наоборот, что если он не дальше бежит от зла, а приближается к нему, заигрывает со злом, с грехом, то это говорит о том, что страха Божия в жизни недостает. Следующий текст. «Страх Господен чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Страх Господен чист». Друзья дорогие, Библия много говорит о чистоте. В Библии говорится о чистоте сердца, в Библии говорится о чистоте зрения нашего, в Библии говорится о чистоте рук, которые в молитве мы должны воздевать к Богу, но воздевая руки, они должны быть чистые. И еще многое о чистоте уст наших, то есть речь наша, язык наш, что мы говорим, какие слова исходят из наших уст.
чисто это или нечисто. Вот проверить себя тоже в этом отношении можно. Если я люблю чистоту и удаляюсь от всего скверного и греховного, это говорит, что страх Божий есть. Если не боюсь оскверниться, и если погружаюсь куда-то, что оскверняет меня, делает мое сердце нечистым, или мои глаза, или я своими устами говорю то, что делает нечистым мои уста, значит, страха Божия не достает. Следующее, друзья. «Страх Господен – ненавидеть зло». Это еще одно место Писания. О нашем Господе Иисусе Христе в послании к евреям сказаны такие слова, что «Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие». И вот люди, боящиеся Бога, они ненавидят зло, они ненавидят грех, они удаляются от Него. Это признак того, что в сердце человека есть. Следующее тоже похожее место. «Страх Господен отводит от зла». Следующее место, которое мы тоже уже раньше приводили, «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен». Друзья, проверяем свою жизнь, да? Каким человеком являюсь я? Если мне в жизни больше все нравится, я доволен, доволен церковью своей, доволен служителями, доволен руководителем молодежи, доволен хором нашим церковным, доволен своей семьей, своим домом, в котором живу, своей работой, где я работаю, своим начальником. Меня все устраивает, я доволен. Скорее всего, ты человек, который имеешь страх Божий. Но если ты чаще бываешь раздражен и всем недоволен, скорее всего, у тебя недостаток страха Божия. Кто имеет его, всегда будет доволен. Следующее место Писания – «За смирением следует страх Господен». То есть проявление человеком в жизни смирения перед обстоятельствами, перед людьми, перед Богом, если человек способен проявлять смирение, это тоже показывает, что у этого человека есть страх Божий. Если же вместо смирения проявляется гордость, проявляется непокорность, сопротивление каким-то обстоятельствам или условиям, то это говорит, что страха Божия не достает. Еще один показатель, который тоже показывает, написано так. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, «И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Славили Бога, здесь подчеркнуто. То есть здесь мысль такая, что если в сердце человека есть желание прославлять Бога, воздавать Ему славу, нет, это не обязательно выходить сюда, петь или что-то рассказывать. Бога прославлять можно и в молитвах, за закрытой дверью, наедине, воздавать Богу славу. Но вот если в сердце есть такое желание, осознание величия Бога, святости Бога, осознание Его милости по отношению к нам и желание прославлять Бога, это тоже показывает, что в сердце человека есть страх Божий. Еще одно место. «И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем». Человек, боящийся Бога, он будет человеком верным. Верным в служениях, верных во взаимоотношениях, верным в отношениях перед Богом. И еще место такое. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Человек, который боится Бога, он будет всегда переживать о своем состоянии и будет всегда стремиться перед Богом становиться чище и чище. Человек, боящийся Бога, он всегда стремится больше и больше очищать свою совесть, свое сердце перед Богом. И последнее, как я уже говорил, важным тоже показателем, есть у человека страх Божий или нет, это его способность и желание повиноваться Богу и повиноваться людям.
В Библии очень много говорится о необходимости повиноваться, начиная с детского возраста. Дети, повинуйтесь родителям вашим, потом жены, повинуйтесь мужьям. Мужья имеют главой Иисуса Христа, должны повиноваться Ему. Мы, члены церкви, должны повиноваться пастырям в церкви. Слуги должны повиноваться своим господам. То есть Библия очень много говорит о повиновении и послушании. И вот если в сердце человека есть страх Божий, ему легко повиноваться. И наоборот, если вы чувствуете, что вам повиноваться трудно, что вы из числа таких работников, бунтовщиков, то проверьте себя. Это важный показатель того, что недостает в сердце страха Божия. Следующий, 4 раздел, друзья, он покороче предыдущих. Здесь только 3 места Священного Писания будут приведены, но они ярко показывают, по каким признакам Библия определяет или Библия показывает, что у человека отсутствует страх Божий. Страх Господен – ненавидеть зло. Это страх Господен – ненавидеть зло. Потом стоит знак препинания, точка с запятой, и дальше написано «гордость и высокомерие». «И злой путь, и коварные уста я ненавижу», так говорит Господь. Вот гордость и высокомерие, когда человек ведет себя гордо, заносчиво, высокомерно, превозносится над другими, в чем-то пытается показать свое превосходство над другими, как-то выделить себя, отличить. Вот всякое проявление гордости, превозношения, это показывает, ярко показывает, что у человека нет страха Божия. Следующее место интересное. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Зависть к другим людям, а это, как мы раньше говорили, зависть возникает, когда человек недоволен тем, что он имеет, недоволен тем положением, которое у него есть, тем окружением, недоволен собой, ропщет на Бога, что Бог что-то не так его сотворил, не такие глаза, не такие губы ему дал, не такие уши, не такие волосы, недоволен и смотрит на других и завидует, как у другого хорошо. Вот именно проявление зависти или наличие зависти, апостол Иаков еще говорит, что это горькая зависть, которая приводит к разрушению взаимоотношений между людьми, возникают споры, возникают ссоры, потому что в корне этого находится зависть. Вот чувство зависти, если вы испытываете в себе или, ну знаете, есть такое выражение, что зависть, она душит, да? В одном из журналов «Вестник истины» была статья о зависти, и она начиналась так интересно, что в одном из городов, если не ошибаюсь, Украины, появился памятник, необычный такой. На этом памятнике была жаба, а под этой жабой была надпись, что это зависть. Ну, в мире есть такое выражение, зависть сравнивается с жабой. Ну, жаба есть еще раньше, это такое народное неофициальное название какой-то болезни, когда человек задыхается, когда не может свободно дышать, и говорят, жаба душит. И вот зависть, она тоже сравнивается с той, которая душит человека, угнетает человека, лишает его радости. Это показатель того, что не хватает страха Божия. Наличие зависти, так Библия говорит. Ну и следующий текст Писания. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. И, как подведение итога, написано «нет страха Божия пред глазами их». Вот люди, которые поступают так, ну, конечно, мы скажем «не, я к этому не отношусь, ноги их быстры на пролитие крови». «Не, я не из числа таких людей, которые проливают чью-то кровь». Или там что-то еще такое, нет, разрушения и пагуба на путях их. Может быть, этого нет, но а вот такие фразы, как здесь написано, «нет делающего добро».
Священное Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому, что? Грех. То есть это тоже пока оказывается признак человека, который не имеет страха Божия, который не старается делать добро. А дальше больше отношения к нашей речи, да? Гортань их открытый, гроб, языком своим обманывают. Вот если я в своей жизни легко допускаю, чтобы обманывать, где-то слукавить, схитрить, сказать не совсем так, как было на самом деле, что-то выдать лучше, чем есть на самом деле, то это уже к этой категории относится. А дальше, уста их полны злословия и горечи. О чем мои разговоры, когда я встречаюсь с другом или с подружкой, не осуждаю ли я кого-то, не обсуждаю ли недостатки кого-то, что исходит из моих уст? Вот здесь Слово Божие говорит, это люди, у которых страха Божия нет, те занимаются этим. Это серьезный показатель тоже. Следующий, пятый раздел, он еще гораздо короче предыдущих, он будет состоять только из одного текста. «Последствия жизни без страха Божия». Если у человека нет страха Божия, к чему это приведет его в жизни? Один, но очень яркий текст из книги пророка Иеремии, 2 глава, 19 стих. Сказано так. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф». Говорит Господь Бог Саваоф. Вспомни, познай, размысли о том, как худо и горько то, что ты оставил Господа, и страха моего нет в тебе. Господь говорит, это очень плохо, это худо, это горько. И это накажет тебя, отступничество твое, беззаконие твое, оно настигнет тебя, оно накажет тебя. Это очень худо, это очень плохо, когда в сердце, говорит Господь, когда в сердце нет моего страха. Шестой раздел, предпоследний в моей проповеди, как приобретать страх Божий и возрастать в нем. Что бы мы ни подумали, но это как-то, может быть, не от меня зависит, но у кого-то есть, у кого-то нет, я таким, может быть, родился. И... Нет, Библия вообще о многих вещах говорит, что...

мы читали в начале. Значит, это зависит от нас. Бог не может от нас требовать того, что мы не можем выполнить. И поэтому, есть страх Божий или нет, это от меня зависит. И я могу приобретать, и могу возрастать в этом, а могу, наоборот, потерять страх Божий. Даже в мире, да, такое существует выражение. Иногда кто-то кому-то говорит: ты что, страх потерял? Или ты вообще страх потерял, да? Ну, Бог, конечно, так не поступает с нами, но, возможно, Бог тоже на кого-то смотрит и с сожалением думает: вот этот брат или эта сестра, она раньше была более богобоязненная, в ее жизни проявлялось то, что она помнит обо мне, что она свою жизнь старается, или он старается жизнь свою делать так, чтобы это приятно Богу было, а теперь он изменился, теперь он стал другим, он забыл о Боге своем. Священное Писание тоже об этом предупреждает. «Смотри, чтобы не забыл ты Господа, Бога твоего». Иногда в жизни людей это происходит, и страх перед Богом иногда люди могут тоже терять. Одно место Священного Писания, и оно тоже очень сильно и ярко показывает, что необходимо делать человеку для того, чтобы приобрести страх Божий, для того, чтобы возрастать в нем. Книга Притчи, 2 глава, и написано так: «Сын мой, если ты примешь слова мои». Это тоже ответственность человека. Читая Библию, слыша проповеди в собрании, расположишь ли ты сердце свое, чтобы принять слова Божии? Не просто услышать и, услышав, потом выйти и забыть, а расположишь ли ты сердце принять Слово, дать Ему место в своем сердце, дать Ему работать в твоем сердце, дать Слову Божию возможность совершать суд над твоей совестью, над твоим сердцем и поступать так, как учит Слово. «Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища, и дальше, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Друзья, если кто-то думал и ожидал сейчас, что вот, обозначив этот заголовок этого шестого раздела «Как приобретать страх Божий», если кто-то ожидал, что я дам какой-то новый или какой-то универсальный такой совет, что вот сделай так, и у тебя будет много страха Божьего в сердце, конечно, так не бывает. И даже если вы сегодня помолитесь и скажете: «Господи, я хочу быть человеком богобоязненным», это сразу же не произойдет. Библия говорит, чтобы уразуметь, получить, иметь страх Господен, нужно очень внимательное отношение к Слову Божию и через Слово Божие познание Бога. И когда ты в Библии будешь видеть великого Бога Творца, когда будешь видеть абсолютно святого и совершенного в своих действиях Бога, когда ты будешь через Библию осознавать Его всемогущество, Его власть над тобой, власть над вселенной, когда ты познаешь Его действительно величие, как здесь и говорится, наклонишь сердце твое к размышлению, будешь отыскивать Его, тогда уразумеешь страх Господен. То есть мы уже об этом уже на этом общении слышали. У нас первая проповедь вчера была о необходимости пребывать в Слове Божьем. И пребывать в Слове Божьем не для того, чтобы просто в календарике или в плане чтения поставить галочку, что я сегодня прочитал такую-то, такую-то главу. Не для того, чтобы, если руководитель молодежи спросит: ты читаешь Библию, сказать: да, я читаю по плану, у меня вот там на каждый день птичка стоит. Нет, пребывать в Слове не для этого, а чтобы в Слове Божьем видеть Бога, познавать Его качество, познавать Его сущность, чтобы через Писание видеть Иисуса Христа, видеть, как Он за тебя на Голгофе страдал, видеть, как Он пролил свою кровь, как Он взял твои грехи на себя для того, чтобы тебя спасти от вечной погибели. Вот для этого читать Слово Божье, для познания Бога и для познания Его воли. Тогда найдешь страх Господен. Ну и здесь еще сказано так, что когда будешь призывать знания и взывать к разуму, то есть это наша молитвенная жизнь, молиться об этом, чтобы Господь посылал в сердце страх Божий, и тогда это будет, тогда мы в этом возрастать будем. Последний, друзья, седьмой абзац.
Божьи обетования людям, имеющим страх Божий, людям,

0: боящимся Бога. Помните, я вначале говорил, в Библии вообще очень много обетований, но лишь немногие из этих обетований, они безусловные, то есть имеют отношение ко всем людям. Многие обетования, они обусловлены чем-то. Например, нередко можно вспомнить, если ты будешь поступать так, то будет тебе то-то или то-то. Или наоборот, будет тебе то-то или то-то, говорит Господь, если ты будешь поступать так-то и так-то. Ну, например, будешь долголетен и будет тебе благо, и какое условие для этого? Если будешь почитать своих родителей, да, если будешь послушен им, то тогда апостол Павел даже говорит, что это первая заповедь с обетованием, но она с определенными условиями. А вот некоторые обетования в Библии, и их тоже немало. Я думаю, что в книге «Псалтырь» примерно около 30 обетований, которые относятся только к людям, боящимся Бога. Я только небольшую часть из этого, три текста Священного Писания приведу, где даются обетования, которые относятся к тем людям, которые боятся своего Бога. И первое из этих обетований записано в книге «Псалтырь», 111 Псалом, с 1 по 3 стих. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Блажен муж, боящийся Господа. И какие даются ему прекрасные обетования? «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его». Друзья, из этого текста видно, что люди, боящиеся Бога, они не только сами имеют благословение в своей жизни, но они собирают благословение и для последующих поколений в их роде. Род «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Вы сейчас все молодежного возраста, готовитесь ко вступлению в брак. Возможно, здесь, на этом молодежном общении или вот в этот период общения у кого-то решится этот вопрос. Кто-то присмотрит для себя здесь невесту, кто-то на кого-то обратит внимание, и это тоже хорошо. Друзья, создавая семью, мы всегда имеем в виду и хотим, чтобы рождались дети, а потом и внуки. Так вот здесь говорится, что человек, боящийся Бога, он собирает благословения и для последующих поколений. Род правых благословится, боящихся Бога. Следующее место Священного Писания. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Смысл этого стиха таков. Я думаю, в других переводах он, наверное, более понятно и лучше звучит. Русский перевод здесь, на мой взгляд, не совсем удачный. «Кто есть человек, боящийся Господа?» Ему. То есть смысл здесь такой. Человеку, который боится Бога, сам Господь помогает избирать правильный путь. Ваше время, время юности – это время многих выборов. И время выбора спутника жизни, и время выбора профессии, и время выбора места учебы, и места жительства, и много-много различных вопросов вам предстоит решать и делать выборы, и избирать какой-то путь. И в жизни людей нередко так бывает, что, приняв какое-то решение, сделав какой-то выбор, проходит время, и человек потом об этом сильно сожалеет, что неправильно поступил. А бывает и наоборот, когда принимал какое-то решение, сделал выбор, и потом нет сожаления, потом есть радость и благодарность Богу, что Он помог правильно принять решение. Так вот этот стих говорит, что у вас будет меньше ошибок при принятии решений, если вы будете людьми, боящимися Господа. Сам Господь таким людям помогает принимать правильные решения, делать правильный выбор в жизни». И последний текст, который я буду приводить в этой проповеди и в этом разделе, это из книги пророка Малахии, прекрасные слова, написано: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Бога и чтущих имя Его». У Бога, ну мы знаем из книги Откровения, или 19 или 20 глава, точно не могу сейчас вспомнить, мы знаем, что у Бога различные книги пишутся. Апостол Иоанн говорит в Откровении: «Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, и раскрыты были книги, и иная книга, которая есть книга жизни». Но кроме книги жизни у Бога есть памятная книга, куда пишутся имена людей, боящихся Бога. У Бога пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Записано ли твое имя в книге жизни тоже?
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 21 час.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Аса. Имя Аса, по мнению большинства гибраистов, означает «лекарь» или «врач». Так назывался третий царь отделенного царства Иудейского, внук Рваама и правнук Соломона. Воцарился он в 20-й год царствования Иерваама и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авессалома, третье царство, 15:9-10. О нем написано так. «Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его». Хотя в действительности Давид приходился ему не отцом, а прапрадедом. Но в Библии довольно часто встречается, что отдаленного предка называли отцом. Аса в начале своего царствования выполнял значение своего имени. Старался лечить свой народ от губительной болезни, которой Израиль был предрасположен еще в дни Моисея, и которая называется «поклонение иным богам» и служение идолам. Написано, что он изгнал блудников и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, то есть Соломон, Рваам и Авия. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Третье царство, 15 глава, с 11 по 13 стих. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и срубил ашеры, в русском переводе стоит «посвященные дерева», и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, исполнять закон его и заповеди, и отменил во всех городах иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. 2 Паралипоменон, 14 глава, с 3 по 5 стих. Проведя религиозные реформы, Аса не забыл и государственной обороны. Построил укрепленные города, окружив их стенами с башнями, с воротами и запорами. Организовал войско. Из колена Иудина у него было 300 тысяч вооруженных щитом и копьем, а из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. В царствовании Асы Зарай Ефиоплянин с миллионным войском и 300 колесниц двинулся завоевывать Палестину. Дошел до Мареши, около 20 километрах на северо-запад от Хеврона. Аса со своим войском выступил на защиту родины. Построились к сражению на долине Цифата у Мареши. Аса обратился с молитвой к Богу. «Господи! Не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И Господь помог Асе. Находники были разбиты и уничтожены. Иудеям досталась громадная добыча, в том числе множество стад мелкого скота и верблюдов. 2 Паралипоменон, 14 глава, с 9 по 15 стих. Археологам еще не удалось установить, кто был этот Зарай-Ефиоплянин. Раньше некоторые историки и богословы думали, что это был египетский фараон Азаркон II, но в Библии слово «куши» означает и ефиоплянина, и темного араба, и теперь одни предполагают, что Зарай-Ефиоплянин был одним из египетских военачальников, который погиб со всей армией, а о своих поражениях египтяне умалкивали. Другие же думают, что Зарай был одним из арабских князей, которому удалось подчинить себе других или подговорить и двинуться завоевывать Палестину. Как доказательство, что это были арабы, а не египтяне, обращает внимание, что в числе добычи, какая досталась Асе, было множество стад мелкого скота и верблюдов. возвращавшегося царя Асу, встретил пророк Азария, сын Одедов, с таким наставлением и пророчеством: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника, учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». 2 Паралипоменон 15:1-7. Услышавши это наставление, Аса ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Торжествующим иудеям и вениамитянам стали переселяться из колена Симеонова, Ефремова и Манасина, потому что увидели, как Господь поддерживает царя Асу. Начатые религиозные реформы Аса решил довести до благословенного конца. Устроили особый праздник, во время которого из захваченной добычи принесли в жертву 700 из крупного скота и 7000 из мелкого скота. Вступили в завет с Господом и клялись, что будут служить Господу и наказывать противящихся. И дал им Господь покой со всех сторон. 2 Паралипоменон 15:15. Переход многих к иудейскому царю Асе встревожил израильского царя Ваасу, и он решил построить город Раму на дороге с севера в Иерусалим, чтобы не допускать переходящих. Этот город первоначально принадлежал колену Вениаминову, но почему-то оказался во владении Ваасы. Аса не хотел из-за этого начинать войну с Ваасой. Опустился на политическую сделку. Забрал серебро и золото из сокровищ дома Господня, из царского дома, и послал в дар сирийскому царю Винодаду, прося его заключить с ним союз и притиснуть Ваасу, цара израильского. Винодаду это было очень выгодно, что разделенный еврейский народ настолько враждебен друг против друга, что одна часть нанимает его бить другую часть. Посланное Винодадом войско опустошило несколько городов в земле Нефалимимовой, и Вааса, опасаясь войны на два фронта, прекратил строительство рамы. Из заготовленного Ваасой материала Аса построил себе два города – Геву и Мисфу. Прозорливец Анани пришел к Асе и укорил его за то, что он понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога своего. Напомнил ему, что когда он уповал на Господа, то победил громадную армию кушитов. Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. И добавил: «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины». 2 Паралипоменон, 16 глава, 7 по 9 стих. Это не смирило, а рассердило Асу. Им овладела гордость. Прозорливца Ананию заключил в тюрьму. В то время притеснял Аса и многих из народа. На 39-м году царствования Асы какая-то болезнь поразила его ноги, а с ног перешла до верхней части тела. Это был голос Божий, призывавший зазнавшегося царя к покаянию. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Библия не против врачей. в апокрифической книге Иисуса, сына Сирахова, 38:1-2, читаем так. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего врачевание». Хороший врач сознает, что он помогает больному, если ему Господь поможет правильно определить болезнь и указать против ее верные средства. Но медицина становится идолом для тех, которые не полагаются на Бога, а возлагают упование на врачей, которые, как и все люди, не свободны от ошибок и не всемогущи. Царю Асе врачи не помогли. Он проболел 2 года и умер. Помня его прежние заслуги, похоронили его в городе Давидовом и в честь его сожгли великое множество разных благовоний. Но это не изменило факта, что начавший свое царствование очень хорошо, закончил его очень плохо. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: Поэзия. Наталья Демина. «Сильнее». Сегодня в нашей церкви было крещение. Это всегда особый праздник для церкви. Но в этот раз крестился особый человек с особенными потребностями – инвалид-колясочник. Юра шел к Господу 6 лет. Наши сестры нашли его в хосписе. Тогда он даже не мог самостоятельно кушать. Сейчас его состояние улучшилось, но жить ему по-прежнему нелегко. Из его родных в живых осталась только сильно пьющая сестра. Хоспис закрыли, и Юра переехал в маленькую комнатушку Красного Креста. Но главное, он принял Христа в свое сердце. Церковь, конечно, помогает ему. Страдания обычно делят людей на 2 лагеря. Одни озлобляются, ожесточаются и окончательно теряют Бога. Другие смиряются, взывают и находят Его. Сегодня счастливый день у нашего брата. Он вступил в завет с Господом. Хочу поделиться с вами стихотворением, на которое меня вдохновили Ник Вуйчич, наш брат Юра Улинец и другие люди с похожей судьбой. Сама я стихи пишу давно, по вдохновению. Притча о цветке. Посвящается Нику Вуйчичу, Юрию Улинцу, а также всем, находящимся в тяжелых обстоятельствах. Я цветок, я иду сквозь асфальт. И за что мне дана участь эта? Я с другими цветами, как жаль, на лугу не встречаю рассветов. Мне б хотелось жарком полыхать на бескрайних сибирских просторах, эдельвейсом серебряным стать, взором бархатным радуя горы, в хороводе бы мальв расцветать, в украинском селе возле дома. Но как давит на плечи асфальт, заглушает рост тяжесть бетона. Разве можно без света прожить? Солнце есть наверху, знаю точно. Как бетонную мощь мне пробить? Ведь я слабый и хрупкий цветочек. Со слезами и болью к Творцу я пришел через страхи и ужас и задал все вопросы Отцу. Для чего в этом мире я нужен? Я тебя ожидал, мой цветок, чтоб с тобой разделить свои планы. Твоя жизнь не ошибка, не рок. Ты особый, любимый, желанный. Я хочу, чтоб ты людям явил славу Духа, и плоть побеждая, моей силой асфальт бы пробил, к жизни новой других пробуждая. Эта встреча с Творцом, что за миг? Я для истинной жизни родился и возвышенной цели достиг. Вижу солнце, к нему я стремился. Я цветок, но прошел сквозь асфальт. Только с Богом я смог сделать это. Средь жарков, эдельвейсов и мальв наслаждаюсь красою рассветов. Мое солнце — Христос. Им живу. Его верность меня окрыляет. С Иисусом я в небо войду. Он открыл для меня двери рая. Кто сегодня идет через боль, кого давит бетонная ноша, ты к Творцу обратись. Лишь любовь понести твое бремя поможет. Только в нем ты смысл жизни найдешь. Только с ним одолеешь преграды и бетонную толщу пробьешь, небеса получивши в награду.
3: Страницы прошлого. Александр Савченко. Памяти Иосифа Бродского. В этом году Иосифу Бродскому, выдающемуся поэту, эссеисту, драматургу и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе, исполнилось бы 80 лет. В связи с этим предлагаю читателям свое эссе из авторской книги «Бриллианты мысли», которая в прошлом веке вышла двумя изданиями. Поэта Иосифа Бродского вынудили покинуть родину. В связи с этим он написал тогдашнему руководителю СССР Леониду Брежневу: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются. Воплоти или на бумаге». В 47 лет он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, пятым по счету из русских авторов. В моей библиотеке есть сборник его стихотворений «Назидание», вышедший в свет в 1990 году. На обложке эпизод получения этой премии. Король Швеции, пожимая руку Бродскому, вручает ему соответствующую атрибутику – медаль и денежный чек на крупную сумму. И все это на фоне газетной статьи с крупным заголовком «Тунеядцу воздается должное». А тунеядец улыбается, очевидно, вспоминая горькие страницы своей ленинградской истории. Тогда, в 1964 году, его привлекли к уголовной ответственности за тунеядство. Кстати, срок для исцеления от болезни тунеядства, проявлением которой судьи объявили сочинение стихов, определили в 5 лет. Тогда сильно клеймили гнилой капитализм за безработицу и ревностно боролись за трудоустроенность граждан на поприще строительства светлого будущего, дабы трудящиеся не обленились. И юного поэта, стихоплетство которого сочли блажью, трудоустроили в тюрьму. Бродскому повезло, что за него заступились Самуил Маршак, Анна Ахматова и Дмитрий Шостакович. Таким образом, уже через год, в 1965 году, он был досрочно освобожден, а в 1972 году выехал в США. В Америке выходят его новые книги «Часть речи», «Размером подлинника», «Конец прекрасной эпохи». Бродского следует причислить к христианским поэтам, хотя он не был связан с православием. В 24 года он впервые прочитал Библию, и она произвела на него очень сильное впечатление. Он сам говорил об этом: «Я понял, что метафизические горизонты, предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлагаются индуизмом. Но я совершил выбор в сторону христианства». Он часто вспоминал Осипа Мандельштама, который, несмотря на еврейское происхождение, был христианским поэтом. Библейские сюжеты и образы в сочинениях Бродского встречаются весьма часто. Два его произведения полностью посвящены этому: «Исаак и Авраам» – ветхозаветная тематика, и «Сретенье» – новозаветная тематика. Один из его сборников называется «Рождественские стихи». У Бродского около 20 стихотворений на эту тему. Он был благодарным человеком, никогда не забывал людей, заступившихся за него и вызволивших из-за тюремной решетки. И, конечно, он никак не мог остаться неблагодарным по отношению к Богу-человеку, который принял смерть за него. Он считал своим долгом в день Рождества сесть за письменный стол и поздравить с днем рождения не только своих друзей, но, пожалуй, в первую очередь этого Бога-человека. И это Бродский делал ежегодно. Какой пример для всех нас? В Впрочем, первое рождественское стихотворение он написал в далеком 1962 году, когда его вызволили из тюрьмы. Из двух категорий бытия Иосиф Бродский больше интересовался временем, нежели пространством. И он считал Рождество универсальной точкой отсчета новой человеческой цивилизации. Известно, что у Пастернака тоже есть цикл рождественских стихов. Но если у него больше действует центробежная сила, и радиус все время расширяется от центральной фигуры младенца, то у Бродского центростремительная христоцентричность. Иосиф Бродский предпочитал западный рационализм восточному мистицизму православия. Сам Бродский, склонный к Западу, в одном из интервью объявил себя протестантом и кальвинистом. В кальвинистской доктрине его привлекала личная ответственность человека перед самим собой и Богом за все. Однако он не был категоричным в своих убеждениях и умозаключениях. В 1992 году в Москве была напечатана его книга с мощным названием «Бог сохраняет все». Иосиф Бродский страдал заболеванием сердца и в возрасте 56 лет скончался от острой сердечной недостаточности. Он все принимал близко к сердцу, поэтому сердце не вынесло таких перегрузок, как у Лермонтова в стихотворении «Не вынесла душа поэта позора мелочных обид». И хотя сам поэт был убит в поединке со смертью, где исход очевиден, его творчество обречено на бессмертие. В стихотворении «Сретенье» он размышляет о времени в свете вечности, о смерти в аспекте бессмертия, обусловленного пришествием Христа. Вот что он пишет об умирающем Симеоне. Он шел умирать, и не в уличный гул. Он, дверь отворивши, руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу еще озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Тело Бродского похоронили в Венеции, согласно завещанию. А душа этого тунеядца предстала перед Богом, чтобы получить должное возмездие за труды. Ниже я привожу текст своего стихотворения, посвященного светлой памяти Иосифа Александровича Бродского. Одного из своих сыновей я назвал в его честь. Тунеядцу воздается должное. Памяти Иосифа Бродского. На обложке получает Бродский премию и все, что с ней положено. И газетный заголовок Бродский. Тунеядцу воздается должное. Да, его когда-то тунеядцем объявили за стихотворение. Вы, возможно, будете смеяться, но поэт в тюрьме был в заключении только год, а должен был пятерку отсидеть за это поведение. Он, когда освободился, дернул из страны, где бьют так за безделье, из страны, где это было самым невообразимым преступлением, что о Боге много написал он, но забыл в стихах прославить Ленина. И тогда, в связи с его отъездом, журналисты падали в истерику и хулили на партийных съездах эту безработную Америку. И его пугали. «Эх, Иосиф, ждет тебя в раю том безработица». Он же, все свое богатство бросив, верил в то, что Бог о нем заботится. Там, привыкнув к эмигрантской доле, он писал свои стихотворения и в конце концов был удостоен за труды те Нобелевской премии. Кто-то из судей его подумал: много чести и довольно шума, ни к чему подобная истерика, и зачем такой круглой суммой поощрять ленивого бездельника? Тунеядец всюду тунеядец. Но, наверное, хорошо устроился, коль в стране, где маловато пьяниц, отхватил столь крупное сокровище. Что такое деется на свете? До чего же люди в мире дожили? Как контрастна та строка в газете: «Тунеядцу воздается должное».

0: Малая кафедра. Виктор Танчура. Слово о стойкости. Слово «переносит» с языка оригинала переводится как «твердо стоит», «держится», остается стойким, мужественным. Это слово можно применить к человеку, который находится в трудных обстоятельствах, но отказывается им поддаться или сдаться, потому что уверен, что место и обстоятельства предназначены ему Богом. Давайте на примере апостола Павла постараемся реально представить те испытания, которые он перенес, проповедуя Евангелие. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской». Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении. Часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Второе послание Коринфянам, глава 11, стихи с 24 по 27. Множество людей опустили бы руки, пройдя даже малую часть таких испытаний. Что же побуждало Павла не просто стиснув зубы переносить невероятные страдания, но радоваться в немощах, обидах, нужде, гонениях и притеснениях за Христа? Апостол дает ответ на этот вопрос. Любовь Христа движет нами. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Второе послание Коринфянам, глава 5, стихи 14-15. Настоящая любовь все переносит, никогда не опускает руки, не сдается и не отступает в трудных обстоятельствах. Она выше инстинкта самосохранения. Как-то я общался с одним братом, который, проходя испытания, сказал: «Это выше моих сил». Я коротко ответил: «Не верю». Он встрепенулся: «Как это вы мне не верите?» Я ответил вопросом на вопрос: «Кому я должен верить, Богу или тебе, если вы противоречите друг другу?» Он сказал: «Конечно, Богу». Тогда, опираясь на Писание, я сказал: «Испытание, которое нам придется перенести, это обычное человеческое испытание. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы нам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления». И мы еще много говорили с братом о Божьей любви, верности, милости, о том, как нам реагировать на испытания нашей веры Богом. В Библии написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова, глава 1, стихи со 2 по 5. В конце нашей беседы мы сделали некоторые выводы. Прежде всего, нам следует помнить, что Бог нас очень любит. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам, глава 5, стих 5. Библия призывает нас жить в этой любви, пребывать в ней. Эта любовь дает нам полное доверие к Богу, в том числе и уверенность, что любящим Бога все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. Все обстоятельства нашей жизни, все испытания посылает или допускает любящий Бог с благой целью. Он же и дает силы их перенести. Поэтому настоящая любовь все переносит. Если же у нас не хватает мудрости все это понять, нужно просить у Бога, и Он даст. Расставались с братом, мы уже в отличном настроении. Он в молитве искренне благодарил Бога за испытания, покаялся в том, что недопонимал любви, которая все переносит, не пребывал в ней, но искал своего, а не Христова, смотрел на испытания с человеческой, а не с Божьей точки зрения. Сейчас этот брат ревностно служит Богу. Слава Ему, что Он подарил нам настоящую любовь, которая все переносит. Давайте же пребывать в этой любви.
1: Герои веры. Джонни Эриксон Тада. 50-летие моего паралича. Джонни Эриксон Тада – автор, спикер и заступница людей с ограниченными возможностями. Ее конечности перестали работать в 1967 году вследствие перелома позвоночника после неудачного прыжка в воду. После долгих лет реабилитации она воспрянула духом с новыми навыками и новоприобретенной решимостью помогать другим. Ее служение «Джонни and Friends» – «Джонни и друзья» обеспечивает помощь семьям с особыми потребностями, а также подготовку для лидеров церкви по всему миру. Джонни написала 45 книг, включая «Когда Бог плачет», «Славный самозванец» и «Место исцеления». На днях, сидя за своим рабочим столом, я писала письмо Томми, 17-летнему парню, который совсем недавно сломал шею, занимаясь виндсерфингом у берегов Джерси. Теперь у него квадриплегия, полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей, чаще всего вызванный травмой спинного мозга с 1 по 8 уровень шейных позвонков. Примечание переводчика. Томми теперь проведет остаток жизни в инвалидной коляске, будучи неспособным использовать свои руки и ноги. Если говорить о травмах, изменяющих течение жизни, то квадриплегия, несомненно, имеет катастрофические последствия. Примерно в середине письма, где я описывала различные трудности, с которыми Томми придется столкнуться во время реабилитации, мне пришлось остановиться. Чувства переполняли меня. Я размышляла обо всем, что ему предстоит пережить. Ведь я сама прошла этот путь. И хотя с тех пор пролетело уже полвека, мне все равно было больно и тоскливо. Горячие слезы тихо катились по моим щекам, а из самой глубины сердца вырвалась молитва. «О Господь, как Томми сможет с этим справиться? Как он сможет это пережить? Будь милостив, помоги ему найти тебя». Перед Томми стоит невероятно сложная задача. Я уверена, что он чувствует себя подобно человеку на этом эскизе. Это копия рисунка, который я сделала во время реабилитации, держа угольные карандаши в зубах. Хотя я и разорвала чистовой рисунок много лет назад, в момент сильной депрессии, даже черновой набросок отображает крик души. «О Боже, неужели это теперь моя жизнь? Ты действительно ожидаешь, что я справлюсь с этим?» Каким-то образом я справилась, или точнее, Дух Святой помог мне пройти этим путем. На сегодняшний момент я живу с параличом уже 50 лет. Как и Томми, мне тогда было 17, и меня тошнило от мысли жить с обездвиженным телом всю жизнь. Я ненавидела свой паралич так сильно, что могла на полной скорости врезаться на своей электрической инвалидной коляске в стену. В первые годы инвалидности я находила сомнительных приятелей, которые помогали мне заглушить депрессию коктейлем из виски и колы. Я хотела исчезнуть. Я хотела умереть. Но время меняет все, а также молитва, благочестивые друзья и глубокое изучение Слова Божьего. Благодаря этому я увидела, что в жизни есть более важные вещи, чем возможность ходить и пользоваться руками. Это может прозвучать странно, но я действительно предпочитаю находиться в инвалидной коляске, зная Иисуса, чем ходить своими ногами без Него. Всякий раз, когда я пытаюсь донести это другим, не знаю, как и с чего мне начать. Знаю только, что когда я вдыхаю Христово ободрение в сердца людей, подобных Томми, поступаю по воле Божьей. Страдать рядом с людьми, проходящими через боль, правильно и важно. Нужно соучаствовать в их страданиях, как это описано во втором послании к Коринфянам 1:6. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения». Могу ли я сделать что-то для утешения и спасения Томми? Конечно. Разделяя испытания с друзьями. Я делаю то, что мудрые друзья-христиане когда-то делали для меня. В начале 70-х, когда я начала всерьез воспринимать господство Христа в моей жизни, мои друзья не просто сообщили мне библейскую истину. «Вот, верь в это, радуйся в своих испытаниях, это принесет тебе огромное благо». Нет, они словно подсоединяли свои духовные вены к моим, закачивая сострадание в мою израненную душу. В слове «сострадание» приставка «со» означала для меня «быть рядом», а «страдание» означало «Христово страдание». Они буквально были Христом со мной в страданиях. Я не была для них духовным проектом, я была их другом. Однажды вечером несколько друзей из группы Young Life, которым нравилось петь, взяли меня с собой в позднюю вечернюю поездку на машине в Балтимор. Мы приехали в центр города, на вокзал. Это было огромное здание с мраморными колоннами и сводчатыми потолками. Мы нашли там уголок и начали слаженно петь хором. Наши голоса эхом разлетались по зданию. К нам сразу же подошел охранник со строгим лицом и приказал покинуть помещение. «Вы что, не видите? Тут стоит знак «Только для пассажиров». «Уже 11:00 вечера, и вам, детки, тут не место». Проревел он. Потом указал на меня. «А ты? Поставь инвалидную коляску на место, где нашла ее. Немедленно!» «Но, сэр, это моя коляска!» — настаивала я. Он приказал мне не болтать и вернуть коляску. Когда мои друзья начали смеяться, он понял свою ошибку. Той ночью, когда меня отвозили домой, один из моих друзей наклонился ко мне и сказал: «Джонни, я в первый раз услышал, как ты называешь эту штуку «моя инвалидная коляска». Спасибо, что сделала это. Ты помогаешь и мне принять мои проблемы». Я приняла свои испытания и послужила этим своему другу, и это было так приятно. Страдание — это зеркало. В период с 20 до 30 лет я глубоко погрузилась в изучение Библии вместе со своими друзьями. В основном это было изучение атрибутов Бога, особенно Его суверенности и всевластия. Меня особенно интересовал вопрос о моем судьбоносном прыжке в воду. Мне было важно знать, была ли эта ситуация в зоне Его контроля, и если да, то почему Он не предотвратил эту травму? В моем сельском доме возле Мэриленда мы собирались за большим столом и разбирали книги, такие как «Реформатская доктрина предопределения» Лоррейна Ботнера, а также книги Мартина Ллойд-Джонса, Грэшема Мачена и Джеймса Пакера. Теперь на моем лице появляется улыбка, когда вспоминаю, как листала страницы палочкой, зажатой зубами. Ограниченные возможности, пережитая боль, борьба с раком и десятилетия поиска научили меня говорить вслед за псалмопевцем: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Псалом 118:71. Я не буду заново перечислять все те благословения, которые приходят в нашу жизнь благодаря страданиям. Многие знают это по собственному опыту. Например, то, как Бог использует разные обстоятельства, чтобы сформировать в нас характер Христов. Римлянам 8:28-29. И страдания произвести терпение. Римлянам 5:4. Очистить нашу веру, сделав ее подобной золоту. 1 Петра 1:7. Дать нам животворящее ожидание небес. Иакова 1:12. И произвести в нас многие другие изменения, уподобляя нас Иисусу Христу. Если бы мне нужно было выделить одну ключевую цель страданий, то я сказала бы так: они были допущены в моей жизни для того, чтобы показать мне, кто я есть на самом деле, открыть мою подлинную сущность. Ведь хотя я и считаю себя вместилищем добродетелей, по сути я не такая. Но страдания сбивают меня с пьедестала гордыни, помогают увидеть свое подлинное «я». Порой, когда боли в спине от сколиоза особенно усиливались, я роптала на Бога, пытаясь дать Ему понять, что Он взвалил на меня слишком много. Но позже, когда боль утихала, я просила прощения и говорила: «Господь, я была не в себе. Прости, что столько наговорила Тебе. Я на самом деле не такая». Но на самом деле я знаю, что у меня внутри, и моя реакция показывает мне мою истинную греховную сущность. В послании к Филиппийцам 2:14 Павел обращается к людям, подобным мне: «Все делайте без ропота и сомнения». Но что означает «все»? И возможно ли это? Библия говорит, что это под силу даже пожилой женщине с парализованными конечностями, которая сражается со смертельными недугами и постоянной болью. Чем меньше греховной природы в нас остается, тем больше проявляется в нас характер Христов. А Иисус того стоит. Невыразимая радость Евангелия. Суть Божьего плана — заключается в том, чтобы спасти меня от греха и от себя самой. Апостол Павел назвал это «Евангелие, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам». 1 Коринфянам 15:1-2. «Я постоянно нуждаюсь в спасении. Мое смещенное бедро и сколиоз — это пастушьи собаки, которые постоянно покусывают меня за ноги, направляя к Голгофе, где я умираю для тех грехов, за которые умер Иисус. Конечно, мне еще очень далеко до той, кем Бог предназначил мне быть в своей славе. Но я благодарна, что мой паралич продолжает подталкивать меня к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:14. Этот процесс весьма трудный, но травма не убивает мою радость. Я не думаю, что вы найдете более счастливого последователя Иисуса, чем я. Чем больше мой паралич помогает мне выпутываться из сетей греха, тем больше радости исходит из сердца. Я не могу сосчитать тех многих ночей, когда я лежала в постели, неспособная пошевелиться, и испытывала дикую боль, шепча сквозь слезы: «О Иисус, я так счастлива! Я так счастлива в Тебе!» Бог дает вам Его радость, но только на своих условиях. И согласно этим условиям, нам в той или иной степени предстоят страдания, как и Его Сыну. И я с радостью принимаю это. Полвека, проведенные в парализованном состоянии, также показали мне, насколько силен и жесток бой на поле духовной брани. Когда бы я ни сражалась со своей немощью и неподвижностью, я почти всегда слышала, как сатана язвительно указывает Богу, как он делал с Иовом: «Посмотри на нее, видишь? Она ведь на самом деле не доверяет тебе. Испытай ее более сильной болью, и увидишь, какая она на самом деле».
2: Когда дьявол начинает настаивать, что Божьи люди служат ему только в хорошие времена, у меня есть отличная возможность доказать его неправоту. Каково это — участвовать в битве, где самые могущественные силы Вселенной схватились насмерть? И по Божьей милости я полноправная участница этого сражения. 10 слов, изменивших мою жизнь. Еще в 70-х Стив Эст, мой приятель по группе изучения Библии, поделился 10 словами, которые задали направление моей жизни. «Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Стив объяснил это следующим образом. «Джонни, Бог допускает огромное количество вещей, которые Он не одобряет. Бог ненавидит пытки, несправедливость и предательство, которые привели к распятию Иисуса. И все же Он допустил это, чтобы самое страшное в истории мира убийство стало единственным спасением для мира. Точно так же Бог ненавидит твою травму, и все же Он позволил этому случиться, чтобы Христос воссиял в тебе так же, как и в других. Это похоже на то, как Иосиф сказал своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть — сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50:20. «И потому я не могу удержать мое свидетельство в тайне. Слишком много людей с инвалидностью задыхаются от ощущения безнадежности, людей, подобных 17-летнему Томми. Именно поэтому я написала книгу «Джонни» и сняла одноименный фильм. Я начала служение «Джонни and Friends», «Джонни и друзья», когда семьи с людьми-инвалидами стали спрашивать меня, как мне помочь сыну, у которого церебральный паралич, избавиться от депрессии, почему Бог не исцелит всех, как мне вовлечь церковь в служение людям с ограниченными возможностями. Я хотела проявлять Евангелие в действии, подобно тому, как мои друзья когда-то показывали мне Христа со мной в страданиях. Теперь, каждый день, когда я въезжаю на своей коляске в Международный центр для людей с ограниченными возможностями «Джонни энд Фрэнс», я стараюсь полностью отдать свое обездвиженное тело этому служению. Таким образом, этим летом «Джонни энд Фрэнс» проведут 27 семейных тренингов в Соединенных Штатах и 23 тренинга в менее обеспеченных странах. Мы планируем достичь Евангелием тысячи семей с особыми потребностями. Христианские физиотерапевты будут служить в наших командах «Колеса для мира» более чем в 40 странах. Они будут раздавать Библии, доносить послания о спасении и также собирать и подгонять инвалидные коляски для всех нуждающихся. Сотни интернов нашего служения «Причина жить» будут трудиться в детских домах за пределами Соединенных Штатов Америки, на деле показывая, что перелом позвоночника — это не проклятие вуду, и это неправда, что лучше быть мертвым, чем инвалидом. Поскольку Иисус приносит несравнимый восторг, то быть Его другом бесценно. 50 лет Божьей верности. На прошлой неделе мой муж Кен и я были на нашем семейном тренинге «Джонни энд Фрэнс» в Алабаме. Когда мы обедали в большом шумном обеденном зале, студентка-волонтер приблизилась ко мне, держа ребенка с синдромом Дауна. Она сделала успокаивающий жест толпе и обратилась ко мне: «Миссис Джонни, думаете ли вы иногда, что всего происходящего не было бы, если бы не тот неудачный прыжок в воду?» Я улыбнулась и ответила: «Вот почему я каждый день благодарю Бога за свою инвалидную коляску». После ее ухода я на несколько секунд задержалась на сцене обеденного зала. Неожиданно я посмотрела на то событие как бы с высоты 10 000 метров. Она права. Как я вообще здесь оказалась? Все дело в Боге и Его благодати. Не только благодати на длинном отрезке пути, но Его благодати в отдельные мгновения жизни, которые, подобно вдоху и выдоху, как ступеньки, ведут нас от одного опыта к другому. Красота этой благодати заключается в том, что она затмевает страдания. Тем июльским утром, оглянувшись назад, я увидела, как Бог могущественным образом трудился в моей жизни на протяжении 50 лет. Благодать залечивает старые раны, помогая сфокусироваться на вечном, и дарованный нам глубокий мир, непоколебимая радость и крепкая, как сталь, вера останутся с нами в конечном счете навсегда. Из жесткого материала Бог лепит прекрасный образ на протяжении всей нашей жизни. И, оглядываясь назад, мы задаемся вопросом: как это произошло? Я не знаю как, но очень благодарна Иисусу за это.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Евангелие от Матфея, глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом,
встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа
2: «Опасность. Закройте шлюз», читает Алла Александровна.
3: Сестра продолжала говорить своим спокойным, грудным голосом. «Зачем печалиться, господин доктор? Разве теперь мальчику не лучше, чем прежде? Вы много сделали для него, я слышал об этом, но вы не могли заменить ему мать. Какую ношу пришлось бы нести Эрвину на своих слабых плечах? Он оставил этот свет с радостью, поверьте мне. Вся больница говорила о том, как радостно этот мальчик ушел к своему спасителю. Теперь больной осознал тот факт, что Эрвина нет больше в живых. Он снова повернулся к сестре и с горечью сказал: «Вся больница, а я лежу здесь и ни о чем не знаю. Разве он не хотел попрощаться со мной? Господин доктор, он умер во вторую ночь после того, как вас обоих доставили сюда. Его слабое сердце не выдержало сильного воспаления легких. Вы сами тогда были еще очень плохи. И если бы мы потревожили вас, это могло грозить смертью и вам». «Так значит, мальчик спрашивал меня, почему вы не отвезли меня к нему? И что из того, что это грозило мне смертью? Лучше бы мне было умереть вместе с ним». И, помолчав, он добавил: «Мальчик позвал меня, а я не пришел. Об этом вам не следует волноваться. Несмотря на сильный жар, он был в полном сознании. Когда мы сказали ему, что вы больны, чтобы прийти к нему, он примирился с этим. Он велел передать вам большой привет и поблагодарить вас за все, что вы для него сделали. Он радовался, что скоро вновь увидит свою мать. Эрвин знал, что идет к своему спасителю. Подробнее я расскажу вам об этом в другой раз», сказала в заключении старшая сестра и встала. «Теперь я должна сделать вам укол для подкрепления сердца», сказала она, озабоченно поглядывая на пациента, который лежал с закрытыми глазами и на лице которого отражалась напряженная работа мысли. Это продолжалось довольно долго, пока потрясенный смертью Эрвина учитель не успокоился. Ослабленный болезнью, мозг легче, чем мозг здорового человека, поддается гнету забот, беспокойству и горьким мыслям. На этот раз учителю было очень трудно смириться с Божьей волей и судьбой. Кроме того, он с горечью упрекал себя за то, что не следил за мальчиком получше, за то, что затеял этот изнурительный для него поход, за то, что пустил его в воду. Ему не следовало этого делать. То, что причиной стресса Эрвина была выходка его одноклассников, и немалую роль в этом сыграл страх за любимого учителя, об этом он не думал или не хотел признавать вину самих мальчишек. Он винил только себя и боролся с этими самообвинениями и упреками в свой адрес один на один с самим собой, частью в тиши ночи. Это быстро уничтожило все плоды его постепенного выздоровления и очень озаботило его врачей. «У него больше совсем нет желания жить», — сказал доктор Хельвик. «Ни слова о школе. Он даже не хочет, чтобы его навещали. Если бы мы только знали, кто...» «А может, нам написать его сестре?» — сказала сестра Ева. «Он недавно сообщил ей, что ему лучше. Он знает, что она не может оставить детей одних и поэтому не приедет». Вскоре после этого разговора последовал визит, который сестры охотно разрешили. То была фрау Бергман, которую хорошо знали в больнице, и которая уже в самые первые дни спрашивала о докторе Готвальде. Как он удивился, проснувшись после легкого послеобеденного сна, увидев в другом конце комнаты сидящую в кресле даму. Он испытующе посмотрел на правильные черты лица, которые показались ему знакомыми. «Фрау Бергман», — представилась она. «А, мать Гартмута!» «Да», — сказала она и села возле него. «Гартмут не находит себе покоя, и я должна была посетить вас. Ах, что натворил мой мальчик! Как я страдала! И сам Гартмут! Вы не узнаете его! Он стал таким тихим и серьезным из-за того, что вы заболели и что умер его одноклассник. Но я вовсе не хочу волновать вас лишний раз. Я пришла сюда, чтобы выразить вам свое сочувствие. И еще, мой муж просил передать, что если у вас есть какое-либо желание...» Доктор Готвальд покачал головой в знак отказа. «Мне ничего не нужно. Во всяком случае, ничего такого, что мог бы исполнить для меня человек». Посетительница догадалась, что он имел в виду, так как старшая сестра рассказала ей, каким слабым и безучастным был больной после известия о смерти Эрвина. «Вы нужны нашим мальчикам, господин доктор», — с жаром сказала она. «Эрвин больше не нуждается в вас, вы сами знаете это. Но другие, весь класс ждет своего учителя, ждет большего, чтобы вы ясно указали им путь к Христу». Мальчики образумились после ужасного события и поняли, что нужно с любовью относиться к вере. Особенно Юрген. Вмешательство Бога сильно повлияло на него. Он все время расспрашивает о нем, как сказал мне Гартмут. «Ах, и Гартмут! Господин доктор, простите его! Он и сам охотно попросил бы вас об этом». Учитель покачал головой. «Я охотно повидался бы с ним, но не сейчас. Не сейчас», — сказал он. «Вы говорите, что мальчики нуждаются во мне? Бог говорит с ними, а я могу помолчать. Я молюсь за них всех. А я за вас», — сердечно сказала посетительница. «Пусть Господь пошлет вам исцеление и новые силы. А теперь я пойду и попрошу, чтобы сестра дала мне вазу». Лишь теперь больной заметил великолепные гвоздики и фрукты, которые она принесла с собой. Он сердечно поблагодарил ее. А когда она подала ему небольшой листок с аккуратно выведенным готическим шрифтом и изречением из Библии, написанной рукой Гартмута, в его глазах появилось былое выражение. Оставшись один, он прочитал записку и погрузился в размышления, и почерпнул силу и утешение в этих словах. «Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Исаия 50:10. Над учениками реальной гимназии, к которой относилось отделение четвертых и пятых классов, висело облако таинственного напряжения и тревоги. Накануне директор школы созвал учительскую конференцию. По лицам учителей было видно, что собирается гроза, но они ничего никому не сообщали. В старших классах, начиная с четвертых и пятых, объявили, что ученики должны быть в 10 часов в коридоре на первом этаже, чтобы выслушать заявление директора в присутствии всех учителей. Три младших класса были отпущены домой до обеда. Актовый зал был отреставрирован, и можно было провести собрание там. И ученики удивились, что они снова должны собраться в этом старом помещении школьного коридора, что обозначало, что они будут присутствовать на обсуждении. Юрген, Гартмут и Гельмут ходили взад и вперед по школьному двору. Они теперь часто обособлялись от остального класса, который чувствовал к ним определенную неприязнь, потому что ему доставалось всякий раз, когда заходила речь об этом безобразном случае. В тот день все учителя собрались на школьном дворе и тихо переговаривались друг с другом. «Вы видели?» – сказал Юрген обоим одноклассникам. «Браун что-то рассказывал о нас. Они все глазели в нашу сторону, пока не увидели, что я это заметил. «По-моему, — сказал Гартмут, — все эти торжества устраиваются ради нас. Я думаю об этом все время, — подавленно сказал Гельмут. Это не предвещает ничего хорошего. Директор сказал нам, что наказание у нас еще впереди. Да, и он хочет наказать нас публично. Средневековые экзекуции запрещены, иначе, я думаю, они устроили бы нам что-нибудь подобное. Нас не накажут сильно, не изображай на своем лице раскаяние, Гельмут. И ты, Гартмут, что это ты побелел, как мел? Я думаю об Эрвине. Они не в состоянии наказать меня сильнее, чтобы... Ну, прекрати! По-моему, смерть Эрвина не имеет ни малейшей связи с происшедшим. Он же всегда был слабым и больным. Точно так же можно предположить, что он умер от последствий пытки во время недавней игры в индейцев. Смех Юргена прозвучал не совсем естественно. Двое других товарищей не были согласны с ним. Особенно Гартмут. Он очень страдал из-за смерти Эрвина и винил себя, что чаще всего обращался с ним совсем не по-товарищески. Прозвучал звонок. Мальчики выстроились по классам в длинном коридоре, какие обычно бывают в школах. Трое провинившихся стояли рядом друг с другом. На этот раз не было предусмотрено никаких сидячих мест, даже для учителей. Это могло обозначать только то, что вся церемония продлится недолго. Была приготовлена лишь кафедра для господина директора, доктора Дорфельда. Он вышел в коридор после нескольких минут тревожного ожидания в сопровождении господина Брауна, который заменял доктора Готвальда. Директор средней школы, доктор Дорфельд, выглядел очень серьезным, и начало выступления далось ему сегодня не так легко, как обычно. «Дорогие коллеги, дорогие ученики, — сказал он, — мы собрались здесь отнюдь не по радостному, но по весьма серьезному и очень печальному поводу. Мне достаточно назвать дату 19 сентября, и всем станет ясно, о чем я хочу сказать. Это тот черный день, когда трое из наших учеников совершили неслыханный хулиганский проступок, о котором неоднократно писали наши газеты. Безответственный поступок трех учеников – Гартмута Бергмана, Юргена фон Фрейберга и Гельмута Кнауэра – стоил жизни одному подающему надежды ученику и чуть не свел в могилу одного достойного учителя, личность которого всеми нами высоко ценится. Еще неизвестно, встанет ли он снова на ноги. Некоторые газетные писаки хотели также и его обвинить в этом происшествии. Но, слава богу, после придания гласности всего хода событий, общественное мнение склоняется в пользу нашего уважаемого доктора Готвальда, который, как замечательный учитель, пользуется всеобщим уважением и которому мы все выражаем сочувствие, как человеку, долгое время находившемуся в плену. «Но», — продолжил директор, повысив голос, — «по общему мнению, мы не можем обойти молчанием бессовестный поступок Бергмана, Фрейберга и Кнауэра, которые должны искупить свою вину, понеся наказание. 15-летние молодые люди, которые через несколько лет при сдаче экзамена на аттестат зрелости должны были бы доказать свою гражданскую зрелость, обязаны были сознавать возможные последствия своего поступка. Их действия могли бы иметь намного худшие последствия, если бы их классный руководитель тотчас не пришел им на помощь, подвергая при этом риску свою жизнь. Тот факт, что все трое помогли учителю при спасении детей, может несколько смягчить их вину за предшествующее предосудительное действие, но ни в коей мере не устраняет ее. В этом месте директор сделал продолжительную паузу, полную напряжения для всех, зловещую для всех троих. Слегка дрожащим голосом он продолжил. То, что наше учебное заведение которая всегда пользовалась в городе наилучшей репутацией, и возглавлять которое в течение 10 лет и до сегодняшнего дня я почитал за честь, теперь обрело дурную славу, достойно сожаления. И вернуть доброе имя ему не удастся уже, пожалуй, никогда. Я хочу умолчать о личных чувствах, которые владеют мной в эту минуту. Но во всяком случае я представлял себе мой 10-летний юбилей как-то иначе. Снова последовала пауза, во время которой некоторые учителя, явно растроганные, тихо покашливали. Имена 3 названных учеников должны быть вычеркнуты из списков учащихся, а самих их мы больше не должны видеть в наших рядах. Гартмут Бергман, Юрген фон Фрейберг, Гельмут Кнауэр. С сегодняшнего дня вы освобождаетесь от обязанности посещать нашу школу. Пусть эта строгая, но справедливая мера будет вам предостережением на всю жизнь, призывом к размышлению и началом правильного, менее своевольного образа жизни, чем тот, который вы вели до сих пор в этой школе. При этом следует сказать, что Гельмут Кнауэр, который обычно вел себя хорошо, не может быть освобожден от наказания. Он сам сознался, что участвовал в открывании шлюза. Ваши родители поставлены в известность об этом решении. Я прошу старост старших классов проводить 3 исключенных учеников домой. Троица стояла совершенно оглушенная. Они еще не могли постигнуть значение только что услышанных слов. И когда директор подошел к ним и молча подал им на прощание руку, Юрген по привычке сказал: «До свидания, господин директор». Это так потрясло их бывший класс, что некоторые из учеников начали всхлипывать. Они прекрасно поняли, что должны были потерять этих 3 веселых товарищей, особенно своего вожака и героя Гартмута. Учителя последовали примеру своего директора и подали руку 3 исключенным. Некоторые из них не могли скрыть своего волнения. На Гельмута Кнауэра это прощание и поведение товарищей подействовало так сильно, что он начал безудержно плакать. 2 других держались более мужественно. Они шли домой, сопровождаемые старшеклассниками, которые взялись за возложенное на них поручение с большой неохотой. Постепенно они начали все отчетливее понимать, что с ними случилось. Особенно ясно они почувствовали всю безнадежность своего положения, когда один из старшеклассников на замечание Юргена «Я запишусь в реальную гимназию имени Либиха» ответил: «Не получится. Здесь вас не примет никакая другая школа». Но он захотел утешить их и сказал, что есть множество отличных профессий, для которых аттестат зрелости не нужен, и овладев которыми, можно заработать куда больше денег, чем просто закончив школу. Чем ближе они подходили к дому, тем тяжелее у них становилось на душе. Кнауэр был совсем в отчаянии. У него был тяжело больной отец, единственной радостью и гордостью которого был сын. Юрген совсем упал духом. «Я застрелюсь», — заявил он. «Или мой отец застрелится. Для него теперь все кончено». Отец Юргена был полковником и очень переживал по поводу неудачного исхода войны и из-за постоянных нападок, которым он с тех пор подвергался. И только Гартмут совсем не говорил ничего, что очень удивило его товарищей по классу, так как Гартмут был известен во всей школе как ученик, всегда знавший, что сказать. Гартмут прежде всего думал о своем отце. В таких случаях отцы чаще всего страдают больше, чем матери. Это задевает их гордость. Кроме того, они лучше представляют последствия, которые влечет за собой такое исключение. Гартмут прекрасно знал, что его отец, обычно такой уступчивый, на этот раз не позволит ему отделаться шуточками и будет неукротим в своем гневе. Вероятно, сначала он отправится к директору, но когда ничего не добьется от него, обрушится на своего собственного сына. Гартмут покорился судьбе. Утешение для него была мысль о матери. Она поможет ему рассмотреть все это происшествие в свете вечности, как она любила часто говорить. Каждый из трех старост отвел по одному из таких тяжело наказанных подростков домой. После короткого объяснения с отцом или матерью исключенного, они как можно быстрее удалились прочь, оставив позади себя смятение, гнев и горе. Доктор Готвальд сидел в кресле слабый и унылый, как и во все предшествующие дни. Вошел профессор Мейер, первый из коллег, навестивший его. Разумеется, пожилой господин не намеревался волновать больного. Скорее, он хотел вселить в него мужество, необходимое ему для того, чтобы в скором будущем возобновить работу в школе. Но когда доктор Готвальд отклонил это предложение, тот понял его неправильно. «Я думаю, — сказал он, — что вам не хочется снова мучиться с этими проказниками. Но самых худших из них вы уже не увидите, и прежде всего этого Бергмана». «Как так? — удивленно спросил доктор Готвальд. «А вот так. В прошлый понедельник Бергман, Кнауэр и Фрейберг вылетели вон». Доктор Готвальд резко выпрямился. «Вы хотите сказать, что...» «Да, наш шеф выставил всех троих из школы». «Но это невозможно! Такого не может быть и не должно быть!» — разгорячился больной. «Так не может оставаться! Это решение нужно отменить!» Он был так взволнован, что посетитель испугался и попытался успокоить его. Но напрасно. Доктор Готвальд позвонил, когда прибежала сестра, не привыкшая к тому, что этот пациент пользовался звонком. Он воскликнул: «Сестра Ева, пожалуйста, скорее мой костюм!» «Что это значит? Для этого необходимо разрешение врача. Тогда позовите его, я постараюсь его убедить». «Но, дорогой коллега, успокойтесь же!» — сказал посетитель, чувствуя угрызение совести за свои необдуманные слова. Сестра посмотрела на него с укором. «Вы чем-то расстроили господина доктора Готвальда? Это безответственно». Она хотела пощупать больному пульс, но тот отказался. Он закрыл рукой глаза и сжал губы. Немного успокоившись, он вновь посмотрел на своего коллегу. «Дорогой господин Мейер, — сказал он, — ни в чем не упрекайте себя. Я буду благоразумен. Но я должен поговорить с директором как можно скорее. Пожалуйста, передайте ему это немедленно». «Я позвоню, чтобы он пришел сюда, — решительно сказала сестра Ева. И когда посетитель ушел, она исполнила свое намерение. Некоторое время спустя сестра важно объявила: «Господин директор средней школы доктор Дорфель будет у вас собственной персоной ровно через час». «Как вам это удалось, сестра Ева?» — удивленно спросил доктор Готвальд. «О, я сумела заставить его поспешить. Я сказала: доктор Готвальд желает увидеть вас еще раз. И я не знаю, доживет ли он до утра после такого сильного потрясения, которое он только что перенес». Тут он воскликнул: «Доживет ли он до утра?» «Да», — сказала я. «Но это же не соответствует действительности». «Господин доктор», — лукаво сказала сестра, «я никогда не была сильна в грамматике. Наречия и все такое прочее я не научилась различать до сих пор. И если директор школы и доктор Готвальд скажут мне, что вместо «ли» в этом случае надо говорить «как», то я приму это как должное». «Ох вы, дочь Евы!» — сказал больной, качая головой. Не потребовалось и часа, чтобы директор появился. Он почувствовал явное облегчение, когда увидел, что слухи о близкой кончине доктора сильно преувеличены. И он сказал об этом Готвальду. «Господин директор, вы неправильно поняли сестру», — улыбаясь, ответил больной. «Она лишь хотела ускорить ход дела. Я очень благодарен вам, что вы пришли сюда. Я все время собирался сделать это и пришел сразу же по первому тревожному сигналу. Что вас так разволновало, дорогой коллега?» «Исключение трех моих учеников». «Неужели это так? Разве вы против этой меры?» «И решительно, господин директор. Вы действительно удивляете меня. Я был совершенно уверен в вашем согласии. Общественность потребовала наказания, и мы обязаны были безотлагательно отреагировать на этот факт разболтанности и безответственности». «Легкомыслие», — позволил себе поправить учитель. «Я называю это безответственностью», — повторил посетитель, повысив голос. «Я считаю, что необходимо раз и навсегда, безжалостно и недвусмысленно положить конец подобным безобразиям. Этих троих следовало образумить, прежде всего Бергмана. И остальным ученикам наказание послужит предостережением и заставит их задуматься». «Таким образом, вы думаете, что эта мера послужит им на благо?» «Господин директор, я вижу противоположное следствие. Сегодня мы только и слышим о справедливом наказании, о возмездии. Но настанет время, когда достаточно будет отнестись к провинившемуся снисходительно, милосердно». «Я не понимаю вас, коллега. Не хотите ли вы, чтобы я отменил свое решение?» «Да, я, разумеется, надеюсь на это», — спокойно ответил тот. «Это невозможно». «Но подумайте, господин директор, наказание никак не связано с тем, что эти трое совершили. И это говорите вы, человек, который чуть сам не лишился жизни и который потерял своего приемного сына». Доктор Готвальд побледнел. «Конечно, я потерял многое. Но разве я могу возложить ответственность за это на мальчика? Они поступили легкомысленно, и не больше. Последствия они не могли предвидеть. А когда я думаю об Эрвине Кунце, я упрекаю только самого себя». «Оставим это. Я не могу согласиться с вами, даже если бы речь шла об одолжении, которое способствовало вашему выздоровлению. Но я не отступлюсь от своего решения». «Я понимаю, господин директор, как это трудно для вас, — примирительно сказал доктор Готвальд, — отменить решение, которое вы однажды приняли. Но я убежден, что большая часть общественности, о которой вы перед этим говорили, даст высокую оценку вашим действиям, если вы согласитесь на это решение, на лучшее решение. Это требует подлинного величия». Доктор Готвальд замолчал. Не был ли он слишком смел по отношению к своему шефу? Но он попал в точку. Действительно, директор уже слышал мнение, осуждавшее его действия. Он больше не был твердо уверен, что его решение было правильным. Но не таким-то простым делом для него было дать ему новую оценку. Он поднялся. «Я созову конференцию», — сказал он важно и холодно. «Помилуйте, господин директор, к чему длинные конференции? Все согласятся с тем, что вы скажете. Вы знаете, что сейчас происходит в семьях так сильно наказанных учеников. Меня мучают мрачные предчувствия. Я знаю, как тяжело перенесет этот удар господин фон Фрейбер, который уже достаточно выстрадал из-за поруганной чести. Я знаю, что и от отца Гармута можно ждать всего. А отец Кнаура тяжело болен. Каково будет ему и его жене?» «Вы умеете убеждать. Но давайте прекратим этот разговор, — ответил директор устало. Когда необходимо действовать, не следует слишком долго думать о возможных последствиях. Но что вы скажете, если я сложу с себя все свои обязанности и дальше преподавать в вашем учебном заведении, господин директор? — твердо сказал учитель и продолжил спокойным, настойчивым голосом. — Может быть, это убедительный довод, господин директор, для того, чтобы вы отменили свое решение? Теперь директор слегка улыбнулся. Он действительно вздохнул облегченно после этого намека. «Потерять вас? Это, разумеется, было бы прискорбно для меня. Но теперь я должен идти. Я дам вам знать о своем решении». «Когда?» «Послезавтра». «Нет, завтра. Я прошу вас отменить его уже завтра». «Вы хуже, чем Авраам, который заступался за Содом и Гоморру. Покажите себя милосердным, как Бог милосерден», — умоляюще попросил учитель. Тот, явно находясь под впечатлением его слов, пожал ему руку и простился. На следующее утро у Фрейбергов зазвонил телефон. «Ну, кто это названивает в такую рань?» — проворчал полковник, снимая трубку. «Вас беспокоит школьное руководство реальной гимназии имени Гёте. Ученика Юргена фон Фрейберга просят явиться в кабинет директора школы ровно в 8:00», — сообщили по телефону. Прежде чем удивленный отец успел задать вопрос, на том конце повесили трубку. «Юта! Юта!» громко крикнул господин фон Фрейберг. «Разбуди мальчика! Ему нужно в школу!» Его жена вздрогнула. Неужели муж совсем потерял рассудок? Теперь это окончательно ясно, если он так настоятельно просил ее по старой привычке поднять мальчика. Ее лицо было совсем бледным, когда она подошла к своему мужу, сидевшему за письменным столом, и спросила: «Ты что-то хотел, Гарольд?» Резкие черты лица бывшего офицера вздрогнули от сдерживаемого волнения. «Позвонили, что мальчик должен явиться в школу». «Это невозможно! Гарольд, не жди от этого ничего хорошего! Чего доброго, кто-нибудь позволил себе сыграть с нами дурную шутку? А если нет, то означает ли это что-либо хорошее?» «Не знаю! Кончай расспросы! Буди его!» – закричал полковник. Мать, дрожа от волнения, поднялась наверх. Юрген лежал с широко открытыми глазами на кровати и смотрел в потолок. Когда он еще ходил в школу, в это время он всегда еще крепко спал, и его нельзя было добудиться. Он удивленно посмотрел на мать. «Сынок, быстренько вставай! Тебя вызывают в школу!» Юрген подскочил. «В школу?» Ни разу за все время учебы в школе эти слова не были ему так приятны. Сегодня же они заставили его сердце биться сильнее от радостного волнения. «Как, мама? Кто вызывает?» «Позвонили из школы. Но ты не надейся ни на что. Скорее всего, это ничего не значит. Ну, во всяком случае, хуже не будет. На этот раз, может быть, случится что-нибудь хорошее». После этого он вскочил с кровати. Нечто подобное происходило и у Бергмана. Только по телефону разговаривала мать, и она была полна надежды. И перед тем, как сгоравший от нетерпения мальчик вышел из дома, помолилась вместе с ним. К Кнауэрам, у которых телефона не было, с поразительным сообщением пришел заведующий школьным хозяйством. Старшая сестра, которая вышла к нему, решила скрыть это от подвергшихся тяжелому испытанию родителей. Еще неизвестно, что оно означало. Гельмут уже давно был на ногах и работал. Он пытался, помогая по хозяйству, хотя бы частично исправить то зло, которую он причинил своим родителям. Когда он мыл свои почерневшие от чистки ботинок руки, сестра шепотом сообщила ему, что он должен явиться в школу. Это известие очень взволновало его. «Быстро, быстро неси мою новую рубашку и брюки!» Сестра принесла все, что ему было нужно. И так троица, которой, по-видимому, счастье улыбнулось снова, отправилась по привычной дороге в школу. Действительно, с ними не могло случиться ничего более худшего, чем они уже пережили. Значит, будет что-то лучшее. Снова были созваны учителя и ученики старших классов реальной гимназии для важного сообщения. На этот раз в актовом зале, где на кафедре даже красовался букет цветов. Вероятно, никто не думал, что это собрание как-то связано с тремя учениками, о которых шла дурная слава. Среди собравшихся царило веселое, полное ожидание настроение. Когда директор вошел в зал, все разговоры, похожие на жужжание пчелы, сразу стихли. Легким, неторопливым шагом директор школы подошел к кафедре, и каждый мог увидеть по его лицу, что сегодня он не сообщит ничего мрачного. Он сразу же сказал об этом и о возможности акта милосердия, который он намеревался совершить, если слушатели согласятся с ним. Он посмотрел на дверь, в которую, к всеобщему удивлению, вошли господин Браун и трое исключенных из школы. Господин Браун сел, велев своим спутникам встать напротив директора школы. Теперь тот обратился непосредственно к ним. «Никто из нас, по крайней мере вы трое, не ожидал, что мы еще раз снова увидимся в этих стенах. Тому, что случилось именно так, есть особая причина. За вас попросил один человек, ваш классный руководитель, господин доктор Готвальд, к которому вы так плохо относились. Да, и он даже заявил, что откажется от преподавания в нашем заведении, если вы не будете снова приняты в школьный коллектив». Пауза, которую сделал оратор, была заполнена одобрительным гулом как в учительских, так и в ученических рядах. Но он стих, как только директор, повысив голос, продолжил. «Отказаться от такого учителя, по моему мнению, значило бы нанести большой ущерб нашей школе. Теперь я прошу всех собравшихся здесь, как учителей, так и учеников, поднять руки, если вы, как и я, считаете, что нам следует сделать все возможное, чтобы удержать этого учителя в нашей школе». В воздух взлетели не только руки, но и сами собравшиеся вскочили со своих мест, и первым капеллан, который не смог даже удержаться от громкого браво, с восторгом подхваченного некоторыми учителями и учениками. «Благодарю вас», — сказал директор после того, как все вновь заняли свои места. «Я убежден, что вы хорошо понимаете, что означает ваше решение. Оно означает не больше и не меньше то, что все три исключенных ученика — Бергман, Фрейберг и Кнауэр — снова будут учиться с нами и получат право вернуться в школьный коллектив». Снова раздались крики «Браво!». Директор кивнул головой. «Это почти радостное настроение, пожалуй, не совсем соответствует положению дел. Мы не должны забывать о том, что эти трое совершили». Снова вскочил маленький, энергичный капеллан. «Господин директор!» – воскликнул он. «Вы говорили об акте милосердия. Мы все знаем, и трое прощенных знают, что их принимают только потому, что за них заступился один человек. Это напоминает, извините, что я вторгаюсь в область религии, то, что сделал божественный заступник, Христос, по отношению к нам, грешникам». Директор кивнул. «Вы правы, господин капеллан. И я не хочу омрачать этот акт милосердия напоминаниями и угрозами. Трое прощенных, как вы сказали, уже пообещали мне сделать все, чтобы загладить свою вину. Он подошел к трем мальчикам и подал им руку со словами: «Мы горячо желаем, чтобы это происшествие было исключением, чтобы это больше не повторилось и послужило вам уроком в вашей школьной и во всей дальнейшей жизни». Звонким голосом Гартмут сказал: «С Божьей помощью, господин директор! А теперь быстренько идите не к родителям, их известят, а в больницу, к вашему классному руководителю, и сообщите ему обо всем. Передайте ему наше наилучшее пожелание, чтобы он поскорее выздоравливал, и мы снова поскорее увидели его здесь, в наших рядах». И одобрительные возгласы завершили это собрание в актовом зале. Наша троица долго не задержалась с товарищами, которые поздравляли их. Гартмут протиснулся к боковому выходу, и двое других последовали за ним. Они остановились только на улице, чтобы перевести дух. Неужели вокруг тот же мир, в котором они жили последние дни? Теперь снова улыбалось солнце. Цветы, распустившись к концу лета, привлекали взгляд своими сочными красками, стоя в лотках на рыночной площади. Юрген остановился. «Давайте принесем ему астры!» Оказалось, что только у Юргена были при себе деньги, и они решили, что подарят этот букет от имени всех троих. И после этого они, большие парни, пустились бежать. Они не могли ждать трамвая. «Так мы окажемся там быстрее», — сказали они и побежали на перегонки. Наконец они в смущении оказались перед его дверью и стали приглаживать свои волосы и оправлять куртки. По коридору проходила сестра Ева. «Что случилось?» — спросила она. «У вас что, нет утренних уроков?» «Сегодня нет!» — радостно закричали они. «Но завтра! Завтра снова буду!» «А, теперь мне понятно. Вы те самые трое. Кто из вас Бергман? Ты?» «Твой отец только что был здесь. Он хотел зайти к доктору Готвальду. Но поскольку ты еще не бывал у него, он воздержался от своего визита. Поглядите-ка вон туда, на те цветы и бутылки и многое другое. Это он принес. И я внесу все это после вас. Теперь идите». Плотно обитая дверь закрылась за ними. Они стояли перед своим учителем. Его лицо просветлело, когда он увидел трех мальчиков. Он тотчас же догадался, что они принесли хорошую новость. Цветы преподнес Гельмут. Так пожелали оба его товарища. Он сделал это молча, потому что от волнения не мог произнести ни слова. Гартмут низко поклонился. Так низко, что его черная челка упала ему на глаза, и сказал: «Мы пришли, господин Готвальд, чтобы поблагодарить вас». Продолжить он не смог. Юрген бойко произнес: «Тысячу раз спасибо, господин доктор, за вашу доброту». А затем он сделал то, что подсказывала ситуация. Он наклонился и поцеловал своему уважаемому учителю руку. Обычно он чувствовал отвращение к подобным жестам. Его мать часто ругала его за то, что он, вопреки обычаям их края, отказывался приветствовать дам, которые приходили к ним на чай, таким образом. Странно, что Гартмут и Гельмут не нашли в этом поцелуе руки ничего недостойного. Они, напротив, чувствовали, что здесь и должно было произойти что-то необычное. Учитель, которому были оказаны такие почести, принял это изъявление признательности с глубоким волнением. Он сам не мог говорить от радости и благодарности за то, что его желание исполнилось так быстро. Вошли две сестры, нагруженные цветами и лакомствами, которых еще прибавилось благодаря тому, что были присланы семьей Фрейбергом. В мгновение ока больничная палата превратилась в празднично украшенное помещение. И чтобы снова вернуть растроганных мальчиков к действительности, Учитель предложил своим ученикам угощаться. Только Гартмут ничего не взял. Он вообще показал себя самым сдержанным, в то время как другие уже болтали вовсю. «Одного человека недостает здесь», — сказал учитель. Они сразу же поняли, кого он имел в виду — Эрвина. «Как бы он радовался вместе с нами», — сказал доктор Готвальд. «У него был такой спокойный, доброжелательный характер. Он не мог видеть, как кто-то страдает». «Разве он не радуется сейчас вместе с нами?» — спросил Юрген. Доктор Готвальд посмотрел на него с радостным удивлением. От него он не ожидал подобного вопроса. «Ты прав, мой мальчик», — сказал он с теплотой в голосе. «Теперь вам нужно идти домой», — напомнил он. «Ваши родители ждут вас. Однако не согласится ли один из вас еще ненадолго составить мне компанию?» «Я останусь здесь», — решительно заявил Гартмут. И оба его товарища нашли это самим собой разумеющимся. Когда Гартн оказался наедине со своим учителем, он был немного смущен. Он должен был слишком многое сказать ему. Учитель помог. «Ты даже не сказал, как твои родители восприняли известие о твоем исключении». Гартмут кивнул головой. «Отец перепутал меня с нашим Арко и схватился за собачий арапник». Доктор Готвальд испуганно посмотрел на него. «Но так как я не выл, как Арко, отец быстро понял, что ошибся. Впрочем, все это не так важно. Мне хотелось рассказать вам совсем о другом. Пожалуйста, Гартмут, помните, как вы однажды сказали мне, что я должен перенести тяжелое испытание, чтобы получше узнать Господа Иисуса?» «Ты не совсем точен. Я сказал, что человек правильно понимает и начинает любить его лишь в трудной ситуации, когда он помогает ему. Со мной произошло именно так. И с тобой однажды, вероятно, произойдет нечто подобное. Ведь не хочешь же ты сказать, что уже пережил такое тяжелое испытание, когда тебя исключили из школы?» Гартмут сильно затряс головой. «Нет, страх за вашу жизнь. Вот что волновало меня больше всего».
4: «Страх за мою жизнь?»
3: «Да, это было самое худшее, что я когда-либо испытал. И то, что Господь помог мне тогда, то, что Он услышал меня, об этом я буду помнить всю свою жизнь». «Как это было? Расскажи мне, пожалуйста». «Когда вы лежали там, в лесу, я был в таком отчаянии, как ни разу в своей жизни. Во всем был виноват я. И не только это. Я впервые осознал, что во мне скрывается и на что я способен. Мне хотелось быть всегда первым. О, как я сожалел об этом! И как мне было стыдно за себя! Как я тогда взывал к Спасителю о прощении, милости и милосердии. И странно, у меня тотчас же появилась уверенность, что Он простит меня и что Он поможет. И я понял, мне следует помолиться из-за вас. Я должен был помолиться вслух перед всеми остальными».
4: «И ты сделал это?»
3: «Да, и никто не засмеялся. Однако, увидев, что вы не очнулись сразу же и что ничего не произошло, многие подумали, что это нисколько не помогло. А ты?» «Я продолжал ждать».
4: «И ты был прав, Гартмут. Это нужно знать. Божья помощь не всегда приходит в то же мгновение. Но на этот раз она пришла довольно быстро. Мимо проезжал доктор Хельвик на своей машине. Сверху, по ухабистой лесной дороге, а не по ровному шоссе, на котором караулил Юрген. И Эрвин сразу же увидел, что это была машина доктора Хельвига. И он, неважный бегун, помчался, как стрела. И доктор Хельвиг узнал Эрвина, иначе бы он даже не остановился. Об этом он вам уже рассказал. Я сразу же обратил на все это внимание и сказал себе: это помощь моего Спасителя. поэтому у меня тут же пропал всякий страх. И когда доктор Хельвик увез вас, я не испытывал больше страха. Я знал, что вы встанете на ноги. И сразу же у меня установилась совсем другая, новая связь со Всевышним. Мне было горько от того, что он допустил смерть Эрвина. Но больше всего мне было жаль вас. Я почувствовал, что так и должно было быть. И моя мать утешила меня, сказав, что Эрвину теперь хорошо. А затем исключение из школы. Но и это должно было быть. Естественно, что все было непросто. Друзья моего отца по охоте сразу же начали натравливать его на меня еще до того, как я был исключен из школы. Отца из-за этого словно подменили. От него я слыхал только ругательства. А свою мать я узнал теперь по-настоящему. Вначале она тоже расстроилась из-за меня. Но затем заметила, что что-то изменилось во мне. И когда отец сказал, что я должен теперь учиться какому-нибудь ремеслу, она улыбнулась. Наконец-то у нас в доме появятся умелые мужские руки. Гартмут замолчал и задумчиво поглядел в

меня. И я его тоже. Гартмут умолк. Учитель подался в кресле вперед. Его глаза лучились. Он протянул обе руки мальчику и привлек его к себе. «Ты достиг этого, Гартмут», — только и сказал он. «И ты достоин этого». И Гартмут понял, что он имел в виду. «Ты получил то, что Христос действительно предлагает каждому человеку — истинное общение с Ним. Теперь Он с тобой».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зейтенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 94. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой».